0: память долго хранит след ушедшего дня. Ты просила огня, ты хотела тепла, обнимала меня.
1: Радио Рокс.
2: Разжигай кальян, заводи пластинку, доставай стакан, пробку открывай. Будем вспоминать с грустною улыбкой наш ушедший май, беззаботный май, наш ушедший май, беззаботный май.

Первая любовь в сиреневом дурмане, первая печаль, первый стук колес, первые цветы в день рождения маме. Кто, скажи, куда это все увез? Кто, скажи, куда это все увез? Вспоминай про то,

прожили жизнь, знаешь ли, Витек? Чью прожили жизнь, знаешь ли, Витек? Жизнь, в которой нет ни одной дороги, ровной и прямой, все то в кривь, то в кость. Жизнь, в которой все беды и тревоги с верой и добром развели нас врозь, играй в

Задувай кальян, тормози пластинку. Убирай стакан, пробку закрывай. Хватит вспоминать нам под звон бутылки наш прошедший май, беззаботный май. Все.

След от помады на бокале, тают свечи, свечи, свечи. На цепочках танцуют тени, не спеша. Я подойду, прикрою пледом ее плечи, плечи, плечи. И взглядом вновь.

женщина, любимая моя.

0: но я допою.
1: Радио «Рокс» на своей волне.

между прошлым и завтрашним днем, там, где в первых проталинах небо солнце новым рассветным огнем расплавляет.

0: Радио «Рокс».
1: Я к тебе пришел из жизни прошлой, оттого в душе моей метели. Может, не к тебе пришел я вовсе, к той, что

сколько лет меня по жизни носит. Непутевая судьба, лихая судьба.

0: Сильный ветер сегодня в Беларуси. Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности. Температура днем будет в Минске и Гомеле до 15 тепла, в Бресте до 18, до 14 в Витебске и Могилеве, в Гродно до 17. Везде, кроме Бреста, кратковременные дожди.
1: Доброе утро.

Жи моей привет. Ты моя последняя черта. О любви не говорю, мне не нужен твой ответ. Мне твой взгляд дороже слова «да». Улыбаешься ты и молчишь. Нам с тобою не нужны слова. Знаешь,

Сильный ветер сегодня в Беларуси. Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности. Температура днем будет в Минске и Гомеле до 15 тепла, в Бресте до 18, до 14 в Витебске и Могилеве, в Гродно до 17. Везде, кроме Бреста, кратковременные дожди.

Те края родники далеко, далеко. Пересохла душа от нечаянных бед, но кто сказал, что будет легко? Мне до вас бы дойти, родники, к вам иду, словно тысячи лет. Но вокруг та же степь и тот же сюжет.

я буду идти. Невидимка судьба неожиданный сделала ход. Оказался, как было не

сумасшедшие, мы с тобой сумасшедшие, грешной страстью, желанием повенчаны. Смотришь нежно и строго, я прошу тебя

тебе не спится, в лоскуточек ситцем и слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, ну а я уж рядом, листопад награда за мои бои.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine'ом. Погода на радио Рокс.
3: Сильный ветер сегодня в Беларуси. Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности. Температура днем будет в Минске и Гомеле до 15 тепла, в Бресте до 18, до 14 в Витебске и Могилеве, в Гродно до 17. Везде, кроме Бреста, кратковременные дожди.
4: Доброе утро. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио Рокс.

Сильный ветер сегодня в Беларуси. Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности. Температура днем будет в Минске и Гомеле до 15 тепла, в Бресте до 18, до 14 в Витебске и Могилеве, в Гродно до 17. Везде, кроме Бреста, кратковременные дожди.

0: на слизком получении убытков.
1: Радио Рокс.
2: Стою, молчу и защемила грудь. Не думал встретиться когда-нибудь.

Сильный ветер сегодня в Беларуси. Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности. Температура днем будет в Минске и Гомеле до 15 тепла, в Бресте до 18, до 14 в Витебске и Могилеве, в Гродно до 17. Везде, кроме Бреста, кратковременные дожди.

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: Доброе утро, страна!
2: Просыпайтесь, наши дорогие, самые лучшие в мире слушатели!
1: Вот вам вводная информация. На календаре 28 мая, четверг.
2: Да, друзья, и сегодня отмечается День пограничных войск, друзья. Пограничника. Передаем всем, кто сейчас на посту, большой-большой привет. Спасибо, что охраняете наши границы, друзья. Мы спим спокойно, а что еще нужно? Правильно?
1: Ну, конечно, это элитное подразделение войск, которое отличаются своей формой прекрасной, потому что на границе, находясь, ты всегда должен быть готов ко всем неожиданностям. В общем, друзья мои, те, кто сейчас стоят на наших границах, желаю вам, чтобы все происходило штатно, никаких событий и экстраординарных вещей не происходило. В общем, удачи вам во всем.
2: Да, а еще сегодня отмечается замечательный день брюнеток. Честно говоря, я брюнетка под прикрытием.
1: Вот
2: знаешь,
1: так.
2: От рождения брюнетка ношу светлый цвет.
1: Да?
2: А почему нет? Ну, честно говоря, знаешь, когда выгодно, ты можешь к брюнеткам примкнуть, а когда не очень, можешь вернуться к блондинкам. Поэтому, девчонки, какой бы цвет волос...
1: Кто сильнее, я за вас называет.
2: Да, у вас на голове не красовался, вы знаете что? Помните о том, что вы самая красивая в мире. И вот с этим чувством сегодня и шагайте покорять всех кругом.
1: Ну, а также сегодня отмечается день рождения майонеза. Друзья, согласитесь, в студенчестве этот соус спасал жизни практически, да? Целые блюда из майонеза делали в основном.
2: Друзья, вот сейчас этот соус присутствует действительно во многих кухнях мира, но появился-то он во Франции. И согласно одной теории, его впервые приготовили в 1756 году. Приготовил его повар из города Маон, оккупированном на тот момент англичанами. Из-за проблем со снабжением из продуктов остались только яйца, растительное масло и лимоны. Ну, что бы не сделать такой соус? Пожалуйста, его и изобрели во Франции. И название майонез с французского обозначает маонский. Вот такая история.
1: Но, кстати, врачи предупреждают гурманов о том, что нельзя злоупотреблять большим количеством этого жирного продукта. Кстати, уральские пельмени по этому поводу даже гимн майонеза сочиняли. Помнишь, майонез, майонез, возбудитель поджелудочных желез. В общем, друзья, все должно быть в меру.
2: Это точно. Но зачем ты вспомнил про пельмени? Это такое редкое, прекрасное сочетание пельмени,
1: да.
2: Майонез,
1: а
2: утро,
1: кетчуп, если
2: рокс.
1: Еще туда добавить.
2: Ну,
1: ай-яй-яй, высокая
2: друзья,
1: кухня.
2: А я вот хочу все это сдобрить лепестками вьюги, которая сегодня за окном, во всяком случае, где-то да и кружится. День лепестковой вьюги отмечен в календаре. Что это такое, спросите вы? А ты, Андрей, знаешь, что это такое?
1: Ну, я предполагаю, что это цветение садов.
2: Правильно, это один из тех праздников, когда он ознаменован осыпанием вот этих самых цветущих садов, и когда ветер подхватывает эти лепестки и заявляет нам о том, что лето-то уже на пороге, стоит попробовать посмотреть на эту самую вьюгу и получить огромное-огромное удовольствие. Врачи не запрещают, Андрей?
1: Врачи рекомендуют,
2: отлично.
1: Я тебе так скажу. Также врачи рекомендуют женщинам сегодня подумать о своем здоровье, потому что такой праздник отмечается. Международный день защиты женского здоровья. Да, порой в круговерти событий мы забываем о том, что нашему организму тоже нужно обслуживание, как хорошему автомобилю. В общем, всем здоровья желаю.
2: Да, друзья. Ну, а если заглянуть в историю, Андрей, что же происходило там, но много лет назад?
1: Ну вот, пожалуйста, в 2000 году в этот день в Москве открылся первый международный фестиваль каскадеров «Прометей».
2: Ух ты, как здорово! Да. Всем каскадерам приветище!
1: Опасная работа.
2: Да, а еще в этот день, в 1742 году в Лондоне, друзья, был построен первый в мире крытый плавательный бассейн.
1: Ну и в 1927 году в Советском Союзе начались продажи конвертов с напечатанными на них марками. Клеить больше не нужно.
2: Да, и лизнуть некого. Друзья, ну а мы начинаем наше утро на Радио Рокс с хорошего настроения, с улыбки. Это шоу «На подъеме». Останемся с вами ровно до 11.00. И здесь в студии для вас будем работать мы, веселые ведущие этого шоу, Андрей Асимович
1: и Наташа Ладыгина.
2: Всем доброго утра.
0: «На подъеме».

0: Васюк. На подъеме. Рокс.
1: Звезды говорят, утро – подходящее время для того, чтобы проводить переговоры и решать задачи, требующие точности. Сегодня будет прослеживаться склонность преувеличивать масштаб проблем.
0: Гороскоп.
1: Овны. В первой половине дня можно обсудить реальный вклад каждой из сторон в общее дело.
2: Дорогие тельцы, а вот вам не стоит ждать от сегодняшнего дня легкости, зато все сделанное останется надолго.
1: А вот близнецам звезды говорят, что первая половина дня обещают быстроту мышления, и это лучший момент для нестандартных решений.
2: Раки, утренний разговор с кем-то из домашних задаст спокойный и конструктивный тон всему дню. Здорово!
1: Львы, внутренняя убежденность в голосе сегодня усилит впечатление от ваших слов. Сильнее обычного.
2: Вот вы, наши уважаемые девы, направьте интеллектуальный ресурс этого утра на решение практических финансовых задач.
1: Весы, а у вас, возможно, случится такая ситуация, которая обратит ваше внимание на умение отстаивать свои границы.
2: Скорпионы, внутреннее сопротивление какому-то решению укажет на важный момент, который стоит осмыслить.
1: Стрельцы, помните, общий интерес в коллективе потребует соблюдения договоренностей и четкого оформления.
2: Козероги, внимание! Профессиональный авторитет сегодня на проверке. Никакой суеты, только спокойствие и уверенность.
1: Водолеи, а вы сможете обнаружить стоящую альтернативу вашим привычным взглядам, поэтому будьте внимательны.
2: Ну и, дорогие наши рыбки, не форсируйте внутренние изменения сегодня. Пусть процесс идет в своем темпе. Ну и пусть этот день принесет всем знакам зодиака радость, успех и, конечно, хорошее настроение.
0: На подъеме. Рокс. Наши песни.

0: на подъеме.
1: Наташа, ой, что тебе сейчас расскажу.
2: Ой, рассказывай, с удовольствием послушаю.
1: Смотри, в Фаннипале, ну это что, под Минском, да, совсем недавно развернулась целая детективная история.
2: Что случилось?
1: Там участвовали и люди, и животные, и правоохранительные органы.
2: Ой-ой-ой.
1: В общем, суть такая. 48-летний житель Фаннипаля положил глаз на чужого друга, то есть на собаку.
2: Это как?
1: Да, на собаку породы русская гончая. Украл ее.
2: Украл собаку?
1: Украл, да. И чтобы скрыть следы преступления, взял и покрасил собаку в другой цвет. Ну, Фаннипаль, небольшой город.
2: Ужас вообще.
1: Для того, чтобы, не дай бог, не столкнуться с бывшим хозяином. Вот собачка уже другого цвета, значит, не она. Но сотрудники милиции были не лыком шиты. Они раскрыли это преступление, вернули собаку владельцу и похитителя пригласили в суд, где он получил 1,5 года ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа. Вот такая история.
2: Я тебе хочу сказать, что тут вообще все хороши. Бедная собака! Могла ли она хоть раз представить то, что будут ей шерсть перекрашивать?
1: Это как в салоне красоты. Главное, чтобы не хной, понимаешь, красили.
2: Я представляю себе ужас владельцев, которые потеряли своего друга, и сколько им пришлось пережить, пока эту собаку искали. Ну и, конечно, молодцы наши правоохранительные
1: органы. Это как вот они установили? По отпечаткам лап?
2: Ребята,
1: или же...
2: действительно,
1: до первого дождя.
2: Большое-большое спасибо. Мы с Андреем, как владельцы, пусть не собак, но котов, даже себе представить не можем, если бы нашего друга кто-то вот так вот стырил, а еще бы и перекрасил. Ох, я бы потом перекрасила
1: лично. Пусть мучаются, я думаю.
2: Честное слово. Ну что, поучительная история. Чужого не берем, своих бережем, друзья. Двигаемся дальше. А еще больше интересной информации в выпуске новостей через несколько минут.
0: На подъеме.

0: Доброе утро, в студии Людмила Климович. Стихия накануне нарушила электроснабжение в более чем 500 населенных пунктах Беларуси. Из-за шквалистого ветра много деревьев упало на линии электропередачи, оборвав их. Наиболее сложная ситуация в Витебской и Минской областях. В аварийно-восстановительных работах задействованы 82 аварийные бригады и 85 единиц спецтехники. Для координации работ в Белэнерго создан оперативный штаб, ведется мониторинг ситуации. Энергетики работают в усиленном режиме и принимают все меры для оперативного восстановления электроснабжения. Белавиас этого дня возобновляет полеты в Мурманск, сообщает Белта. Рейсы будут выполняться каждый четверг. Стоимость билета туда и обратно от 677 белорусских рублей. Тариф Light. Актуальные цены размещены на сайте Белавиа.
1: Погода.
0: Сильный ветер сегодня в Беларуси. Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности. Температура днем будет в Минске и Гомеле до 15 тепла, в Бресте до 18, до 14 в Витебске и Могилеве, в Гродно до 17. Везде, кроме Бреста, кратковременные дожди.

0: подъеме. Рокс.
1: Чайный гриб родом из Китая, где его оценили за очищающие и заживляющие свойства. В Китае гриб называется хайбао, это в переводе морское сокровище, или вэйбао, сокровище для желудка. Морское оно, потому что внешне чайный гриб похож на медузу. Сегодня интересные факты про чайный гриб.
2: Все про все.
3: Самое первое упоминание чайного гриба относится к 221 году до нашей эры. Только представьте себе, считается, что именно тогда, во времена императора Цинь Шихуанди, напиток из чайного гриба называли эликсиром бессмертия или божественным че.
1: Бактериальная целлюлоза, которую строит гриб, по структуре почти идентична человеческой коже. Ею можно заживлять раны, поскольку она обладает естественными антисептическими свойствами, подавляя рост золотистого стафилококка.
3: Ну а совсем скоро, друзья, мы расскажем, какие организмы обитают внутри чайного гриба и как он может помочь первым людям на Марсе. И если интересно, оставайтесь на Радио Рокс. В следующем часе обязательно расскажем.
0: На подъеме. Рокс.

0: Карта «Сияй» с манибэком до 7% реальными деньгами. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by.
1: В ОМА весь май. Кресла-коконы со скидкой 30%. Садовые качели «Турин-2» 1049 рублей. Можно в рассрочку на 12 месяцев. Если за садовыми товарами, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.by.
2: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
3: В сети магазинов «Мясная лавка» в мае каждый четверг выгодный. Грудинка для мочанки фирменная охлажденная 10,99 за килограмм. Колбаски из мяса свинины и птицы нежные для барбекю 11,99 за килограмм. Шашлык из филе птицы для пикника 11,99 за килограмм. Открывайте гриль-сезон вместе с нами. «Мясная лавка». С нами жить вкуснее. Подробности на сайте mdfislavka.by и по телефону 8 0212 64 77 82.
4: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: Как обычно, этим утром рассказываем, что происходит на столичных дорогах. Загруженность оценивается на данный момент в 3 балла.
2: Уже нужно сбросить скорость на Карбышева от улицы Седых до Логойского тракта.
1: Будьте внимательны на Шаранговича. От улицы Максима Горецкого до Академика Федорова появляются небольшие затруднения.
2: На Лобанка Кунцевщине от Мазурова до Матусевича придется притормозить.
1: И на Калиновского, улица Кидышка, от улицы Большая Слепня до Филимонова есть небольшой затор.
2: Друзья, оставайтесь с нами на Радио Рок. С нами любая дорога короче.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и манибэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram. Сеница.бай.
3: Белл Авто Маркет.
4: Продажа авто.
3: Белл Авто Маркет.
4: Срочный выкуп.
3: Белл Авто Маркет.
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр. Огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев. Экономьте ресурсы. Звоните 7283. Сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр. Сила в каждой детали.
6: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
7: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
8: С 25 мая по 7 июня. Хит цена. Товары с максимальной выгодой. Спрайт и Фанта всего 4,49 за 2 литра.
9: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону +375 44 511 99.
10: Радио «Рокс».

0: подъеме. Рокс.
1: Наташ. Ты знаешь, Андрей, сегодня день брюнеток обозначен в календаре. Мне что-то захотелось поговорить о волосах, о каких-то
2: прическах,
1: прическах, об экспериментах.
2: А я, знаешь, слежу за футбольными событиями вот в последнее время более серьезно. И замечаю, что многие футболисты такие эксперименты на голове проводят. Да, самые разнообразные стрижки, разные окрас,
1: да,
2: для того, чтобы запомниться на трибунах, запомниться на поле. Ну, а я свое детство вспоминаю, когда меня батя стриг. А когда батя стрижет, это совсем не парикмахерская и не барбершоп.
1: Во-первых, чем стриг?
2: Во-первых, такие огромные ножницы были. Я не знаю, овец такими, наверное, стригут. И вот креатив у бати был такой, знаешь, относительный, потому что однажды он меня постриг полностью практически на лысо, только челку впереди оставил.
1: Ты знаешь, почему-то...
2: У Рональдо когда-то такая прическа на чемпионате мира была.
1: У наших мальчиков в детском саду такие прически были. Полностью лысая башка, и вот здесь только челка таких квадратов.
2: Нет, ну, батя сделал дело, батя свободен, а тебе с этой прической жить, понимаешь, и в садике идти, и в школу, и в коллективе.
1: Скажи, пожалуйста, вот твоя как-то... мама потом во сне папу не подстригла, вот для того, чтобы отомстить?
2: Да, нет, все были довольны, все довольны были, кроме меня, конечно, но меня никто и не спрашивал.
1: Скажи, пожалуйста, а когда тебе стригли челку, тебе брови случайно не прихватили?
2: Нет.
1: С тех пор ты удивлен.
2: А может, и прихватили, потому что густо растут в последнее время, что-то есть.
1: Друзья, ну слушайте, тема сама постучалась в наш эфир. Давайте-ка расскажите ваши самые смелые эксперименты с волосами, случайные или намеренные они были. Вот у Андрея случайно так получилось, у бати рука не дрогнула. Вот и, пожалуйста, ходил с такой прической. А как вы экспериментировали со своей прической? Расскажите нам свою историю на нашем вайбере 699-102.1 с кодом 33.
2: На странице ВКонтакте Радио Рокс М.
1: Лучше всего позвонить и рассказать в красках по телефону 8017-363-1013, друзья. Ну, а пока мы собираем ваши истории на Вайбере. Вы уж, пожалуйста, приготовьтесь и вспомните, что делали вы эдакое со своими волосами, что вам сегодня захочется об этом поведать нам.
0: На подъеме. Рокс.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 8 утра.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Более 500 населенных пунктов Беларуси остались без света из-за непогоды. Как сообщили в Белэнерго, стихия стала причиной нарушения электроснабжения более чем в 500 населенных пунктах страны. Из-за неблагоприятных погодных условий и шквалистого ветра фиксируется массовое падение деревьев на линии электропередачи с последующим обрывом проводов. Наиболее сложная ситуация сейчас складывается в Витебской и Минской областях. Для координации работ создан оперативный штаб. Ведется постоянный мониторинг ситуации. Энергетики работают в усиленном режиме. Национальный авиаперевозчик сегодняшнего дня возобновляет полеты в Мурманск, сообщает Билта. Рейсы будут выполняться каждый четверг. Стоимость билета туда и обратно от 677 белорусских рублей в тарифе Light. Актуальные цены размещены на сайте Белавия. В ГАИ призвали водителей быть бдительными. Наибольшую опасность во время летних каникул представляют дворовые территории, где дети могут неожиданно выбежать на проезжую часть. По 5 июня в стране проходит акция «Внимание, дети!». Водители должны ездить с включенным ближним светом фар. Разъяснительная работа ведется и с подростками. При пересечении дороги на велосипеде или электросамокате они должны спешиваться. Всемирная федерация карате сняла все ограничения с белорусских спортсменов. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Минспорта. Отныне представители страны во всех возрастных категориях смогут выступать на соревнованиях под эгидой федерации с национальной символикой. Ранее восстановление в правах наших спортсменов объявили Международные федерации гимнастики, пятиборья, бокса, волейбола, борьбы и другие федерации.
1: Новости компаний.
0: Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375 29 716 44 44.
1: Погода.
0: До конца этой недели погода будет неустойчивой, прохладной и ветреной. Температура воздуха на 5 градусов ниже климатической нормы. Так, сегодня в Минске облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза, при этом порывистый ветер. Температура воздуха днем от 13 до 15 градусов тепла. В Витебске и Могилеве 12-14, в Гомеле 13-15, в Гродно 15-17, в Бресте до 18 градусов тепла. На большей части территории страны кратковременные дожди и грозы без существенных осадков лишь в Бресте. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброе утро!

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: 8:06. Это Радио Рокс. Вот до этого пели «Цвет шафрана», да? А какие цвета вы любите? Вообще, какого цвета ваши волосы? Хочется сегодня спросить. Может быть, кислотно-салатовые, как у панков в 90-е?
2: Ты знаешь, вообще говорят, что когда женщина меняет прическу, она меняет жизнь. А вот если мужчина берется за триммер в 3 часа ночи, он просто ищет, наверное, приключений на свою голову. А мужчины тоже, отзовитесь. Сегодня у нас такая интересная тема. Мы спрашиваем вас. Ну вот какие самые смелые эксперименты с волосами, случайные или намеренные, случались в вашей жизни. Расскажите нам свои истории.
1: Ну, вообще, большое спасибо нужно сказать Луи Жаку Тернару, потому что в 1818 году он впервые получил пероксид водорода. Известное средство по отбеливанию волос. И вот через столетие буквально это средство стало широко использоваться, и если неправильно им пользоваться, то можно получить пергидрольную блондинку, как это называется. А вообще и волосы потерять.
2: Вообще можно и без волос.
1: Но
2: остаться.
1: Человек-то хотел как лучше, понимаешь?
2: Ну, кстати, самое древнее изображение прически, я вот тут не поленилась, залезла в недра интернета и узнала, что вот первая прическа в виде плетения косичек насчитывает около 30 тысяч лет. Ты можешь себе
1: представить? Кто-то же это придумал, понимаешь?
2: Ну, конечно, и как это до нас дошло, понять не могу.
1: И кто мы такие, чтобы не продолжать традиции предков? Вот пишет нам Александра. Выпрямила кудри до состояния соломы однажды. Думала, что буду выглядеть как модель, но в итоге выглядела как учительница какой-нибудь физики, которую током во время урока ударила.
2: Ну, у каждого свои приколы.
1: Это вечная проблема, да, выровнять волосы кучерявые и накрутить прямые волосы.
2: Ну, вот у Олега, смотри, какая классная история. Олег, вам тоже привет, спасибо за добрые слова. Поспорил с друзьями на ящик пива, что покрашусь в ядовито-зеленый цвет, вот как ты и спрашивал.
1: В чем проблема?
2: Сказано, сделано. Олег, у нас такой месяц ходил, как аниматор-кузнечик, пугал бабушек и дедушек у подъезда. Ну вот, но спорить о том, что красиво, а что нет, вообще ни с кем не буду. Мне нравится, и все здорово.
1: Хорошая отговорка, можно всем отвечать. Я из партии зеленых, чтобы не трогали. Понимаешь,
2: кстати,
1: якобы
2: да.
1: Идеологически ты верное решение выбрал. А вот еще есть сообщение от Александра. А Александра была от Нины. Mm-hmm. В 14 лет я выбрила за ухом молнию машинкой для стрижки отцовских усов. Выглядело, конечно, эпично, пока батя не разобрался, что к чему. Ох, от мамы влетело ему, наверное, за то, что машинку бросил.
2: Максим вспоминает. Накануне отпуска заплел себе жесткие дреды. Ну, это была мечта детства. На море выглядел, конечно, как рок-звезда. Все девчонки мои были. Но, боже мой, мыть и сушить их — это какой-то актский, каторжный труд. Зачем вообще мыть и сушить? Да ходите так, Максим.
1: С распущенными.
2: Вот. Голова весила тонну, больше-то на такое не подпишусь. Я так думаю, что еще и плечи вот здесь побаливали, и шея побаливала.
1: Скорее всего, да. Но это надо прочувствовать. Друзья мои, еще раз напоминаю, вот кто не экспериментирует с волосами своими, так это пограничники, которые отмечают свой праздник. Всем пограничникам большой-большой привет. Отдельный привет моему брату Владиславу в город Гомель.
2: Ух ты, как здорово. Слушай, а я вот заговорили про дреды, а я хотела спросить, друзья, кто носил дреды? Я тоже мечтаю, ну хотя бы вот разочек себе. Может быть, даже и вот в отпуск на море поеду, вот так же, как наш герой Максим.
1: Надо парик себе мерить для начала, чтобы...
2: Нет, мерить ладно. Я хочу спросить у тех, кто носил. Ну, правда, портятся волосы после того, как снимаете?
1: Насколько это практично?
2: Нет, насколько это вообще не полезно для волос? Ага. Вот, может быть, мастера нам скажут по прическам. Может быть, те, кто носил.
1: Сориентируйте нас, друзья, нам все интересно.
2: Ваши сообщения мы ждем на нашем вайбере 699-102.1 с кодом 33. Уже появилась страничка ВКонтакте Радио Рокс М. Можно написать туда. Кстати, туда и фотки можно
1: сбросить. Да, и только что починили мы наш городской телефон 8017-363-1013.
0: Рокс на подъеме.

0: подъеме.
1: Знаете, как в одном сериале известном говорили, истина где-то рядом. К чему я веду, друзья? Через 6 минут будем эту истину устанавливать, потому что попытаемся из 3 новостей выбрать одну ненастоящую.
2: Но мы-то уже выбрали и знаем, какая ненастоящая.
1: Мы
2: сами,
1: хитрые.
2: Как говорится, писали, читали и плакали. А теперь ваша задача разобраться с нашими новостями. Кстати, счет на сегодняшний
1: какой?
2: Момент. 2-0, мы с тобой дуем. Опять.
1: Молодцы, по классике, как на прошлой неделе.
2: Друзья, через минут 6 давайте дозванивайтесь, поиграем. 8-017-363-10-13.
0: Дорожная обстановка.
1: Ну а теперь поиграем с тем, что происходит на столичных дорогах. Хотя на данный момент загруженность оценивается
2: нормально.
1: Всего лишь 4 балла.
2: Да. На 10 минут можно задержаться на улице Кабушкина от машиностроителей до Партизанского проспекта.
1: На проспекте Машерова от улицы Козлова до Умана до Платонова есть затруднение тоже на 10 минут.
2: Минуткой меньше простоите на Якуба Колоса, Красной от улицы Белинского до Верхоружий. 7 минут потеряете на проспекте Независимости от Филимонова до Сурганова. 6 минут на Долгобродской от Уральской до Ботанической.
1: Ну и 7 минут на Калиновского, улица Кидышка от Кнорина до Филимонова.

0: Реклама.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
2: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Prior Bank плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Prior Bank» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
3: Ома с 18 по 31 мая. Дачные хиты. Туя 40-60 сантиметров. Всего 8,99. Электрический кусторез 149 рублей. За садовыми товарами в Ома. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
4: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Рай для фрилансеров – Бали. А для садоводов и огородников – на Сенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в на Сенне. Сайт msso.by. Телефон 029-607-13-24.
7: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Кофе-растворимый Жардин Голд всего 11,99 за 95 грамм.
8: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
9: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
10: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
11: Радио «Рокс». Наши песни.

0: Верю, не верю.
1: А вам никуда от нас не деться, потому что будем скоро спрашивать, какая новость не настоящая. 8017-363-1013.
2: Будем вам предлагать, берите первую. Первую бери. Нет, вторая. А вот это вот третья.
1: Возьми меня, возьми меня, каждая новость будет говорить.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Давайте знакомиться, как зовут вас?
3: Максим.
2: Максим, очень
1: Максим,
2: приятно.
1: Вы знаете, что у нас беда. Максим. Вторую неделю не можем выиграть.
2: Слушайте,
1: поэтому
2: 2-1,
1: мы
2: дуем.
1: В печали.
2: Ну, надеемся, что сегодня, Максим, с вашей помощью. Хотите быть своим
3: вам
2: человеком?
3: Повезет.
2: Своим человеком в чужой команде. Мы в
1: поддавки не играем.
2: Я попыталась его завербовать, но он не согласился.
1: Кремень.
2: Да. Итак, Максим, ищем ненастоящую новость. Вот она первая. Сценарист Симпсонов. Знаете такой мультик?
3: Конечно.
2: Будет баллотироваться в президенты США. Вот вам, пожалуйста, новость. Правда, произойдет это в 28-м году, но тем не менее.
1: А может и выгорит, кто знает.
2: А кто знает.
1: И новый сериал начнется.
2: Конечно.
1: Так, вторая новость. Компания Google анонсировала вечный, в кавычках, аккумулятор на базе алмазных отходов, заряда которого хватает аж на 50 лет.
2: Вот так вот.
1: Разрывают рынок просто.
2: Да. Ну и третья новость. Максим, скажите, вы шаурму любите?
3: Не очень.
2: Ну а чего так? А я обожаю.
3: Да, ну, непонятно, что там.
1: За здоровый образ жизни, правильно?
2: Ладно, вот один башкирский гурман принес в суд шаурму с наркотиками.
1: С котиками, да?
2: С котиками-наркотиками. Вот какой сумасшедший человек.
1: Да, конечно, сам нарвался, как говорится.
2: Ну, там история вообще смешная. Это примерно про то, как... У нас была новость, когда человек
1: сам себя ограбил.
2: В банк потребовал отдать его вклад.
1: Глупость величайшая.
2: Да. Хорошо, Максим, какая из трех новостей вас немного насторожила?
3: Насторожило меня то, что вот кто Симпсоны снимал, явно немножко с головой не дружит. Значит, это верно.
2: Ага, то значит, есть... думаете, что это...
1: Ну, в это поверили,
2: вам... Подождите,
1: да?
2: Дайте я вам все-таки поясню. В общем, Дэн Грини, так зовут известного сценариста, который написал сценарий к эпизоду «Барт из будущего», в котором предсказывается президентство Дональда Трампа, кстати, за 16 лет до того, как его избрали главой США. Но вот сейчас сценарист решил сам участвовать в выборах как кандидат. И в обращении он раскритиковал американскую политику и презентовал свою программу. «Я решил, говорит, рискнуть всем и баллотироваться в президенты. Это смелый поворот, но я думаю, именно так я смогу оказать наибольшее влияние». То есть выше мультиков может быть только президентство.
1: Честно говоря, в свете последней политической информации хуже точно не будет, понимаешь, если его выберут президентом.
2: Наверное, да.
1: Вторая новость по объясню про алмазный аккумулятор, который 50 лет может давать заряд. Новый аккумулятор для смартфонов разработали за счет бета-вольтаики. Использовали алмазы, облученные углеродом 14. И самое интересное, что заряда хватает аж на 50 лет. Первая модель выйдет под брендом Google Diamond и будет стоить неизвестно сколько
2: Хотела
1: денег.
2: Хотела только спросить, сколько денег готовить собирать.
1: 50 лет не подзаряжать аппарат. Это вообще просто уникальная история получается.
2: Купили бы себе такую батареечку?
3: Ну да, классно.
1: Представьте, триммер для покоса травы, да, и туда батарею такую вмонтировать, коси хоть весь район, и хоть от начала до конца.
2: Да. Ну что, а по поводу шаурмы тоже расскажу. 22-летний парень, которого судили, представляете, решил совместить приятное с полезным и принес с собой перекус.
1: Перекуснул.
2: На суд, ты можешь себе представить? Однако судебные приставы заподозрили неладное и прогнали эту шауху через досмотровую технику. Внутри лаваша обнаружили аккуратно спрятанные свертки с наркотическим порошком. Получилась шикарная комбо. Мясо, соус, овощи и свежая уголовка. Теперь у любителя шаурмы появилось еще одно дело, по которому тоже придется походить.
1: Это не я. Я заказывал шаурму с кокосом. Там что-то напутали.
2: Что-то напутали, точно. Ну что, Максим, какая из трех новостей все-таки вам кажется неправдой?
3: А, мне неправду надо выбрать.
1: Да, неправду, да. Максим.
3: А, неправда, значит, третья.
2: Третья? Неправда, думаете?
1: Так, а что думает Вайбер?
2: А Вайбер думает, что вторая. Там прям единодушно написали двойки. И лишь одна Галина спрашивает, может быть, третья новость?
1: Может, так, договоримся
2: как-то? Робко спрашивает.
1: Да?
2: Нет, общем... кстати, единички тоже есть. Тут и Ольга, и Артем, и Вера, и Василий написали нам единички. Все остальные прислали двоечки. То есть не поверили в новость про вечное аккумулятор. Ну что?
1: Дорогой вы наш слушатель.
2: Считай,
1: все карты выложили перед вами. Поехали. 1, 2, 3. Новость номер
3: 3.
2: Молодец, Макс.
1: Ну, спасибо.
2: Да, спасибо, я прям вас обнимаю.
1: Победа наша сегодня.
2: Спасибо, да, сейчас становится 2-2. Ну, вот как договорились, так и получилось.
1: Да, а если бы вторая попытка была, какую новость выбрали бы?
3: Ой, ну, вы знаете, аккумулятор-то будут создавать еще алмазный. Скорее всего, уже разработали. Первую тогда выбрал бы.
2: Ага, и опять мимо.
1: А вот и нет. Нет такого алмазного аккумулятора. Был бы, так жили бы в Сочи все.
2: Максим, ну спасибо вам. Боролись до последнего. Слушайте, ну вы не исчезайте надолго. Пообещайте, что на следующей недельке заглянете к нам в гости еще.
3: Попробуем.
2: Ну хорошо.
1: Ох, подняли нам самооценку.
2: Спасибо за игру. Да, мы поверили прям в себя. 2-2, ребята. Идем дальше.
0: На подъеме. Рокс.

0: Середина часа на Радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. Бесплатную юридическую помощь окажут гражданам сегодня специалисты в рамках Республиканского профсоюзного правового приема. В Минске монтируют первые пролеты моста Колесникова-Ратомская. Новая эстакада свяжет Каменную Горку и Лебяжий и положит начало строительству третьего городского кольца. Новый факультатив «Прикладные технологии искусственного интеллекта» появится в белорусских школах. Занятия по ИИ будут в расписании у 8-11 классов. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375 29 716 44 44.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза, при этом порывистый ветер. Температура воздуха днем от 13 до 15 градусов тепла. В Витебске и Могилеве 12-14, в Гомеле 13-15, в Гродно 15-17, в Бресте до 18 градусов тепла. На большей части территории страны кратковременные дожди и грозы, без существенных осадков лишь в Бресте. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: подъеме. Рокс.
1: Даже в домашних условиях при должном уходе чайный гриб может вырастать до огромных размеров, превышая вес в 100 килограммов. Продолжаем рассказывать интересные факты про чайный гриб.
2: Все про все.
3: Внутри гриба, друзья, живут особые организмы, персистеры. Это клетки, которые находятся в состоянии глубокого покоя и не участвуют в ферментации. Их единственная роль – сохранить генетическую память колонии на случай катастрофы. Ну, например, если вы забудете покормить гриб на полгода, тогда они проснутся и восстановят этот гриб. Прям фантастика какая.
1: Интересно. А еще интересно, что чайный гриб – один из немногих земных организмов, который успешно прошел испытания в открытом космосе. Образцы этого гриба выставляли за борт МКС на 18 месяцев, и он полностью восстановил свою структуру, вернувшись на Землю. Это делает чайный гриб кандидатом номер один для систем жизнеобеспечения на Марсе.
3: Ну а совсем скоро расскажем, как чайный гриб стал своеобразным письмом счастья и почему он может умереть от сахара.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram. Сеница.бай.
3: Белл Авто Маркет.
4: Продажа авто.
3: Белл Авто Маркет.
4: Срочный выкуп.
3: Белл Авто Маркет.
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
6: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
7: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Колбаса сырокопченая юбилейная, высший сорт, Жлобинский мясокомбинат. Всего 22,99 за килограмм.
8: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
9: Радио Рок.

0: Дорожная обстановка.
1: Продолжаем рассказывать о обстановке на дорогах столицы. 4 балла местами затруднения. В оперете давно не был.
2: А, ну ясно, порепетировала заодно. Ну хорошо, тогда на улице Капушкина от машиностроителей до Партизанского всего лишь 10 минут.
1: Вот-вот, а на Долгобродской от Чеботарева до Ботанической 15. Скорость, ну-ка, 7.
2: По-моему, мы повенчали эти улицы.
1: Кто-то приедет нас бить, я чувствую,
2: точно,
1: уехав из пробки.
2: На проспекте Машерова-Козлова от улицы Даумана до Платонова 10 минут. 9 минут простоите на Якуба Колоса Красной от Белинского до Веры Хорожей. На 7 минут застрянете на проспекте Независимости от Филимонова до Сурганова. Ну и те же 7 минут проведете на Калиновского Кидышка от улицы Кнорина до Филимонова.
1: Слушайте Радио Рокс. Мы и споем, и станцуем, и о пробках расскажем.
0: На подъеме. Рокс.
1: А еще шутки пошутим, но с посильной вашей помощью.
0: Хохмачи.
1: Как обычно, начало шутки мы приносим в студию, предлагаем вам продолжить. Звучит начало сегодня так.
2: Ну давай.
1: Быстрый способ заработать. Продолжите.
2: Никак не связан с профессией радиоведущей.
1: Наболело.
2: Ну ладно, еще по пару дней.
1: Улыбаемся и машем, как говорится.
2: Как по-другому. Друзья, кстати, улыбаемся, машем и пишем. Пишем на наш вайбер 699-102.1 с кодом 33. Отсюда мы соберем урожай из ваших замечательных шуток и в следующем выходе обязательно почитаем самые веселые, отыщем среди вас самого крутого четвергового хохмача.
1: Быстрый способ заработать.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Плед Комволь за 29. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бэй по телефону 8017-388-7794.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
3: В сети магазинов «Мясная лавка» в мае каждый четверг выгодный. Грудинка для мочанки фирменная охлажденная 10,99 за килограмм. Колбаски из мяса свинины и птицы нежные для барбекю 11,99 за килограмм. Шашлык из филе птицы для пикника 11,99 за килограмм. Открывайте гриль сезон вместе с нами. «Мясная лавка». С нами жить вкуснее.
4: Подробности на сайте mdfislavka.by и по телефону 8212-64-70. 782.
5: Любители легкого жанра, спешите! Уже 2 июня в Минске уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, а также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ «Минск». Начало в 19.00. 16+. Организатор – Государственное учреждение «Культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь». Минск. Октябрьская, 5.
0: Радио «Рокс».

0: от наших слушателей прилетают.
1: Ну, мог бы,
0: сейчас,
1: конечно, выслать мне яблоки, которые ты мне высылаешь на Вайбер обычно,
0: бы,
1: чтобы я тебе...
0: Но яблоки обычно на снегу
1: должны быть.
0: Пожалуйста,
1: я тебе все перебросила. Ребят, да, стоп-игра, урожай собрала из ваших шуток. И вот, пожалуйста, быстрый способ заработать, считает Петр. Это быстрые ноги и ветер в голове.
0: Вот так.
1: Ну, ветер в голове я бы все-таки заменила на какие-нибудь удачные мысли.
0: Молодец, Петр, быстрые ноги заработать не боятся, как говорится.
1: Я прям вместе с вами пробежалась.
0: Маргарита продолжает нашу шутку «Быстрый способ заработать». Заработать – это позвонить на Радио Рокс.
1: Да, можно заработать и славу, и подарок. Кстати, в некоторых рубриках это так и есть. Спасибо, Маргарита. Елена пошутила. Быстрый способ заработать описан в Уголовном кодексе. Читаем, друзья.
0: Скорее описано, как нельзя быстро зарабатывать. А Юра считает, что быстрый способ заработать – это прямая дорога в исправительное учреждение.
1: Все туда же, да. Все дороги ведут туда в данном случае. Саша пошутил. Быстрый способ заработать – очень сильно нагрубить жене, сказав, что ты толстый.
0: И жена такая: ты у меня сейчас заработаешь.
1: Леща так точно сочного.
0: А вот Сергей продолжает шутку так. Быстрый способ заработать – это найти заначку в куртке, которую не носил полгода.
1: Вот это классно.
0: Это и приятный удача. Способ.
1: Ой, здорово, я люблю такое. Едвига Ивановна с нами. Быстрый способ заработать – это самому нарисовать купюры.
0: О, Едвига Ивановна, дорожка кривая.
1: Все туда же, да.
0: А Саша думает, что быстрый способ заработать – это все-таки дозвониться и узнать номер банковской карты или выхватить деньги у клиента банкомата.
1: Саша, вы что, серьезно задумались?
0: Я думаю, что не на опыте вы это говорите нам.
1: Не надо так делать, Александр. Так, Денис с нами. Самый быстрый способ заработать – это открыть курсы, как заработать миллион за один
0: день. Шикарно.
1: Денис,
0: так и получается.
1: Придем на ваши курсы.
0: А вот Екатерина считает, что быстрый способ заработать – это продать почку. Главное – найти очень крепко спящего друга.
1: Ну, тут с юмором все в порядке.
0: Ванной со льдом еще.
1: Так, Алла написала, самый быстрый способ заработать – это написать книгу «Быстрый способ заработать».
0: Так, уже такое было. Дима считает, что быстрый способ заработать не работает.
1: Тоже правильно. Петр с нами. Самый быстрый способ заработать никак не связан с профессией учитель.
0: Наболело,
1: ага,
0: видимо.
1: Петр, спасибо.
0: Анна считает, что быстрый способ заработать есть, но сначала перейдите по ссылке и такой-то,
1: все,
0: такой-то.
1: И все, и конец. Так, Сережа с нами. Самый быстрый способ заработать – это тема школьного сочинения Мавроди.
0: Мы помним.
1: Вот тут, кстати, удачненько, да.
0: Во что это вылилось. Ну, и Миша думает, что быстрый способ заработать – это утром и перед сном гладить рукой 100-рублевую купюру.
1: Ну,
0: надо пробовать. Надо пробовать.
1: 100%.
0: Надо найти 100-рублевую
1: купюру. Так, стоп. Мне, например, очень понравилась шутка от Екатерины. Продать почку, главное найти очень крепко спящего друга.
0: Изящно про Мавроди тоже было. Мне
1: 100%. Ребята, Екатерина и Сергей, аплодируем вам по-особенному. Всем остальным говорим большое спасибо за то, что подняли градус настроения у всей страны.
2: На подъеме. Рокс.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 9 утра.

0: В студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Бесплатную юридическую помощь гражданам сегодня окажут специалисты в рамках Республиканского профсоюзного правового приема. Граждане могут обращаться с вопросами не только по трудовому законодательству, но и по семейному, пенсионному и жилищному праву. На приемах будут присутствовать представители прокуратуры, готовые подключиться к решению возникших вопросов. На протяжении дня пройдет и ряд мероприятий по правовому просвещению граждан в трудовых коллективах столицы. В Минске монтируют первые пролеты моста Колесникова-Ратомская. Новая эстакада свяжет Каменную горку и Лебяжье и положит начало строительству третьего городского кольца. Строители уже установили первое пролетное строение на участке от улицы Колесникова в сторону Тимирязева. Работы идут круглосуточно. Длина моста составит 282 метра. После сдачи участка на Колесникова строители свяжут Лошицу и Серебрянку. Новая развязка пойдет от улицы Маяковского до Малинина. Новый факультатив «Прикладные технологии искусственного интеллекта» появится в белорусских школах. Занятия по ИИ будут в расписании 8-11 классов. Год назад в вузах Беларуси появился специальный курс по искусственному интеллекту для студентов всех специальностей. Во многих странах Европы установилась экстремальная жара, побиты многолетние климатические рекорды. Так, в Великобритании из-за жары погибли 4 подростка на пляже. Там температура поднялась до 35 градусов. Во Франции и Испании до 37, а в Португалии прогнозируется до плюс 39. Метеорологи назвали эту жару беспрецедентной и отметили превышение нормы на 10-15 градусов.
1: Новости компаний.
0: В честь дня рождения сеть Zico дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zico.by по телефону 8029-324-66-66. С 29 по 31 мая в велоцентрах «Твой велик» акция «Подяка за отзнаку». Годовая отзнака в ушне по белорусской мове – это ваша зенишка на велосипед. Приносите денник. Подробности на «Твой велик.бай» и по телефоне 718-31-31.
1: Погода.
0: До конца этой недели погода будет неустойчивой, прохладной и ветреной. Температура воздуха на 5 градусов ниже климатической нормы. Так, сегодня в Минске облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза, при этом порывистый ветер. Температура воздуха днем от 13 до 15 градусов тепла. В Витебске и Могилеве 12-14, в Гомеле 13-15, в Гродно 15-17, в Бресте до 18 градусов тепла. На большей части территории страны кратковременные дожди и грозы без существенных осадков лишь в Бресте. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
4: Доброе утро! Радио «Рокс».

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: 9:08, вы на волнах Радио Рокс, это утреннее шоу «На подъеме», я Андрей Асимович.
2: И я Наташа Ладыгина. Зачем? Зачем мне парикмахер? Я и сам могу челку подровнять. Именно так я думала в детстве, когда становилась перед зеркалом и пыталась действительно что-то себе там на голове чуточку подстричь. Ребята, у кого было точно так же? Чем закончилось? Расскажите о своем самом-самом смелом эксперименте, удачном или не очень. Кто в нем виноват? Может быть, парикмахер, у которого дрогнула рука? А может быть, ваша старшая сестра, которая решила порепетировать?
1: А вот Владимир написал целую историю, которая с ним произошла. Был у меня один жутко весело-невеселый случай. Как-то сидели, выпивали мы с родной тетушкой Мариной. Какие-то напитки спиртные, там праздник вроде как какой был. И вроде мне приспичило стать блондином резко, так, прямо сейчас. Так. Ну, а коварная женщина, тетя Марина, говорит, у меня как раз краска для волос есть, Блондекс, покрашу тебя, мать родная не узнает. В общем, голову помыл, немножко еще выпили для храбрости, утром пошел зубы чистить, в зеркало смотрю, а я рыжий, рыжий, не блондин. И даже вспоминать как-то грустно и невесело. Короче, Марина меня потом пыталась перекрашивать еще раз, и пришлось всю неделю в бейсболке ходить.
2: Елена написала: «Минск, на дворе 78-й год, мне 12 лет, коса ниже пояса. Но идет она мне, ну, так себе, старшая сестра, студентка технологического техникума, технолог швейного производства. Пришла домой с подружкой. Парикмахерское искусство, в общем, талантище. Колдовала потом в салоне «Мечта» на улице Ленина. Имидж мой кардинально изменили в этот чудный летний вечер. Стрижкой Сессон. Похорошела очень сразу. А косу проказницы повесили на ручку межкомнатной двери для мамы, которая должна... Мама, боже мой, я представляю сердце мамы.
1: Как в общем, в Винни-Пухе, да? Хвост ослика подвесили.
2: Мама должна была вернуться домой, и в этот момент, в общем, повесили, пошли провожать подружку. Хохотали, вечер удался, и начиналась новая жизнь с моей новой внешностью. Да, Елена, вы знаете что?
1: Кардинальные перемены — это новая непростая штука.
2: Да, а тем более косу обрезать. Говорят же, что на кончиках волос вообще скапливается много-много всякой информации, в том числе и негативной. И говорят люди, что когда... Вот у меня лично, когда плохое настроение, я иду в парикмахерскую и стригу кончики. И мне становится легче.
1: Но главное, чтобы по кончикам потом номер карточки твоей не определили, если там столько информации скапливается. А вот Мария пишет: «Доброе утро, дорогие ведущие». И вам доброе, Мария. У меня была история с волосами. Я вообще темно-русая, и захотелось мне как-то стать блондинкой. Ну, покрасилась. Получилось, честно говоря, ужасно. Мало того, что я стала выглядеть старше, так и куда-то пропало лицо. Я вообще решила исправить ситуацию и покрасилась в махагон. Есть такой цвет махагон?
2: Наверное,
1: в итоге получился такой цвет бешеной морковки. А волосы были у меня тогда ниже пояса, и вся эта длина какого-то такого дикого рыжего цвета, как Олег Попов. Вспомнила клоуна известного. А дальше экспериментировать я уже побоялась. Пошла в парикмахерскую, где меня привели в божеский вид. Но в этом ужасе есть и большой плюс. Я нашла свой цвет и с тех пор крашусь в медно-рыжий, который мне очень идет.
2: Да что там говорить?
1: Это хэппи-энд.
2: Надо пробовать. И я вот думаю, говорю эту фразу и думаю, как же легко давать советы. Пусть бы мне кто-то сказал тогда, надо пробовать, когда я приехала в лагерь к своему ребенку, который, кстати, между прочим, в 3-м классе была, а у него башка красного цвета, понимаешь?
1: О, а челки нет.
2: Челка есть, челка потом исчезла, понимаешь, вместе с бровями, да. Все ушло подчистую. Но красную голову, я говорю, а зачем ты это сделал? Мама, ну, хотелось попробовать. А с другой стороны, думаю, да надо же попробовать, а как же, детство для этого и дается.
1: Наташа, гордись, что у тебя такое творческое окружение.
0: Рокс на подъеме.

0: подъеме.
1: Как обычно, приглашаем всех наших друзей в кинотеатр. Открываем двери, усаживаем вас в кресло, но попкорн не раздаем, это за отдельную плату.
2: А сколько сегодня можно взять попкорна?
1: По курсу Нацбанка надо посмотреть, от ставки рефинансирования зависит.
2: Хорошо, а какой фильм-то привезли? А?
1: Фильм эпохальный, я не знаю, он сломал мозг, наверное, многим нашим слушателям в детстве, особенно «Человек-паук 2». Что вы об этом думаете и что вы об этом знаете?
2: Я ни первого, ни второго не видела, ну. Вообще не девчонская история, честно.
1: Но тебе будет интересно, я обещаю, а наши слушатели, которые уже свои паутины направили в сторону Радио Рокс, не ошибетесь, если дозвонитесь к нам через 6 минут по номеру 8017-363-1013.
2: Да, человеки-жуки, человеки-мухи, человеки-стрекозы. Приходите, будем рады всем.
0: Дорожная обстановка.
1: Сервис Яндекс.Карты сообщает, что загруженность минских дорог оценивается в 3 балла. Местами есть небольшие затруднения.
2: Ну да, действительно небольшие. На Долгиновском от Орловской до Пригородной 5 минут. Столько же на проспекте Независимости от улицы Янки Купалы до площади Победы. Минутка меньше простоите на Долгиновском от Новаторской до Орловской. Но по 8 минут придется провести на улице Сурганова от Платонова до Максима Богдановича. Ну и каких-то 6 минут на Шаранговича от улицы Якубовского до Академика Федорова.
1: Слушайте, Радио Рок с нами, любая дорога становится веселой.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: Белл Автомаркет.
4: Продажа авто.
3: Белл Автомаркет.
4: Срочный выкуп.
3: Белл Автомаркет.
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-332-44-44.
6: Скидки до 40% на садовую технику на 21 век «Бай» до 7 июня. Бензиновая газонокосилка «Гарвилл» всего за 679 рублей. Доставка по всей Беларуси и оплата частями через сервис «Дольки». 21 век «Бай». Мы рядом. Телефон 221.

0: Сияй с манибеком до 7% реальными деньгами. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
1: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Абрикос всего 9,89 за килограмм.
2: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону +375 44 511 99.
3: Радио «Рокс».

0: про кино.
1: Нет, вот одной здесь точно пачкой не отделаешься, друзья. Дозванивайтесь, потому что сегодня будет интересно и вкусно, потому что мы сегодня победителю рубрики «Про кино» дарим большой и вкусный подарок от компании «Камака». Вместительную решетку для мангала и набор сочных кетчупов «Помидюр» на любой
2: правильно,
1: вкус.
2: Правильно. Без кетчупа «Помидюр» не бывает шашлыков, потому что любимые кетчупы «Помидюр» — это насыщенный томатный, пряный шашлычный, ароматный барбекю, и каждый пикник станет особенным, потому что помидюр – это кетчуп вашего лета.
1: Ой, слушай, так захотелось на шашлыки.
2: Но
1: друзья,
2: для начала перед шашлыками нужно размять свои мозговые,
1: конечно,
2: извилины. Те, кто любит Бэтмена, можете подальше отойти от приемника, а те, кто за Человека-паука, милости просим, потому что сегодня фильм «Человек-паук 2».
1: Доброе утро!
2: Доброе
3: утро!
1: Давайте знакомиться, вас как зовут?
3: Людмила.
1: А еще раз?
2: Людмила.
3: Людмила.
1: Людмила, откуда вынырнули? Из какой реки?
2: Из бассейна, наверное.
3: Днепр.
2: Днепр. Хорошо. Геолокация понятна. Ну, вот пару фактов интересных про фильм. В 2001 году, как известно, первую часть сняли, вторая в 2003 вышла. Но скандал был в 2001 году, потому что костюмы Человека-паука были украдены прямо со съемочной площадки. И были, кстати, найдены через 18 месяцев. А по подозрению в краже был арестован один из бывших охранников студии. Но самое интересное, что компания Columbia Pictures предложила награду тому, кто найдет костюмы, $25 000. Но студия явно продешевила, потому что украли 4 костюма, и каждый оценивался примерно в $50 000, учитывая свою стоимость и вообще художественную ценность. В общем, во второй части решили от этого отказаться, сделали большое количество костюмов и ужесточили охрану и контроль за этими костюмами.
1: Как
2: а потом...
1: интересно узнали, что это охранник украл.
2: Ну, наверное, следственные действия какие-то, потому что не булавка ж пропала, да?
1: Посмотрели по камерам наверняка.
2: И вот интересно, тетушка Мэй, есть актриса, сыграла этого персонажа, ее зовут Розмари Харрис, и вот тетушка Мэй, там был эпизод, висела на здании банка, на большой высоте.

0: Реклама.
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: 1 июня в Витебске объединение «Лотос» открывает новые ювелирные мастерские на улицах Кирова 6, Ленина 28 и Терешковой 3. С 1 июня по 1 августа скидка 30% на все изделия. Не упустите шанс сиять ярче. Звоните 8033-675-1226, 8029-515-2788. Сайт lotos-vitebsk.by.
0: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: А на столичных дорогах, можно сказать, тишь да гладь. 3 балла, местами есть затруднения.
2: Да, друзья, можно ненадолго задержаться, ну как ненадолго, на 8 минут на Долгобродской от Уральской до Ботанической, на 6 минут застрянете на Независимости от улицы Янки Купалы до Площади Победы, 7 минут проведете на проспекте Машерова от Даумана до проспекта Независимости.
1: И 6 минут потеряете на Козлова, проспекте Машерова от Платонова до улицы Куйбышева.
2: Оставайтесь с нами на Радио Рокс, с нами любая дорога короче.
0: Пароль.
2: Ха-ха.
1: Ну, теперь моя очередь доказывать, что я не верблюд. Снимаю наушники и удаляюсь.
2: Ну, давайте, друзья, мы послушаем слово пароль.
0: Пароль – комплимент.
2: Ой, какое слово прекрасное. Андрюш, возвращайся.
1: А я уже здесь.
2: А ты такой красивый.
1: Как айсберг в океане.
2: Да. Друзья, подсказывать будем только именами существительными. Только такие слова выбираем, которые отвечают на вопрос «кто» или «что». А скорее «что», да. Потому что
1: или
2: да.
1: «Кто». Или да. «Куда». А «куда» — это на наш номер 8017-363-1013 дозваниваться и подсказывать мне, потому что сижу, как будто бы воды в рот набрав. Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Как зовут вас?
3: Наталья.
2: О, так. Веселая Наталья.
1: Рады вас услышать.
2: Сейчас Андрею. Ну-ка.
3: Восхищение.
2: О, это чудесно.
1: Это слово «восторг». Расходимся.
2: Да, это не слово «восторг», но
1: нет.
2: Когда... Ну, вот это, вот,
1: близко,
2: вот это чувство, оно всегда присутствует. Да, очень близко.
1: Это чувство, я уже понял.
2: Да, угу. Друзья, кто у нас на новенького? Здравствуйте.
1: Доброе утро.
4: Здравствуйте.
2: Как зовут вас?
4: Владимир.
2: Владимир.
1: Так, ждем.
4: Ну, я скажу «похвала».
2: Да, красивая
1: похвала.
2: Подсказка, замечательная.
1: Восхищение и похвала.
2: А ты говоришь, что это нуга и карамель, потому что...
1: Не похлава, а похвала. Может быть, это какое-то слово... Экстаз.
2: Экстаз.
1: Экстаз, вспомнил.
2: Хорошо, да.
1: Не туда, да?
2: Вот диапазон твоих эмоций, это прекрасно. Друзья, ждем новую подсказку. Кто на новенького?
1: Не восхищение, не экстаз и не похвала. Это мы уже выяснили. Что будет дальше? Да.
2: Доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Как зовут вас?
5: Александр.
2: Александр, подскажите Андрею.
5: Мое слово «предложение».
2: Предложение?
1: Предложение, так, похвала.
2: Да, может быть даже.
1: Это дифирамба.
2: Вот.
1: Дифирамба.
2: Вот. Дифирамб, прям запомни то, что ты сказал.
1: Хорошо.
2: Замечательно.
1: Не знаю для чего,
2: да,
1: пока, но...
2: Да. Друзья, ну дайте еще одну подсказку. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
6: Здравствуйте.
2: Как зовут вас?
6: Наталья.
2: Наталья, подскажите.
1: Так.
2: Наташенька, вам слово.
6: Алло, алло.
2: Да-да-да, мы вас хорошо слышим. Ваша подсказка.
6: Любовь.
2: Любовь.
1: Любовь?
2: Ну,
1: не знаю, овация. Слово овация.
2: Ну, вот
1: если дифирамб.
2: Дифирамб, вот это. Ну, при чем здесь овация к дифирамбу?
1: Ну, петь дифирамбы, купаться,
2: да,
1: в овациях. Это,
2: да,
1: вот
2: хорошо.
1: В одну сторону, по-моему,
2: да,
1: что-то.
2: Да, ну очень рядом, и знаешь, как будто ты то морковку сажаешь, то капустку, то селедку.
1: Но все это продукты, да.
2: Друзья, ну кто еще подскажет так, чтобы Андрей отгадал? Здравствуйте.
1: Доброе утро.
7: Доброе утро.
2: Доброе утро. Как зовут вас?
7: Елена.
2: Елена.
1: Елена.
2: Ну, давайте, подсказывайте.
7: Андрюша, даю рифму. Элемент.
2: Элемент.
1: Елена, хотел сказать вам комплимент, да не успел.
2: О, ну, наконец-то.
1: Это слово пароль, да. Ну, спасибо, Елена. Натолкнули меня вот прям...
2: Что тебя так далеко унесло-то? Тебе же уже вот прям все разжевали.
1: Я ж все о высоких материях,
2: не надо,
1: понимаешь?
2: Это тебя просто увлекают чужие путешествия. Вот уплыл куда-то далеко по Западной Двине, непонятно куда.
1: Ну, нет зарплаты, хоть путешествую виртуально подальше.
2: Ну, ладно, не прибедняйся, я тебе дам 10 рублей.
1: 10 рублей, ребята, я куплю себе свою радиостанцию.
2: Друзья, спасибо всем большое за то, что пытались Андрею помочь. Очень много подсказок прилетело. Летела на наш Вайбер, но о них я тебе расскажу уже за рамками эфира.
0: Пароль.

0: Реклама.
1: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
2: Звездой этого лета смело лови яркие скидки до 50% на всю декоративную косметику и парфюмерию. Только с 28 мая по 17 июня. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029 373 0088 и на сайте mila.by.
0: Радио Рокс.

0: на подъеме.
1: Возвращаемся к нашей теме. Сегодня, напоминаю, друзья, говорим о том, какие эксперименты вы производили с волосами, может быть, случайно, а может быть, намеренно. И вот Галина нам написала сообщение и рассказала о том, что в ее жизни произошло. Доброе утро, дорогие ведущие. Экспериментов над своей прической особо не проводила в детстве, да и вообще в жизни. Была с короткой стрижкой, а во время моды на завивку пару раз делала, конечно, завивку, но больше нет. Однажды передержала краску, стала черной. Ужас, это вообще не мое. С тех пор строго слежу по времени, хотя некоторые сказали, что ничего, выгляжу. Хорошего вам всем дня.
2: А, здорово,
1: консервативно,
2: спасибо.
1: Так Галина подходит.
2: Да, Наташа написала: я стричь не умею от слова совсем, но однажды муж настоял подстричь его, и я его подстригла. Когда он пришел на работу, все спросили, где он стригся и куда не стоит идти точно.
1: Опа.
2: А вот еще история в студенческие годы. Гуляла компания наша, и вот два парня, конечно, выпили, поспорили, что слабо одному из них подстричься. А у него шевелюра была шикарная, копна волос. И вот подстригли его на лысо, порезали ему всю голову. Когда отрезали волосы, он плакал: ах, волосики мои, волосики. Я хорошую песню знаю, комарики, комарики, а здесь волосики, волосики. Кстати, может быть, новый хит.
1: Кто-то он удивился, проснувшись утром после вот таких возлияний, да? А вот есть еще сообщение от абонента с ником Лиз Фокс. Учился в ПТУ, жена брата предложила сделать легкую химию. Немножко передержал, утром проснулся электроником. А еще и на учебу после этого надо было идти.
2: Ну да.
1: Вот такой эксперимент.
2: Здорово. Ну как здорово? С другой стороны, ну что, больше химию делать не стали, наверняка волос стало.
1: Готовьте физику, это безопасней.
2: Таня написала: в 90-е годы закончила курсы парикмахеров, стала подрабатывать. И вот ко мне приходит женщина, лет 50, как мне казалось, коса закручена на голове. Сделать надо стрижку, говорит. Я стала готовить инструменты, слышу, что-то с таким стуком упало на пол, обернулась, а это ее коса. Она шпильки достала, и коса упала. Я пыталась отказаться, что, мол, не могу такую красоту отрезать. Она уговорила. В общем, когда она уходила, у нее еще и волосы завивались. Волосы стали немножко короче, сначала до плеч. В общем, ушла такой красоткой. Лет на 40 выглядела. Но я тогда очень здорово понервничала. Вот такая история Татьяны.
0: На подъеме. Наши песни.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 10 утра.

0: В студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Электроснабжение во всех населенных пунктах Минской области восстановлено. Все потребители запитаны, говорится в уведомлении Минэнерго. Напомню, накануне более 500 населенных пунктов страны остались без света из-за непогоды. Минский автомобильный завод на главной выставке коммерческого транспорта и технологий в Москве презентовал пригородный автобус большого класса. Это новая модель в линейке пассажирской техники третьего поколения. Отличается автобус плавностью хода и экономичностью эксплуатации при различных дорожных условиях. Сиденье с ремнями безопасности. Есть кондиционер, электронные рейс-указатели, системы видеонаблюдения и зарядные устройства. Позаботились и о людях с ограниченными возможностями. За последние 25 лет курение среди мужчин в Беларуси заметно снизилось. Если в 2000-х курили около 59% из них, то сейчас 38%. Такие данные привел исполняющий обязанности главы странового офиса ВОЗ в Беларуси Валентин Русович. По его словам, есть и обратная динамика. Женское курение за это же время выросло более чем вдвое – с 4% в нулевых до 10% в наши дни. Отдельная проблема – подростки и электронные системы курения. В ВОЗ называют это эпидемией, которая вызывает тревогу как в Беларуси, так и во всем мире. Белорусская теннисистка Арина Соболенко гарантировала себе сохранение лидерства в мировом рейтинге по итогам открытого чемпионата Франции, где победитель станет известен 6 июня. Единственной конкуренткой, которая могла бы оспорить лидерство Соболенко, являлась казахстанская спортсменка Елена Рыбакина. Накануне в матче второго раунда она сенсационно уступила украинке Юлии Стародубцевой и таким образом не защитила свои очки, заработанные за прошлогодний выход в четвертый круг. Что касается Соболенко, то она в ожидании своего второго матча в Париже. Ее соперницей будет местная теннисистка Эльза Жакмо.
1: Погода.
0: До конца этой недели погода будет неустойчивой, прохладной и ветреной. Температура воздуха на 5 градусов ниже климатической нормы. Так, сегодня в Минске облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза, при этом порывистый ветер. Температура воздуха днем от 13 до 15 градусов тепла. В Витебске и Могилеве 12-14, в Гомеле 13-15, в Гродно 15-17, в Бресте до 18 градусов тепла. На большей части территории страны кратковременные дожди и грозы без существенных осадков лишь в Бресте. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Доброе утро! Радио «Рокс».

0: нечего терять.
1: Хорошее настроение и любимая музыка. Интересные игры и веселые шутки. Жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
2: 10:07, точное столичное утреннее шоу «На подъеме» на Радио Рокс, друзья, продолжается. И сейчас самое время передать приветы всем, кто за рулем. Ребят, ловите огромный приветище с самыми лучшими пожеланиями. Ну и, конечно, благодарность за то, что вы выбираете нас.
3: Полностью к твоим словам присоединяюсь. Сегодня мы говорим о смелых экспериментах с волосами, случайных и намеренных. Ну, вообще, друзья, в Древней Греции и Риме красивыми считались светлые волосы. И те модницы творили невообразимые вещи, чтобы осветлить себя. Средства, которые тогда использовались, были сомнительными. Известь, киновари, даже свинец использовали, который, как мы знаем, опасен для здоровья. И в лучшем случае они могли испортить волосы и без волос остаться, а в худшем вообще и здоровье свое повредить. В общем, друзья, будете в Греции, знаете, блондинок там ценят. Вот и наметился будущий маршрут для отпуска, к примеру.
2: Ну и, кстати, еще вот интересная информация, что ученые доказали, что удачная прическа, друзья, заряжает энергией и повышает уверенность в себе лучше, чем макияж или новая одежда. Девчонки, поэтому, ну, давайте-ка, может быть, сегодня действительно какую-то новую прическу соорудим.
3: Ну, исходя из этих данных, неудачная прическа повышает самооценку всем окружающим вокруг этого человека, что тоже неплохо, друзья.
2: Да. Ну что, возвращаемся к вашим комментариям, дорогие наши. Вот здесь нам Маргарита написала: я экспериментировала с волосами трижды. Первый раз было много лет назад, когда сделала волосы чуть светлее, эмилирование сделала. Правда, потом пришлось потратить усилия, чтобы привести волосы в порядок. Да, не всегда удачны покраски. Во второй раз получилось в прошлом году. Я была красавицей, золотистой девочкой. И даже песенку придумала: «Золотая моя, золотистая я». А маму эта песенка спустя время раздражала, ну а мне она нравилась и до сих пор нравится. А вот сейчас я полностью осветлилась и покрасила волосы по совету мастера оттеночной питающей маской. И сейчас я вот такая, и Маргарита прислала фоточку, очень даже симпатичная девушка, молодая красавица. Что еще нужно? Ну, только хорошее настроение к такой прическе.
3: Мне кажется, Николай Басков лайк поставил уже под этой фотографией. 100%. Ну, а вот Вера нам написала: я когда-то хотела покрасить кончики в зеленый, и покрасила, потому что хотела быть похожей, ну, как типа у русалки. В итоге кончики стали напоминать мох, который пережил засуху. Ну, зато меня сейчас боятся комары, и вообще не русалка я, а какая-то жена лешего получается.
2: Бывает и так, что ж.
3: По мифологии прошли.
2: Дина написала: средняя сестричка меня как-то подождите. Интересные воспоминания об экспериментах с волосами у Дианы. Моя старшая сестра в Борисове, в декретном, решила покрасить волосы перед приездом супруга. Я прихожу со школы, меня встречает такая эдакая Мальвина, ну, с фиолетовыми волосами. Дина, беги, говорит, быстрее за другой краской. Успели, осветлилась, стала блондинкой. Вот такая история. А средняя сестричка меня как-то стригла. Мне уже, кстати, 22 года. Чуть-чуть ошиблась. Пришлось сделать стрижку экстремально короткой. Сделали акцент на глаза, смотрелось хорошо, но пришлось недели две краситься чуть ярче. Дина, ну, тем интереснее, понимаете, и многограннее ваш образ.
3: А знаешь, что я хочу сказать? Мужчин маловато в нашем эфире. Хотим услышать ваши истории. Пересадки волос, допустим, сейчас популярно. Может быть, кто-то эту процедуру сделал. И расскажите, какие ваши ощущения после этого, помогло или лучше этим не заниматься.
2: Так, Артем написал: а вот одна история. Однажды мой знакомый попросил его подстричь машинкой. Так вот, половину постригли, а потом машинка сломалась. Ну, было прикольно.
3: Стильно.
2: Вот,
3: а он
2: вот
3: стильный, сказали окружающие. Сергей написал: с 14 до 16 лет светлил волосы гидроперидом.
2: Ух ты!
3: Потом поругался с девчонкой, постригся вообще на лысо.
2: Психанул, наверное, серый.
3: Ну, в общем, часто делаю эксперименты, но больше с бородой. Вот с 3 сентября ращу, и 8 марта сбриваю уже как 10 лет. Все время разный. Ты посмотри, какой человек переменчивый,
2: ну, да.
3: А?
2: Так, а вот еще... Ах, это какое-то сотрудничество у нас. Максим написал: в свои 40 годиков начал лезть И перцем махал, и медом. А, волосы начали лезть, наверное.
3: Ага.
2: Да, и перцем, и медом, но когда перец попал в глаза, весело было. Максим, ну это понятно, что перец может попасть в глаза, и не только. В общем, будьте осторожны.
3: А парень-то с перчинкой, можно сказать.
2: И руки, кстати, мойте после перца. Хорошо, друзья, вот такие вот прекрасные истории мы услышали. Ну, не останавливайтесь, продолжайте. Наш вайбер по-прежнему находится в режиме ожидания ваших посланий. 699-102-1 с кодом 33. Пишите!
3: Присылайте истории на нашу страницу ВКонтакте. Не стесняйтесь, Радио Рокс М.
2: Ну и звоните 8017-363-1013.
1: Рокс на подъеме.

0: на подъеме.
1: Совсем скоро стартует наша рубрика «Шлягер-шоу». А это значит, мы ждем самых музыкальных людей с изысканными музыкальными вкусами.
2: Да, друзья, приходите в гости. Если вам удастся разгадать песню, над которой уже поработал искусственный интеллект, а еще и отгадать исполнителя, ну тогда вручим вам замечательный подарок от производителя косметики и средств гигиены «Доктор Дина».
1: Звоните 8017-363-1013.
0: Дорожная обстановка.
1: И коротко о пробках. 3 балла в Минске. Местами есть затруднения. Скорость потока 8 км в час на Козлова от Платонова до Золотой Горки.
2: 6 км в час. Вот с такой скоростью двигается поток машин по улице Сурганова, Якуба Колоса и Независимости.
1: Есть небольшое затруднение и на Красной улице, улице Якуба Колоса от проспекта Машерова до улицы Калинина.
2: 9 минут, между прочим. На проспекте Независимости от улицы Городской Вал до Козлова 7 минут. На Машерова от Даумана до проспекта Независимости те же 7 минут, ну и 4 минуты проведете на проспекте газеты «Звезда» Янки Брыля от Голубева до Льва Сапеги.

0: ангел мой. Реклама.
1: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте тушь для ресниц Белор Дизайн за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: В торговом центре «Кермаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Рокс». Наши песни.

0: Шлягер-шоу.
1: Ну а кто первым будет в очереди за подарком, который предоставил для эфира производитель косметики и средств гигиены доктор Дина? Адрес сайта dinak.by.
2: Продукция доктор Дина обеспечивает высочайшее качество и надежность, позволяя вести активнейший образ жизни без ограничений. Доктор Дина, свобода движения. Ну что, друзья, приходите в гости 8017-363-1013. Давайте знакомиться. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Как зовут вас?
3: Татьяна.
2: Татьяна, очень приятно. Тань, сейчас послушаем отрывок из песни. Ваша задача абсолютно проста. Вы должны название песни сказать нам и предположить, кто же исполняет. Все, желаем удачи, слушаем песню.

0: Татьяна, что скажете?
1: Да, очень знакомая.
0: Знакомая?
1: Да.
0: Так, ну, давайте предположим, кто же... Про что? Вот какие детали песни запомнили? Какие слова запомнили? Про что?
2: Хорошо. А скажите, как давно вы гуляли на свежем воздухе?
1: Ну, каждый день гуляем мы.
0: Да.
2: А что у вас, какой-то рядом парк или...
1: Во дворе суета. Вот эта песня «Суета городского двора».
2: Слово одно прозвучало похоже на правду.
0: Очень даже. Так практически вот...
2: Без суеты давайте. Спокойненько.
0: Оставим просто что? Ну, Татьяна.
1: Городской двор.
2: А если много их?
0: А если просто...
1: Да. Дворов.
0: Вот так песня так и называется. А сейчас, дорогие слушатели, послушаем песню «Дворов». И это фамилия нашего прекрасного соседа, который в доме поселился и абсолютно никого не напрягает.
2: Уже уводишь в сторону.
0: Ладно, Татьяна, спасибо большое за вашу попытку. Спасибо. Давайте попробуем кому-нибудь передать пас. Друзья, 8017-363-1013. Как могли, Танюше подсказывали. Раза три заходили, но как-то пока не сложилось. Надеемся, что у нашего следующего слушателя...
2: И наши надежды оправдались. Доброе утро.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: А вас как зовут?
3: Евгения.
0: Евгения, ну что?
2: Что-то вы знаете такое интересное, Евгения, мне кажется.
3: Ну, мне кажется, это лесоповал дворы.
0: Ну, конечно.
2: Не кажется.
4: Дворы, а над перилами ковры.
2: Ковры выбивать не придется. Сразу... У вас больше занятий будет на сегодня, подарок забрать.
0: Вспомнилось, вот честно говоря, детство. Тань, в детстве ходили дорожки и ковры выбивать?
3: До сих пор.
0: А, еще ходите, слушайте.
2: Обычно самых младших по этому делу отправляют.
0: Скажите, и выбивалка у вас дома осталась такая вот?
3: Ну, у нас все есть в доме, мы в частном доме все есть.
2: Интересно, есть из Алиэкспресса китайская электровыбивалка какая-то, которая просто стоишь и ультразвуком отбиваешь.
0: А бывает и такое?
2: Ну, я не знаю, надо рубрику «Верю, не верю» это.
0: Тань, спасибо.
3: Надо запатентовать.
0: Это точно, слушайте, вы с Андреем можете теперь претендовать на авторство.
2: Мы теперь в Академии наук с вами, все.
0: Татьяна, скажите, а в вашей жизни... вот
3: Евгения, Евгения.
0: Ой, Евгения, простите, ради бога, это я Татьяну вспоминаю, все грущу, что она не расстроилась.
2: Не на месте сердца, да.
0: Вот, Евгения, хочу спросить, скажите, а вот эксперименты с волосами случались в жизни вашей?
3: Ну, только удачные.
0: Удачные? Ну, здорово. Да. Тогда можете передать привет своему личному мастеру-парикмахеру.
3: Жанночка, привет.
0: Вот. Жанночка, вам привет.
3: Мы
0: от Женечки.
3: Мы вас любим и ценим, да. Нашу республику.
0: Спасибо огромное, Евгения, вам за участие. Мы вас поздравляем. Но оставайтесь на линии, мы расскажем, где и когда вы сможете забрать свой подарок. Спасибо за игру.
5: На подъеме. Рокс.

0: Середина часа на Радио Рокс. Коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Казахстан для участия в саммите Евразийского экономического союза и пятом Евразийском экономическом форуме. Сегодня в Астане глава государства выступит на пленарном заседании форума. В Беларуси отмечается День пограничника. В честь праздника по всей стране сегодня проходят масштабные мероприятия. В Минске открылся третий форум Лиги ректоров университетов Беларуси, России и Бразилии. Международная площадка объединила руководителей ведущих вузов трех стран.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, возможно гроза, при этом порывистый ветер. Температура воздуха днем от 13 до 15 градусов тепла. В Витебске и Могилеве 12-14, в Гомеле 13-15, в Гродно 15-17, в Бресте до 18 градусов тепла. На большей части территории страны кратковременные дожди и грозы, без существенных осадков, лишь в Бресте. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.

0: на подъеме.
1: Чайный гриб родом из Китая, где его оценили за очищающие и заживляющие свойства. В Китае гриб называют хайбао, это морское сокровище в переводе, или вэйбао, сокровище для желудка. Морское оно, потому что внешне чайный гриб похож на медузу. Сегодня интересные факты про чайный гриб.
2: Все про все.
3: Самое первое упоминание чайного гриба относится к 221 году до нашей эры. Считается, что именно тогда, во времена императора Цин Шихуанди, напиток из чайного гриба называли эликсиром бессмертия или божественным че.
1: Ну а бактериальная целлюлоза, которую строит гриб, по структуре почти идентична человеческой коже.
3: Как интересно.
1: Да, ею можно заживлять раны, поскольку она обладает естественными антисептическими свойствами, подавляя рост золотистого стафилококка.
3: Внутри гриба, друзья, живут особые микроорганизмы, персистеры. Это клетки, которые находятся в состоянии глубокого покоя и не участвуют в ферментации. Их единственная роль — сохранить генетическую память колонии на случай катастрофы. Ну, например, если вы забудете покормить гриб на полгода, тогда они проснутся и восстановят гриб.
1: Чайный гриб — один из немногих земных организмов, который успешно прошел испытания в открытом космосе. Образцы гриба выставляли за борт МКС на 18 месяцев, и он полностью восстановил свою структуру, вернувшись на Землю. Это делает чайный гриб кандидатом номер один для систем жизнеобеспечения на Марсе.
3: В 1950-х годах в Италии гриб был настоящим письмом счастья. Его передавали из рук в руки с инструкциями. И только, заметьте, бесплатно, считая, что его продажа приносит несчастье.
1: А еще чайный гриб может умереть от сахара. Да-да, хотя гриб и питается сладким чаем, крупинки нерастворенного сахара могут вызвать у него ожоги. Сахар сначала нужно полностью растворить в воде.
3: Вот так, друзья, обычный гриб в банке — это настоящий космический супергерой, который выжил на МКС и помнит древних императоров.
1: Так что, наливая бокал камбучи, знайте, вы пьете официальный эликсир бессмертия. Главное, берегите своего питомца и полностью растворяйте сахар.
0: На подъеме. Наши песни.
4: Вот и промчалось немало лет. Под звон бокалов, под звон монет. Но лист опавший не оживет, былого жизнь не вернет. Приходит утро и новый день, прохладный вечер, ночная тень.

0: Реклама.
1: Любители легкого жанра. Уже 2 июня в Минске. Уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. А также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ «Минск» 16+. Организатор. Государственное учреждение. Культурно-просветительный центр. Управление делами президента Республики Беларусь. Минск. Октябрьская, 5.
0: Радио «Рокс».

0: на подъеме. Рокс.
1: Звезды говорят, утро – подходящее время для того, чтобы проводить переговоры и решать задачи, требующие точности. Сегодня будет прослеживаться склонность преувеличивать масштаб проблем.
0: Гороскоп.
1: Овны. В первой половине дня можно обсудить реальный вклад каждой из сторон в общее дело.
2: Дорогие тельцы, а вот вам не стоит ждать от сегодняшнего дня легкости, зато все сделанное останется надолго.
1: А вот близнецам звезды говорят, что первая половина дня обещают быстроту мышления, и это лучший момент для нестандартных решений.
2: Раки, утренний разговор с кем-то из домашних задаст спокойный и конструктивный тон всему дню. Здорово!
1: Львы, внутренняя убежденность в голосе сегодня усилит впечатление от ваших слов сильнее обычного.
2: Вот вы, наши уважаемые девы, направьте интеллектуальный ресурс этого утра на решение практических финансовых задач.
1: Весы, а у вас, возможно, случится такая ситуация, которая обратит ваше внимание на умение отстаивать свои границы.
2: Скорпионы, внутреннее сопротивление какому-то решению укажет на важный момент, который стоит осмыслить.
1: Стрельцы, помните, общий интерес в коллективе потребует соблюдения договоренностей и четкости.

0: четкого оформления.
1: Козероги, внимание! Профессиональный авторитет сегодня на проверке. Никакой суеты, только спокойствие и уверенность.
0: Водолеи, а вы сможете обнаружить стоящую альтернативу вашим привычным взглядам, поэтому будьте внимательны.
1: Ну и, дорогие наши рыбки, не форсируйте внутренние изменения сегодня. Пусть процесс идет в своем темпе. Ну и пусть этот день принесет всем знаком зодиака радость, успех и, конечно, хорошее настроение.
2: На подъеме. Рокс.

0: Реклама. Что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой.
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: Радио «Рокс».

Те адреса, где бродят сонные трамваи, однажды вдруг пересеклись наши пути, когда нам ангелы

0: на подъеме. Рокс.
1: Итак, дорогие друзья, сегодня в течение всего эфира мы вспоминали казусы, эксперименты с волосами. Какие были в вашей жизни? И вот еще одна порция ваших посланий, на этот раз уже последняя.
2: Сообщение от Валентины. В школе лет в 12 решила подстричь челку. Получилось неровно, а в конце стрижки челка была почти на затылке. Вот такой вот опыт самопострижения у меня был, пишет нам Валентина. Ну, много в интернете видео, где девчонки насмотрятся лайфхаков, там, сворачивают как-то особенным образом челку, отрезают, и на выходе получается не пойми что. Меня всегда такие видео веселят.
1: Ну да. Слушай, веселят. Знаешь, как девочкам?
2: Не, не знаю. Не пробовал.
1: Вообще кошмар какой-то. Как это пережить, непонятно. Ну вот Игорь что утворил? Честно говоря, не знаю, как он с этим жил. Выбрил на затылке в свое время огромный логотип группы AC/DC.
2: Так.
1: Перед их концертом. В общем, переживал, как отреагирует шеф на работе. Там у нас вообще строго с этим был. А он на утренней летучке посмотрел, ухмыльнулся и громко так выдал. Ну вот это я понимаю, прическа. Ну наш человек. Вот видишь как.
2: Фанаты
1: здорово, когда...
2: видят да. друг друга издалека, как
1: и
2: говорится. Фанат хорошей музыки. А вот сообщение от Натальи. Я как-то покрасила волосы в зеленый и фиолетовый цвет. Все родные были просто шокированы, особенно бабушка. Ну понятно. Бабушка думала, что я вообще в секту какую-то попала. Сейчас я стала намного поскромнее. Мои изменения внешности проводятся только в маникюрном салоне. Почему секта? Есть ли такая секта, где в разные цвета людей красят?
1: Красят.
2: Чтобы издалека видно было.
1: Смотри, у Артема какая классная прическа. Решил утречком перед работой сам подровнять виски триммером. И тут у меня спросонья что-то, то ли жестко рука дрогнула, то ли кот помешал. В общем, не знаю, снес машиной огромную... просеку прямо над ухом, представляешь?
2: Ох.
1: Делать было нечего, вздохнул, насадил единичку и побрился.
2: Погнал,
1: на
2: да.
1: На работе прям-таки не узнали. Ну а что, к лету нормально.
2: Возмужал.
1: А
2: можно
1: нет?
2: И так это определить.
1: Конечно.
2: Друзья мои, какие бы эксперименты вы ни проводили со своей внешностью, главное, чтобы это все происходило не под принуждением. Если вам нравится, то это самое главное.
1: Это точно. Ну вот об этом и Паша написал. Мой 5-летний сын нашел в кладовке суперклей, пока я спал на диване. Решил сделать папе прическу. Просыпаюсь от того, что у меня на макушке, ребята, каменный монолит. Пришлось выстригать этот кусок мяса прямо до черепа. В общем, ходил с плешью. Но благо, что это время было осенне-зимнее, можно было прикрыть кепкой.
2: Вот спасибо большое сыну, что внес разнообразие в эту серую будничную жизнь.
1: Ну что, друзья, время пролетело как одна секунда. Спасибо вам за ваши огненные истории про всяческие эксперименты. Мы поняли главное, что слушатели Радио Рок самые смелые люди на этой планете. Если сегодня по дороге на работу вы увидите человека с синей бородой или розовыми волосами, просто улыбнитесь. Это просто наш человек.
2: Желаем вам, чтобы ваша лохматость повышалась, а хвост никогда не ломала, да. В общем, с вами были мы, ведущие утреннего шоу «На подъеме», я Андрей Асимович.
1: И я, Наташа Ладыгина, друзья. Услышимся завтра. Всем счастливо.
2: Пока.
0: На подъеме.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 11 часов.

0: В студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Казахстан для участия в саммите Евразийского экономического союза и пятом Евразийском экономическом форуме. Так, сегодня в Астане глава государства выступит на пленарном заседании форума. Он представит позицию Минска по вопросам технологической кооперации в рамках союза и внедрения искусственного интеллекта в реальном секторе экономики. На завтра запланировано заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое войдет около двух десятков вопросов. Саммит пройдет как в узком, так и в расширенном составах. Белорусские исследователи документируют каждый факт падения беспилотных летательных аппаратов. Проводят проверку, сообщил председатель Следственного комитета Константин Бычек. Ранее госсекретарь Совбеза Александр Вольфович сообщил, что попытки пересечения беспилотниками воздушной госграницы Беларуси фиксируются практически каждый день. За последнюю неделю их было 116. Дежурные силы по ним применялись 59 раз. Сегодня на полигоне в Борисовском районе исследователи отрабатывают новые технологии, способы работы, средства, инструменты в зоне проведения условного конфликта. В Беларуси отмечается День пограничника, а в честь праздника по всей стране проходят масштабные мероприятия. Так, в столице и областных центрах торжественное шествие и возложение цветов к знаковым памятникам. В Бресте торжества стартовали на площади Ленина и продолжатся шествием к мемориалу героям-стражам границ. Запланирован также масштабный мотопробег и праздничный концерт. В Минске открылся третий форум Лиги ректоров университетов Беларуси, России и Бразилии, сообщает СТВ. Международная площадка объединила руководителей ведущих вузов трех стран, представителей дипломатического корпуса и научного сообщества. В числе приоритетных направлений взаимодействия стороны называют лингвистику, цифровые технологии, искусственный интеллект, сельское хозяйство, авиа- и машиностроение. А вот отдельный акцент сделан на гуманитарной сфере, в частности, на развитии программ по изучению португальского языка и расширении культурно-образовательных обменов.
1: Погода.
0: До конца этой недели погода будет неустойчивой, прохладной и ветреной. Температура воздуха на 5 градусов ниже климатической нормы. Так, сегодня в Минске облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза, при этом порывистый ветер. Температура воздуха днем от 13 до 15 градусов тепла. В Витебске и Могилеве 12-14, в Гомеле 13-15, в Гродно 15-17, в Бресте до 18 градусов тепла. На большей части территории страны кратковременные дожди и грозы без существенных осадков лишь в Бресте. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону +375 44 588 9000.

0: огонек
1: с Юлей Кадушкевич.
2: Привет-привет всем, кто меня слышит. В эфире «Хороший денек» и с вами Юлия Кадушкевич. И все мы, конечно, на Роксе. Хорошая собралась компания, правда? И знаете, какой сегодня праздник, друзья? Сегодня день пофигиста. А я вот думаю, почему именно 28 мая? Ведь пофигист – это такой человек, у которого праздник может быть в любой день. И не пугайтесь, кстати, я не буду призывать вас сегодня все бросить и ничего не делать. Хотя порой очень хочется ничего не делать, правда? Так вот, давайте сегодня договоримся. Боремся праздновать легкость отношения к жизни, а перестать раздувать из мухи слона, драматизировать, а все и вся маленькие шероховатости объявлять концом света. Пофигизм в хорошем смысле, что это? Это умение сказать себе: да, случилось, но оно не стоит моих нервов. И когда проблема стучится в дверь, вы думаете: будете проходить мимо — проходите. Потому что наш с вами план на сегодня — относиться ко всему с легкой иронией и улыбкой. Желаю всем, друзья, сегодня обрести здоровый пофигизм. С праздником легкого отношения к трудностям, и пусть все решается само. А улыбаться мы будем просто потому, что жизнь прекрасна. Поехали! Поехали!

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Порошок стиральный Bronx Color Universal. Всего 10,99 за 5 килограммов.
8: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
9: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
10: Радио «Рокс».

0: Это Рокс, с вами Юлия Кадушкевич, и «Хороший денек» набирает обороты. И дальше, чем же этот день примечателен в истории?
1: Удивительная вещь. События.
0: Родились Максимилиан Волошин, русский поэт, переводчик, художник, художественный и литературный критик. Автор стихов «Как он мне близок и понятен», «Зеркало», «Полынь». Его дача в Коктебеле, известная как «Дом поэтов», была местом встречи писателей и поэтов Серебряного века и сыграла большую роль в литературном процессе. Ян Флеминг, писатель, создатель романов о Джеймсе Бонде. Андрей Панин, талантливый актер, режиссер, снимался в таких фильмах, как «Женщина бежать не рекомендуется», это правда, «Нежный возраст», «Всадник по имени Смерть», «Бригада» и многие-многие другие. Александр Лебединский или профессор Лебединский, певец, музыкальный пародист. Все помнят хит 90-х «Я убью тебя, лодочник». Мария Миронова, актриса театра и кино, заслуженная артистка России, дочь Андрея Миронова и Екатерины Градовой, яркая продолжательница знаменитой актерской династии. Алексей Немов, прославленный российский гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион. Итак, праздники 28 мая. Сегодня в Беларуси отмечается важный праздник – День пограничника. Во все времена защита границ Отечества была одной из самых ответственных, трудных и почетных задач, выполняли которые только лучшие воины. От всей души поздравляю всех с праздником, желаю мира, добра, синего неба над головой, любви в сердцах и тишины на наших границах. Идем дальше. Сегодня Международный день защиты женского здоровья, День специалиста негабаритных грузоперевозок, День брюнеток, Всемирный день выдры, День рождения майонеза и День красного волка. Это животное, представитель псовых, который обитает в горных районах Центральной и Южной Азии. А что же у нас по народному календарю? Сегодня пахом теплый. Говорили, что черемуховые утренники сменяются рябиновым теплом, а по этому поводу существовало множество поговорок и примет. Пришел пахом, запахло теплом. На пахома тепло, все лето тепло. А в этот день нужно было сеять оставшуюся пшеницу. Пришел пахом, бокогрей. Досевай пшеницу скорей. Вот так говорили. А вот никакие другие растения сажать на пахома не рекомендовалось, особенно в полдень считалось, что любые посевы и посадки, кроме пшеницы, пропадут. Ну и если на пахома восход солнца был багряным, ждали грозного пожарного лета.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Сегодня в рубрике «Полезные мелочи» для вас, друзья, простые советы, как улучшить качество и условия жизни.
1: Удивительная вещь. На заметку.
0: Сначала улучшаем физическое состояние. Оно на многое влияет. Попробуйте просыпаться в одно и то же время. Это самый простой, самый быстрый способ наладить режим сна, который укрепит здоровье и повысит уровень энергии. А это очень важно. Увеличьте физическую активность. Движение улучшает кровообращение, насыщает клетки кислородом и ускоряет обмен веществ. Даже просто прогулки, подъем по лестнице вместо лифта или разминка в течение рабочего дня помогают поддерживать хорошее самочувствие. Физическая активность повышает выработку эндорфинов, что улучшает настроение и снижает уровень стресса. Третий совет. Включите в рацион побольше овощей и белка. Сбалансированное питание, включающее разнообразные овощи, источники белка, мясо, рыбу, яйца, бобовые, орехи, помогает поддерживать оптимальный уровень энергии и укрепляет здоровье. И еще один совет. Сократите потребление сахара. Это очень важно. Сахар просто бич современности. Высокое потребление сладкого увеличивает риск диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Сокращение его количества в рационе помогает поддерживать стабильный уровень энергии, друзья, улучшает состояние кожи и снижает тягу к вредным перекусам. Вот такие полезные мелочи, но очень важные, так сказать, база для вашего здоровья.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Мага Папия 8 штук 7,49. Прокладки Always 8,99. Так легко заботиться о себе. Мило. Выгодно всегда. Ровно по телефону 8029 373 0088 и на сайте mila.by.
1: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Батуты на 21 век бай от 259 рублей. Доставка по всей Беларуси и оплата частями через сервис Дольки. 21 век бай. Мы рядом. Телефон 221.
2: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
3: Рай для фрилансеров – Бали, а для садоводов и огородников – на Сенне. До конца мая скидки до 40% на средства за защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в Насенне. Сайт msso.by. Телефон 029-607-13-24.
4: Любители легкого жанра, спешите. Уже 2 июня в Минске. Уморительная лирическая комедия. Неслужебный роман. В главной роли королева юмора Олеся Железняк. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. А также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ Минск. Начало в 19:00. 16+. Организатор – Государственное учреждение Культурно-просветительный центр Управления делами президента Республики Беларусь. Минск. Октябрьская, 5.
0: Радио «Рокс».

0: Подходит к концу очередной музыкальный час на Роксе. Это «Хороший денек» и с вами Юлия Кадушкевич. Помните главное, мы договорились сегодня не переживать по пустякам, не делать из мухи слона и продолжать легко идти к своим целям. Не мусолить ошибки, не ругать погоду и не копаться в плохих новостях и мыслях, потому что сегодня неформальный смешной праздник, день пофигиста. А ведь здоровый пофигизм помогает не застревать в мелочах, не спотыкаться о чужое плохое настроение, не тащить домой проблемы, которые не стоят и выеденного яйца. Если что-то пошло не так, друзья, выдохните, махните рукой, скажите, и такое бывает. Зато у меня есть семья, дом, работа, чай, плед, сериал, в конце концов. Услышимся в начале следующего часа и поболтаем обо всем на свете.
1: Хороший денек на Радио Рокс.
2: Когда-то мы с тобой

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси полдень.

0: студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Бесплатную юридическую помощь гражданам сегодня окажут специалисты в рамках Республиканского профсоюзного правового приема. Граждане могут обращаться с вопросами не только по трудовому законодательству, но и по семейному, пенсионному и жилищному праву. На приемах будут присутствовать представители прокуратуры, готовые подключиться к решению возникших вопросов. На протяжении дня пройдет и ряд мероприятий по правовому просвещению граждан в трудовых коллективах столицы. В Минске монтируют первые пролеты моста Колесникова-Ратомская. Новая эстакада свяжет Каменную Горку и Лебяжи и положит начало строительству третьего городского кольца. Строители уже установили первое пролетное строение на участке от улицы Колесникова в сторону Тимирязева. Работы идут круглосуточно. Длина моста составит 282 метра. После сдачи участка на Колесникова строители свяжут Лошицу и Серебрянку. Новая развязка пойдет от улицы Маяковского до Малинина. Новый факультатив «Прикладные технологии искусственного интеллекта» появится в белорусских школах. Занятия по ИИ будут в расписании 8-11 классов. Год назад в вузах Беларуси появился специальный курс по искусственному интеллекту для студентов всех специальностей. Во многих странах Европы установилась экстремальная жара, побиты многолетние климатические рекорды. Так, в Великобритании из-за жары погибли 4 подростка на пляже. Там температура поднялась до 35 градусов. Во Франции и Испании до 37, а в Португалии прогнозируют до плюс 39. Метеорологи назвали эту жару беспрецедентной и отметили превышение нормы на 10-15 градусов.
1: Новости компаний.
0: С 29 по 31 мая в велоцентрах «Твой велик» акция «Подяка за отзнаку». Годовая отзнака вушня по белорусской мове – это ваша знижка на велосипед. Предвести дённик. Подробязности на «Твой велик» кропка.бай и по телефоне 780-31-31.
1: Погода.
0: Сегодня в Минске облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза, при этом порывистый ветер. Температура воздуха днем от 13 до 15 градусов тепла. В Витебске и Могилеве 12-14, в Гомеле 13-15, в Гродно 15-17, в Бресте до 18 градусов тепла. На большей части территории страны кратковременные дожди и грозы без существенных осадков лишь в Бресте. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
1: Добрый день! Радио «Рокс».
2: Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: денек
1: с Юлией Кадушкевич.
2: Да, в эфире Рокса «Хороший денек». С вами Юлия Кадушкевич и полдень, друзья. Время перезарядиться, сделать паузу, потянуться или просто прогуляться. Красота! А у кого-то уже наступил обед. Приятного аппетита, всем легких дорог и, конечно, отличного настроения. Сегодня 28 мая. Отмечают День брюнеток. Праздник, посвященный прекрасным обладательницам темных волос. Благодаря медиа и поп-культуре существуют мифы, что блондинки более привлекательны, чем брюнетки. Например, Мэрилин Монро, Памела Андерсон. Но исследования показали, что 67% мужчин предпочитали брюнетку блондинки или рыжей девушки. Вот несколько интересных фактов о брюнетках. Ген темных волос доминантный. В Древнем Египте брюнетки были эталоном женской красоты. Темные волосы обладают большой густотой и силой по сравнению с другими цветами волос. Сегодня цвет волос – это скорее, друзья, вопрос личного выбора, правда же, чем природной данности. Многие женщины меняют цвет волос в поисках своего идеального образа, что разрушает устоявшиеся стереотипы. Так что 28 мая – отличный повод поздравить всех брюнеток с их днем и напомнить, что красота и интеллект не зависят от цвета волос, а являются уникальными качествами каждой женщины. Девочки, поздравляю, вы все прекрасны и неповторимы.

0: наши песни.
1: Думала, отболеет, думала, заживет, но Бог, как всегда, молчит.

0: Реклама. В ОМО с 18 по 31 мая дачные хиты. Туя 40-60 сантиметров, всего 8,99. Электрический кусторез 149 рублей. За садовыми товарами в ОМО. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМО.бай.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
0: Радио «Рокс».

0: Это Рокс, с вами Юлия Кадушкевич, и хороший денек продолжается. Так скажем, идет полным ходом. А сейчас будем вместе удивляться.
1: Удивительная вещь. Всякая всячина.
0: Самая громкая птица в мире – белокрылый водоплавающий козадой. Вот так. А во время брачного пения звук достигает 125 дБ. Это громче, чем отбойный молоток, представляете? А в Австралии, друзья, был случай, когда один одомашненный попугай научил целую стаю других попугаев браниться, на чем свет стоит. Пришлось изымать птиц из дикой природы, чтобы не портили культуру остальным птицам. И еще интересный факт. Если вы разбудите спящего человека на 20 минут раньше обычного, он будет весь день чувствовать себя так, будто не спал всю ночь. Представляете? Ученые называют это социальный джетлаг. То есть это несогласованность биологических ритмов человека и режима сна и бодрствования, который задает общество. Вот так-то. А в Непале есть официальный государственный праздник, посвященный воронам. Да, друзья, люди в этот день для птиц оставляют еду на крышах своих домов и верят, что они способны отвести беду от их жилища.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

кажется врачом моей. Я раздавлен, силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: Единорогсия. С вами Юлия Кадушкевич, и хороший денек продолжается. Удивительное рядом, и нам оно разрешено.
1: Удивительная вещь. Всякая всячина.
0: А вы знали, что африканский страус бегает быстрее лошади и может убить льва одним ударом ноги? Ого-го! А, да, недаром я боялась заходить в вольер со страусами, выглядят они внушительно. А у гренландского тюленя молоко жирностью 60%, представляете? А, к примеру, у нашей коровушки 4 или 6. И вот детеныш тюленя на таком молочке набирает по 2 килограмма в день. А у жирафа, друзья, самое большое сердце среди наземных животных, весом до 11 килограмм, потому что ему приходится качать кровь к голове на высоту 5 метров. Все продумано. А самый старый ресторан в мире работает с 1725 года. Находится он в Мадриде, и там в печи до сих пор жгут дубовые дрова, как и 300 лет назад. Вот это я понимаю, верность традициям, правда? Ну а в Норвегии есть город Рюкан, который с сентября по март находится в тени окружающих гор. Жители нашли необычное решение для выхода из постоянного мрака – осветить его зеркалами. В 2013 году на горном хребте на высоте в 742 метра над уровнем моря установили 3 огромных зеркала площадью 17 квадратных метров каждое. Зеркала ловят солнце и направляют его лучи на город, просто как в сказке, правда же?
1: Хороший денек на Радио Рокс.

0: Реклама.
1: 1 июня в Витебске объединение «Лотос» открывает новые ювелирные мастерские на улицах Кирова 6, Ленина 28 и Терешковой 3. С 1 июня по 1 августа скидка 30% на все изделия. Не упустите шанс сиять ярче. Звоните 8.

0: Рекламодавец.
1: Реклама.
2: На Озон Ораспродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Чистящее средство СИФ за 8,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
3: В сети магазинов «Мясная лавка» в мае каждый четверг выгодный. Грудинка для мочанки фирменная охлажденная 10,99 за килограмм. Колбаски из мяса свинины и птицы нежные для барбекю 11,99 за килограмм. Шашлык из филе птицы для пикника 11,99 за килограмм. Открывайте гриль-сезон вместе с нами. «Мясная лавка». С нами жить вкуснее. Подробности на сайте mdfislavka.by и по телефону 8212 64 77 82.
1: Радио «Рокс».

0: Хороший денек на Радио Рокс.
1: Очередной музыкальный час на Роксе подходит к концу. У кого-то вот-вот наступит обеденный перерыв. Поздравляю и желаю вам приятного аппетита. А к нам в эфир буквально через 10 минут ворвется народно-поздравительная программа «Был бы повод» из студии превратиться в один сплошной праздник с вашими искренними пожеланиями и невероятными эмоциями. Не теряйте время даром, друзья. Может, и у вас есть повод. Поздравляйте родных, друзей с их важными событиями, которые делают жизнь ярче и радостнее. Напомню, наш вайбер, код 33-699-102-1, а мы расскажем о них всей нашей любимой стране.

0: Я знаю, я не тот, кого ты видела.
1: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
2: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
3: В Беларуси час дня.

0: В студии Евгений Казакевич. Здравствуйте. Электроснабжение во всех населенных пунктах Минской области восстановлено. Все потребители запитаны, говорится в уведомлении Минэнерго. Напомню, накануне более 500 населенных пунктов страны остались без света из-за непогоды. Минский автомобильный завод на главной выставке коммерческого транспорта и технологий в Москве презентовал пригородный автобус большого класса. Это новая модель в линейке пассажирской техники третьего поколения. Отличается автобус плавностью хода и экономичностью эксплуатации при различных дорожных условиях. Сиденье с ремнями безопасности. Есть кондиционер, электронные рейс-указатели, система видеонаблюдения и зарядные устройства. Позаботились и о людях с ограниченными возможностями. За последние 25 лет курение среди мужчин в Беларуси заметно снизилось. Если в 2000-х курили около 59% из них, то сейчас 38%. Такие данные привел исполняющий обязанности главы странового офиса ВОЗ в Беларуси Валентин Русович. По его словам, есть и обратная динамика. Женское курение за это же время выросло более чем вдвое – с 4% в нулевых до 10% в наши дни. Отдельная проблема – подростки и электронные системы курения. В ВОЗ называют это эпидемией, которая вызывает тревогу как в Беларуси, так и во всем мире. Белорусская теннисистка Арина Сабаленко гарантировала себе сохранение лидерства в мировом рейтинге по итогам открытого чемпионата Франции, где победитель станет известен 6 июня. Единственной конкуренткой, которая могла бы оспорить лидерство Сабаленко, являлась казахстанская спортсменка Елена Рыбакина. Накануне в матче второго раунда она сенсационно уступила украинке Юлии Стародубцевой и таким образом не защитила свои очки, заработанные за прошлогодний выход в четвертый круг. Что касается Сабаленко, то она в ожидании своего второго матча в Париже. Ее соперницей будет местная теннисистка Эльза Жакмо.
1: Погода.
0: До конца этой недели погода будет неустойчивой, прохладной и ветреной. Температура воздуха на 5 градусов ниже климатической нормы. Так, сегодня в Минске облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза, при этом порывистый ветер. Температура воздуха днем от 13 до 15 градусов тепла. В Витебске и Могилеве 12-14, в Гомеле 13-15, в Гродно 15-17, в Бресте до 18 градусов тепла. На большей части территории страны кратковременные дожди и грозы без существенных осадков лишь в Бресте. Прогноз подготовлен по данным Белгидромета.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
4: Добрый день! Радио «Рокс». Наши песни –

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Наташа Ладыгина.
2: Дорогие друзья, на часах 13:07 Анна Благова ворвалась в эфир наш поздравительный. И вот знаете, о чем я подумала? Ведь сегодня новые сюжеты, и каждый в каждом сегодня будет фигурировать наш дорогой именинник. Кто бы ты ни был, мужчина, женщина, ребенок или человек, который сейчас сидит у себя на даче на заслуженном отдыхе, всех хочется сегодня поздравить, у кого сегодня случились личные новые года жизни. Ребят, с праздником! А вот народно-поздравительная программа «Был бы повод» уже распахнула свои гостеприимные двери. И здесь, конечно, будем поздравлять. Непременно будем передавать приветы. А еще признаваться в любви и говорить просто приятные слова людям, которые действительно этого заслуживают и которые живут в наших сердцах. Друзья, напоминаю, наш Вайбер 699-102-1 с кодом 33, особенно в это время, принимает ваши послания. Как вы знаете, мы всегда просим вас писать эти послания в прозе. Конечно, вкладывать туда много тепла, нежности, добра и любви. Без этого ведь точно никуда. Но при этом не забывайте в захлестнувших эмоциях указать имя и фамилию виновника торжества. Не забывайте выделять ударные буквы в фамилиях. Это тоже приятно. Приятные для самих именинников в первую очередь. Ну и, конечно же, телефон прямого эфира – это на тот случай, если захотите лично поздравить своего любимого человека на всю страну. Записывайте 8-017-363-1013. Ну а у нас с вами впереди путешествие длиной почти в целый час. Уже очень много посланий. Наш Вайбер уже спрашивает меня: Наташа, это только начало, а что же будет дальше? А дальше будет еще лучше. Поэтому, друзья, я начинаю прямо, как говорят у нас, с места в карьер. И вот тут с нами на связи председатель Совета ветеранов «Наш комбат» Константин Андрончик и целый коллектив ветеранов управления ГАИ, ГУВД, столицы Беларуси, город-герой Минска. И сегодня эти бравые ребята сердечно поздравляют с днем рождения, а точнее с юбилеем, я бы даже сказала, с аховым юбилеем почетного члена Совета активного участника работы ветеранской организации Наталью Федоровну Струеву. Наталья Федоровна, бывших точно не бывает. Нам всем пишут ребята плюс-минус 50. Там, знаете ли, за тем рубежом уже неважно, какие цифры, главное, человека помнят. Наталья Федоровна, ваши сослуживцы желают вам крепкого здоровья, благополучия, любви родных и близких, конечно, энергии. Сохранить вот эту бодрость духа и оптимизм, и главное, хорошее настроение. Наталья Федоровна, мирного вам неба, чтобы ваш дом всегда был наполнен счастьем и теплом. Оставайтесь такой же красоткой, хохотушкой, какой мы вас помним и знаем. С днем рождения! Что ж, с удовольствием присоединяемся. Дорогие роксовцы, в очередной раз обращаюсь к вам, чтобы на всю страну поблагодарить за помощь Юлию Викторовну Шепелеву, пишет нам Зинаида Федоровна. Мне пришлось находиться в неврологическом отделении Могилевской областной больницы на лечении. Ой, как же мне помогла эта чудная женщина. Юлия Викторовна сегодня отмечает свой день рождения. И я от души хочу поздравить ее с этим праздником, пожелать ей огромного счастья, крепкого здоровья, надежного мужского плеча рядом. Желаю, чтобы верные друзья всегда были рядышком, родные люди наполняли жизнь любовью, заботой и, конечно, спокойствием. Будь здорова, дорогая. С любовью, Зинаида Федоровна. Вы знаете, Юлия Викторовна, очень приятно узнавать, какие же прекрасные люди живут в нашей стране и какие замечательные специалисты. Спасибо вам за вашу работу и за ваше доброе и большое сердце. С праздником, с днем рождения. Уважаемые ведущие любимой мною программы, так начинается следующее послание. Сегодня свой день рождения отмечает замечательная женщина, профессионал своего дела, фельдшер Липовской больницы, Прус Евгения Александровна. Вот ее-то я и хочу сегодня поздравить на всю страну. Это уважаемый человек со значимым в жизни, со значимым праздником хочу поздравить ее. Евгения Александровна, крепчайшего вам здоровья, ну, конечно, счастья в кругу любимой семьи, уважения от коллег по работе и всяческих благ, чем только жизнь бывает богата на земле, пускай это все будет у вас. А что, Евгения Александровна, ведь вы по-настоящему этого заслуживаете. Салют в вашу честь, Евгения Александровна. Ну и следующий музыкальный подарок вам, дорогие именинницы, вручит лично Стас Михайлов.

0: программе «Был бы повод».
1: Да, сейчас один, возможно, не из лучших, но очень приятных моментов наступает для Дмитрия Шалышкина. Все дело в том, что прямо сейчас Дима с нами на связи, ваша замечательная сестричка Карина. И вот что она пишет: уважаемые роксовцы, помогите, пожалуйста, поздравить любимого брата Шалышкина Дмитрия с днем рождения. Дорогой мой братик, спасибо тебе за то, что ты есть. Такой самый надежный друг и опора. Желаю, чтобы в твоей жизни все складывалось легко и именно так, как задумал ты. Здоровье пускай будет богатырским, а рядом будут только те люди, на которых всегда можно положиться. Также тебя поздравляют мама Марина Шалышкина, папа Александр, сестра Ангелина, мой муж Евгений Боёк, твоя племяшка Камила. Ну и, конечно же, я, твоя старшая сестра Карина Боёк. Будь счастлив! Дима, жмем вашу мужественную руку и тоже поздравляем. Уважаемые наши ведущие, любимые наши, вот так начинается следующее послание от коллектива «Логистик» из города Могилева. И сегодня этот дружный коллектив от всего сердца поздравляет с днем рождения Олега Анатольевича Рыбалка. Дорогой Олег Анатольевич, желаем вам крепкого здоровья, семейного уюта, душевного комфорта. Пускай сбываются мечты, достигаются все-все поставленные цели, умножаются возможности. А еще желаем побольше любви и внимания во всех делах, успеха и везения, и море позитива, и, конечно, вдохновения, ну и главные слова. Олег Анатольевич, мы вас уважаем и очень ценим. С днем рождения и троекратное ура в вашу честь! Браво! А вот еще одно письмо. Поздравляю с днем пограничника, любимого мужа Олега Репникова. Желаю тебе, мой родной, чтобы жизнь была светлой, чистой, яркой и счастливой. Пусть то время, когда было оно отдано службе, останется в памяти и вызывает у тебя гордость за себя. Желаю тебе мирной жизни. Пускай здоровье не подводит, силы будут всегда. Без бед пускай жизнь наша складывается. И живи долго-долго с праздником, любимый. Твоя жена Наташа. А к этому поздравлению присоединяются родители Тамара и Игорь Репниковы, и сестра Наталья со своей семьей, доченька Дарья с семьей и семья Макаренко. Здорово! С удовольствием присоединяемся. Олег, с праздником! Дашуля написала короткое послание. Поздравляю Евсюка Андрея с рождением большой семьи. Я тебя люблю, мой муж. Вот такое короткое послание, Андрей, для вас. Я надеюсь, оно приятное. Анна написала. Поздравляю дорогого мужа Фатеева Сергея Васильевича с днем рождения. Желаю тебе, мой хороший, здоровья, успехов. Пускай все-все складывается в жизни так, как ты хочешь. Оставайся таким же веселым, умным. Сергей сейчас, между прочим, в рейсе. Очень хочется пожелать ему дорожки хорошей, скорейшего возвращения домой. И очень большая просьба поставить песню в исполнении Александра Радова «Только мой». И в горе, и в радости. Ну что ж, дорогие именинники, с удовольствием исполняю просьбу Анны. Следующий музыкальный подарок для вас и с большой любовью.

0: Реклама.
1: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Планшет Honor за 459. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Стань звездой этого лета с Мила. Лови яркие скидки до 50% на всю декоративную косметику и парфюмерию. Только с 28 мая по 17 июня. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
0: Радио «Рокс».

Друзья, ну а наша народно-поздравительная программа продолжается. И вот тут вот целый коллектив с таким звучным названием «Моцарт» поздравляет и Кристину Журавлевич с днем рождения. Кристина, в этот день пускай твои глазенки увидели мир, а попа поняла, что ее ждут невероятные приключения. Мы тебя хотим поздравить. Желаем тебе вечного кайфа от жизни, любви и любви и страсти без мордасти, поменьше проблемок и побольше деньжат. Вот это я понимаю, Наташа Сидорук поздравила. Вот коротко, ясно, но сразу понятно, что Кристина этим летом вообще дома никак не усидит. Эх, берегитесь моря, океаны, что то ли еще будет. Кристина, с днем рождения. Люба нам написала, любимое радио, сегодня наша коллега Садовская Наташа вышла на работу после больничного листа. Ой, какая же радость! Наташенька, поздравляем! Мы ее тоже поздравляем с этим, пишет Любовь. Мы ее очень ждали, желаем ей крепкого здоровья, ценим и любим. Вот это я понимаю, как на работу надо возвращаться, как коллектив встречает, а? Ребят, берем пример всем болящим поскорее возвращаться в свои рабочие коллективы, где действительно ждут и любят по-настоящему. Дорогой Рокс, коллектив медицинского центра «Нардин» сегодня с днем рождения поздравляет инструктора по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе Владимира Макея. Владимир, желаем вам счастья, богатырского здоровья и душевного равновесия. Пускай в вашей жизни всегда царит порядок, а успех и удача сопутствуют во всех начинаниях. Что-то мне прямо сейчас захотелось спрыгнуть со своего кресла, сделать пару приседаний, может быть, даже отжаться. Отжаться, видать, не получится, но тараторить языком могу без умолку. Владимир, с днем рождения вас! Дорогие роксовцы, сегодня хотелось бы через вашу программу поздравить наших именинников. А у нас их в коллективе сегодня двое. Красивый юбилей празднует наша замечательная, очаровательная Илона Сергеевна Баран, ведущий специалист. И очередной день рождения свой отмечает Владимир Станиславович Круглянин, замдиректора филиала. Ребят, дорогие, уважаемые наши коллеги, мы все дружно вас поздравляем с вашим праздником. Желаем, чтобы все ваши дни были наполнены радостью, теплом, улыбками. Пускай сбываются мечты, появляются новые возможности, осуществляются планы и, ну, конечно, растет благосостояние. Здоровья крепкого и всего самого-самого невероятного. С уважением, ваш дружный коллектив МГЦН, филиал номер 3, город Минск. А вот еще одно послание, дорогое радио, девчонки Уникс Фарма сегодня хотят поздравить с юбилеем дорогую пилюшку Нинель. Ух ты, Нинель, хотим пожелать крепчайшего здоровья, удачи, побольше сил, ну и терпения, куда без него. И пускай остается такой же красивой наша Нинель, умной, жизнерадостной, пускай муж и дети всегда тебя ценят, любят, уважают и поддерживают. С днем рождения!

0: Лучшие песни о главном. Рокс.
1: Друзья, ну а мы продолжаем. Вот здесь Людмила с нами на связи. Дорогие роксовцы, хочу с вашей помощью поздравить своего дорогого кума с Днем Пограничника. Александра Дмитриевича Климовича. Оставайся всегда таким же, какой ты есть. Добрый, веселый, всегда готовый прийти на помощь. Твоя профессия тебя выбрала сама. Поздравляю от всей души. Кума Людмила подписалась под этим чудесным посланием. Присоединяемся. Дорогая редакция, пишет нам семья Лементу. Поздравьте, пожалуйста, моего брата Закордонского Виталия Григорьевича. Вы представляете, какая фамилия говорящая. С Днем Пограничника. Еще и отношение имеет наш дорогой Виталий Григорьевич к этому празднику. Ну как же здорово совпало в жизни. Хочу пожелать крепкого здоровья, семейного уюта и радости в каждом дне. Пусть воспоминания о службе греют душу, а впереди ждут новые интересные планы и достойные дела. Пускай рядом будут верные друзья, а дом будет надежным тылом. С уважением, семья Лементуевых. Ну что ж, присоединяемся, Виталий Григорьевич, с праздником. Хочу от души поздравить с Днем Пограничника Геннадия Николаевича Кемежа. Здоровья, счастья, мирного неба над головой. Это послание, Геннадий Николаевич, от Светланы. Дорогие роксовцы, на связи Виталий Викторович Демидов. Поздравьте, пожалуйста, всех, кто на границе, с профессиональным праздником, с Днем Пограничных войск. Виталий Викторович, уже исполнено. Алла пишет, мои любимки, роксовцы, снова пишу вам. А повод вот какой. Сегодня ведь день пограничника. Наши друзья из города Речица, а это Тимощенко Александр и Лилия, причастны. Они служили на границе. Ух ты, как здорово. Пожелать хочется только здоровья, здоровья. Нам уже тут слегка, знаете ли, не буду говорить за сколько. Пускай наши дорогие и Александр, и Лилия живут долго под мирным небом в родной Беларуси на радость детям, внукам и всем родным. Вот такое теплое послание приветственное от Аллы Крот из города Речица. Это наши лучшие друзья, дополняет Аллочка. Ах, как же здорово, когда на свете есть такие вот настоящие друзья. Дорогие роксовцы, поздравьте, пожалуйста, моих братьев Фицева Валерия и Фицева Владимира с Днем Пограничника. Вот так написали наши слушатели. Ну что ж, Валерий, Владимир, вам приветище и поздравления от любящего сердца. Валентина написала, очень хочу поздравить нашего внука Даниила Шеха. Он демобилизовался уже 28 апреля, но служил на границе в Гродно. Хотим пожелать ему здоровья, успехов во всем. Мы его любим с дедушкой и гордимся нашим внуком. Пожалуйста, передайте ему хорошее музыкальное поздравление, Валентина. Тина, непременно сделаю. Даниил, вам привет и поздравления. Наташа пишет. Лучшее радио на планете. Вот это я понимаю обращение. Спасибо вам, Наталья. С теплом относимся к такому позитиву. Спешу поздравить наших пограничников из города Червеня. Хорошие наши, любимые. Толик Шманай, Серега Воробей, Женя Щербацевич, Леша Юдо. С вашим праздником, с Днем Пограничника. Берегите себя, свои семьи, ну и границу. ПВ не сдается, это точно. Наталья написала. Коленика Анатолия, с Днем Пограничника. Желаю тебе жить в мире счастья и добра, успеха, радости, здоровья, мирного неба, семейного благополучия. С уважением, друзья семьи Олег и Наташа. Анатолий, поздравляем вас. Ну и еще небольшое послание от Светланы. Хочу поздравить через вашу передачу своего брата Андрея Васильевича Ткачева. С Днем Пограничника. Желаю крепчайшего здоровья, успехов. Пусть все будет счастьем, любовью, достатком. Всего тебе самого-самого невероятного. Сестра Светлана и вся ее семья.

0: 8222-7. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
1: Любители легкого жанра. Уже 2 июня в Минске. Уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. А также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ «Минск» 16+. Организатор. Государственное учреждение. Культурно-просветительный центр. Управление делами президента Республики Беларусь. Минск. Октябрьская, 5.
2: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: Радио «Рокс». Народно-поздравительная программа «Был

Ладно, друзья, давайте-ка улыбнемся, потому что солнышко где-то в Минске потерялось за тучками. Нам остается только улыбаться и греться вот такими улыбками. А вот тут с нами на связи Юрий Витковский. Юр, приветствую вас. Здравствуйте, Наталья, пишет Юрий. Поздравьте, пожалуйста, Валентину Гордусенко с днем рождения, с большой радостью. Тетя Валя, поздравляю с вашим праздником, пишет Юрий. От всей души желаю крепкого здоровья, мира, добра, благополучия. Пускай в жизни будет много радостных событий, приятных сюрпризов, ну и, конечно, хороших новостей. Будьте счастливы и любимы. С днем рождения и, конечно, ура! Валентина, здесь столько смайликов, цветов и всяческих тортиков, что захотелось все это попробовать, но нет, пока только в виде смайликов. С днем рождения поздравляю хорошего человека, прекрасную женщину Татьяну Прус, пишет нам Светлана. Все дело в том, что она находится сейчас на отдыхе в Могилевской области. Очень хочу пожелать ей хорошего настроения, крепкого сибирского здоровья. Она веселая, доброжелательная женщина. Пускай и женское счастье у нее будет, и радость для сердца. И пускай рядышком звучат любимые голоса любимых людей и звонкий их смех. С поздравлениями, спешит Светлана Соловьева. Ну и с днем рождения, Татьяна, поздравляем мы вас, роксовцы, на всю страну. Будьте счастливы. Тамара написала, ведущая любимого радио «Рокс». Сегодня у меня есть повод. Очень хочу поздравить свою племянницу Свита Тютюеву в девичестве Тамару Васильевну с днем рождения. А сегодня, между прочим, не простой праздник, а такая красивая дата. Томочка, здоровья тебе крепкого, счастья, любви, душевного спокойствия, тепла. Улыбайся почаще, получай побольше от своей доченьки приятных сюрпризов и от семьи почаще хочу, чтобы ты слышала слова благодарности, потому что ты действительно этого заслуживаешь. Хорошего тебе дня и, конечно, вечернего чаепития. Спасибо тебе за то, что ты рядом. С любовью, тетя Тамара Александровна Потанейко. Передайте, пожалуйста, хороший музыкальный подарок. Ну, конечно, сделаем, а как по-другому? Тамара Васильевна, с днем рождения, с юбилеем вас. Галина с нами на связи, мой дорогой, любимый Рокс. Поздравьте с днем рождения Венедиктову Наташеньку. Пожелайте ей, чтобы жизнь была наполнена только яркими, светлыми и радостными моментами, с любимыми и близкими тебе людьми, чтобы все горести и печали обходили тебя стороной. Дорогая моя, Наташ, улыбайся, радуйся, мечтай, воплощай свои мечты в жизнь. Оставайся такой же молодой, красивой еще долгие-долгие годы. Вот с такими теплыми пожеланиями. Наталья, к вам сегодня поспешила Галина и Михаил Немченко. Ну, я, Наташа Ладыгина, тезка, присоединяюсь к этому чудному поздравлению. В общем, здорово вам сегодня отметить свой праздник. Сегодня отмечает свой день рождения замечательная женщина Светлана Владимировна Ступиянова. Желаем ей крепчайшего здоровья, душевного спокойствия, жизненной мудрости, семейного тепла и уюта. Дорогая наша, расцветай, как прекрасные цветы, шагай по жизни с улыбкой, живи в радости. Пускай каждый новый день будет самым лучшим и самым счастливым. Мы все тебя любим. Вот такое чудное послание, Светлана Владимировна, от вашей тети Вали и дяди Володи, от Вероники и Елены со своими семьями. Ну и к этому поздравлению, конечно, присоединяется любящая мамочка и брат Александр. Поздравляем вас. Дорогое радио, хотим поздравить.

поздравить свою коллегу Светлану Сергеевну Крестьянинову. С днем рождения, дорогая! Это поздравление улетает в город Слуцк, где сегодня отмечает свой праздник дорогая Светлана Сергеевна. Желаем удачи, крепкого здоровья, счастья, и пусть жизнь дарит только приятные сюрпризы. Коллектив поздравляет, вся страна поддерживает. Светлана Сергеевна, с праздником вас! Дорогие роксовцы, сегодня свой юбилейный день рождения отмечает замечательная женщина. Имя у нее Ирина Викторовна Евсеева. Хотим пожелать тебе, дорогая наша, заботы, любви, внимания, поддержки и искренности. Пускай каждая твоя мечта исполнится. Будь, пожалуйста, здорова, любима, красива и заразительно красива. Пусть все твои желания сбываются. Улыбнись, сегодня твой день, с днем рождения. А поздравляют вас, уважаемая Ирина Викторовна, Алла, Елена, Михаил, Александра и Иван Кубека. Ну и я, Наташа Ладыгина, с удовольствием присоединяюсь. С праздником! Еще одно послание. С вашей помощью, роксовцы, хотим поздравить с днем рождения замечательную женщину Марию Леонидовну Кабанову. Вот и настал тот день, в который ты когда-то появилась на свет. Пускай праздник будет не только сегодня, но и каждый день. Радуйся, люби, будь любима, наслаждайся каждым днем, каждым моментом. Будь самой счастливой. Пусть все боли, обиды и негатив обходят стороной. Главное, верь в себя, у тебя все получится. С днем рождения поздравила вас Алла Кубека. Ну а мы, Мария Леонидовна, с большим удовольствием присоединяемся.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио Рокс. Был бы повод. Программа для ваших праздников.
3: Ну что ж, друзья, мы продолжаем. Вот тут с нами на связи мехотряды. Поздравляем с Днем пограничных войск мужчин. Заднепровский межрайагросервис, которые служили на границе. Ребята, берегите себя и своих близких. И вам огромный приветище. Ну что ж, присоединяемся и с праздником. Максим с нами на связи. Добрый день всех пограничников с праздником. Привет войсковой части 2187, рота РМО. Привет из Кобрина. Граница на замке. Ну это уж точно. Максим, вы молодец, и вас тоже с праздником. Дорогие роксовцы, поздравьте, пожалуйста, моего любимого супруга Виктора Петровича Полищука с Днем пограничника, милый мой. Хорошего тебе настроения, удачи. Я тебя люблю, твоя галочка. Все предельно просто, но как же здорово. Добрый день, ведущие. Программа «Был бы повод». Сегодня вот чудесный день. Анатолий Егорович Маркевич празднует свой день рождения. Это замечательный супруг, лучший папа, крутейший просто дедушка, понимающий тесть и компанейский вообще человек. Наш именинник работает в Могилевской городской специализированной детско-юношеской школе Олимпийского резерва, а также является председателем садоводческого товарищества «Фармация», ведет активнейший образ жизни. Да уж, такой, знаете ли, Анатолий Егорович, у вас послужной список, что диву даешься. Желаем нашему дорогому имениннику крепкого здоровья, семейного благополучия, безмерного счастья, успехов, удачи во всем. Оставайся таким же позитивным, целеустремленным и справедливым. Спасибо тебе за поддержку, понимание и опору. С наилучшими пожеланиями в этот день, дорогой Анатолий Егорович, спешат ваша супруга Алла, дочери Наталья, Анна, зятья Александр и Дмитрий, ну и, конечно, внуки Павел и Егор. Присоединяемся. Инна пишет: передаю плавенный привет и самые искренние поздравления 66-летием нашему дорогому Вячеславу Станиславовичу Готовскому. Любимый наш, желаем тебе отличного настроения, сибирского здоровья, бодрости, духа, и пусть удача всегда будет на твоей стороне. С праздником! Твоя верная группа поддержки, а это жена Анна Васильевна, семья Ковалевых, Готовских, Опенкиных, и, пожалуйста, порадуйте нашего именинника хорошей песней. Ребят, да что там песня? Это же тост уже пора говорить.

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Наташа Ладыгина.
2: Ну и вот еще большое количество писем у меня перед глазами. Елена написала. Очень хочется вместе с вами, роксовцы, поздравить нашего соседа по даче. Зовут его Кундалев Валерий или с его профессиональным праздником, с днем пограничника, Валерий, желаем железного характера, стального здоровья, бравого дела в твоих золотых руках, и пусть каждый день расширяются границы собственных возможностей. Ах, как красиво написала Ли, и смело отстаивайте границы счастья своего сердца, успехов, удачи, верности в дружбе и любви. Твои соседи Елена и Александра, конечно же, любимая супруга Валерий. Ну, с праздником, классные у вас соседи. Захотелось к вам в гости. Дорогой Рокс, поздравьте, пожалуйста, моего зятя Рубанова Дмитрия Владимировича с днем пограничника. Желаю ему удачи, здоровья, всех благ. Жду на дачу. С уважением, теща Сердюкова Тамара Михайловна. Тамара Михайловна, ну лопату-то уже приготовили, так чтобы, ну знаете, было чем заняться. Но я думаю, шашлычок уже замаринован. Наталья пишет, любимое радио, поздравьте, пожалуйста, нашего сына, друга Александра Михайловича из Гродно с днем пограничных войск. Какая у вас красивая фамилия, Александр Михайлович. Друг, ну это ж надо. Желаем ему крепкого здоровья, счастья, успехов во всех делах. Он работает на маршрутке и всегда слушает ваше радио. О, тем более! Он у нас очень хороший, заботливый сын. Мы его родители очень его любим и гордимся. Хорошую песню в подарок сделайте. Александр Михайлович, сделаем, обещаем. Добрый день, ведущие! На всю страну хотим поздравить преподавателя высшей категории Елену Викторовну Кулагину из Гомельского торгово-экономического колледжа. Конечно, пожелать ей хотим, чтобы все сказанные слова сегодня сбылись. К каждому из них присоединяемся. Вы действительно удивительный человек, добрая, веселая, мудрая, любящая. Поздравляем вас, желаем крепкого здоровья, энергии, материального благополучия и всего самого невероятного. Ну и от Людмилы поздравляем всех, кто сегодня не услышал своего имени в поздравительной программе, друзья. Дорогие именинники и именинницы, огромного вам здоровья, любви, благополучия, счастья и мирного неба. Я, Наташа Ладыгина, прощаюсь с вами и желаю, чтобы каждому в дом постучало счастье. Всем счастливо, пока!

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 2 часа дня.

0: студии Наталья Голубева. Добрый день. Спасатели устранили последствия непогоды по всей республике. Накануне из-за сильного ветра было зафиксировано почти 230 случаев падения деревьев. Они произошли во всех регионах государства, за исключением Брестского. В результате повреждены 13 автомобилей. В Чашникском районе Витебской области на машину упали элементы кровли. Кроме того, в разных уголках страны пострадали 8 сельскохозяйственных зданий. Восстановительные работы продолжаются. По информации оперативных служб, пострадавших среди населения нет. Нелегальных такси в Беларуси с начала года стало на 56% меньше. Как отметили в транспортной инспекции, с рынка идет вытеснение теневого сектора. На 32% сократилось и количество административных нарушений в сфере перевозок пассажиров такси. Также с января по май значительно снизился показатель такого нарушения, как участие автомобиля такси без технического осмотра. Выявлено всего 7 случаев. Уменьшилось и число нарушений, связанных с несоответствием водителей требованиям законодательства. В Минск-Мире началось строительство 5-го по счету детского сада, рассчитанного на 230 воспитанников. Работы ведутся 6 дней в неделю согласно утвержденному графику. Ввести в эксплуатацию дошкольное учреждение рассчитывают в следующем году. Оно будет трехэтажным и включит 12 групп для детей всех возрастов. Отличительной особенностью проекта станет собственный бассейн. Выставка «Под открытым небом. Чтобы чувствовать женский образ в ритме города» откроется сегодня в столице. Проект проводится в рамках летнего музыкально-туристического сезона и посвящен Году белорусской женщины. Разместится экспозиция на пересечении Комсомольской и Революционной. Посетители увидят более 40 произведений, от лирических и камерных до символических и философских. Работать выставка будет до 27 сентября.
1: Погода.
0: Облачная с прояснениями погода ожидается в республике в ближайшие сутки и во всех городах вещания «Радио Рокс». За исключением Бреста, Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. Дискомфорта добавит и порывистый ветер до 15-20 метров в секунду. Температура по стране ночью до 7 тепла, днем в Бресте плюс 19, в Гродно 17, в Минске воздух прогреется до 14 градусов, а в Гомеле до 13, в Могилеве завтра плюс 12, в Витебске до 10. Сети тепла.
1: Доброго дня, Радио Рокс.

0: денек с Юлей Кадушкевич.
1: Друзья, приветствую всех, кто слушает Рокса. С вами Юлия Кадушкевич, и «Хороший денек» продолжается. Нашла замечательную цитату современного азербайджанского писателя Эльчина Сафарли в книге «Рецепты счастья». «Счастье – это свойство характера. У одних в характере его все время ждать, у других – непрерывно искать, у третьих – повсюду находить». И знаете, в этой фразе очень много простой и понятной правды, потому что счастье – это ведь не что-то огромное, недосягаемое и обязательно торжественное, правда? Оно часто живет в простых вещах, в утреннем кофе, в хорошей песне, в добром слове, в теплом общении, в минуте тишины, среди суеты рабочего дня. У кого-то счастье действительно в ожидании. Но у кого-то в переменах, в новых местах, людях, событиях. Но, пожалуй, самый мудрый путь – это умение находить счастье повсюду, там, где ты есть, в обычном дне. В знакомом маршруте, почему бы и нет, в случайной фразе, в музыке, которая звучит в нужный момент. В том, что все хорошо, даже если не идеально. Так что пусть сегодня каждый найдет свое счастье, не обязательно большое, но обязательно настоящее. А Рокс и «Хороший денек», и я, Юлия Кадушкевич, будем в этом помогать. Хорошей музыкой, добрыми словами и правильным настроением.

0: Реклама. Лето в твоих руках. Велосипеды на 21 век бай от 428 рублей. Доставка по всей Беларуси и оплата частями через сервис Дольки. 21 век бай. Мы рядом. Телефон 221.
1: Рай для фрилансеров – Бали. А для садоводов и огородников – на Сенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в на Сенне. Сайт msso.by. Телефон 029-607-13-24.
2: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия. До 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль. До 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт Кирмашбай, телефон 270-72-00.
3: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Мороженое «Лакомка», сливочное «Ингман». Всего рубль 59 за 70 грамм.
4: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону +375-44-511-99.
0: Радио «Рокс».

0: Это «Рокс», «Хороший денек» и Юлия Кадушкевич. Истории про отдых и про нас с вами. Таких разных и таких чем-то удивительно похожих.
1: Удивительная вещь. История.
0: Отдыхали с женой впервые в Сербии и зашли поесть в ресторан. Заказали чорбу, это аналог шурпы, даже название созвучны. Уштипцы, сербские котлеты, овощной салат и десерт. Сидим, ждем, смотрю, два официанта несут две большие супницы. Думаю, вот это да. Сейчас еще при мне из нее в тарелку будут наливать для пущего пафоса. Мол, блюдо свежее, прямо с пылу с жару. Ставят перед нами по огромной кастрюле, улыбаются и уходят. Мы с женой смотрим друг на друга, потом открываем крышки, а там до краев суп. Наваристый, с мясом, а пахнет, аж голова закружилась. Это оказались не супницы, а тарелки с чорбой. Как мне показалось, по одному литру каждая. Так мы впервые познакомились с размерами порций в сербской кухне. Съесть все это, конечно, нам не удалось. И потом, заходя в ресторан, мы первым делом смотрели не на название блюд и не на их цену, а на вес. И выбирали самое небольшое, которое тоже доесть было непросто. Спасибо, братья сербы, за то, что не уподобились французской кухне, где на тарелке 50 граммов элитной еды и чайная ложка размазанного соуса. Ребята, если хотите классно отдохнуть и поесть обалденные блюда национальной кухни, езжайте в Сербию.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

лишь открывают душу настежь. Поймет ли кто, любовь оценит разве ж? Ответь-ка, ветер, ветер, ветер, брат, да разве ж я?

0: Друзья, вы на Рокси, с вами Хороший денек и Юлия Кадушкевич. История про экзотический отдых, о котором хочется поскорее забыть.
1: Удивительная вещь. История.
0: Не знаю почему, но сколько я себя помню, мечтала побывать в Австралии. Читала много книжек, представляла себе, как буду гулять, гладить коал и кенгуру. Поплаваю в теплом океане, попробую национальную кухню. И вот сбылась мечта идиотки. Ну, во-первых, летела 22 часа. Уже в самолете стала подозревать, что не отдохну, а замучаюсь. Заселилась в отель и бегом на пляж. Таблички везде: купаться в океане запрещено. Кошмар. Почему, думаю я? Оказывается, сезон ядовитых медуз. Их в воде целые стаи. И даже по кромке воды валяются. Балкон открывать нельзя. Налетят чайки, попугаи, загадят весь номер. Сидите под кондиционером, в общем. Окна открывать тоже нельзя. Заползет какая-то восьмикрылая шестиногая фигня и так покусает, что потом... лечиться придется. Еще мне объяснили, что нельзя без специального разрешения трогать, гладить, кормить и фотографироваться с коалами, кенгуру и любыми морскими обитателями. Штраф достигает 10 тысяч долларов. В общем, там все оказалось таким дорогим. Все, начиная с продуктов питания и заканчивая предметами первой необходимости. Да, иногда мечты в реальности совершенно не соответствуют картинке у нас в голове. Я не могла дождаться, когда отпуск закончится. Назад вернулась разочарованная, с твердой мыслью, что нужно сначала все толком изучить, понять, посмотреть. Везде почитать отзывы, а потом уже начинать мечтать.
1: Хороший денек на Радио Рокс.

сердца навела, то с горки вниз, то в гору направляла. И хоть набили шишек мы с тобой, зато прошли все эти перевалы. Сюрпризы жизни разные порой случались, но мы

0: Реклама.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
0: Радио Рокс.
2: Чтобы не знать, как, отрекаясь, бросают друзья. Чтобы не видеть, как бесполезно уходят года. Чтобы не чувствовать боль, что украли любовь. Чтобы не слышать, как разнесет надорванный шов. Встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел. Сам себя убеждай, будет все хорошо. Чтобы знать, что ты жив, что не умер еще. Встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел. Когда все позади, когда шепчут «давай, давай, уходи». Когда ногти устали, по скалам отвесным скрести. Когда ищешь с надеждой взгляд незнакомых людей. Когда ад соблазняет теплом сатанинских огней. Встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел. Сам себя убеждая, будет все хорошо. Чтобы знать, что ты жив, что не умер еще. Встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел. Если в топком болоте растоптана тонет душа, если люди родные тебе помочь не спешат, если крик одинокий твой слышат лишь волки в ночи,

0: дорогая, будет все хорошо. Чтобы знать, что ты жив, что не умер еще. Встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел. Может, чего-то тебе уже не достичь никогда. Может, плевать, что ты шел, пришел и не туда. Может, строил дворец и вдруг понял, построил сарай. Может, зло посмехаясь, ушел твой последний трамвай. Встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел. Сам себя убеждая, будет все хорошо. Чтобы знать, что ты жив, что не умер еще. Встал и пошел, встал и пошел, встал и пошел.
1: Хороший денек на Радио Рокс.
2: Друзья, я Юлия Кадушкевич, я скоро буду прощаться с вами. Надеюсь, островок стабильности и спокойствия, который мы искали сегодня, каждый нашел у себя внутри. Помните, не обязательно спасать мир каждый день, иногда достаточно просто выдохнуть, закрыть глаза и позволить музыке сделать все за нас. Антон Чехов, кстати, сказал: краткость – сестра таланта, поэтому не буду затягивать прощание, скажу лишь: вы замечательные слушатели, и спасибо за то, что мы были вместе. А эфир Рокса продолжается, впереди вас ждет выпуск новостей, ваши любимая музыка и, конечно, шоу «Легкие будни» с Валентиной Лосовской и Антоном Шелестом. А я говорю всем пока-пока. До завтра!

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 3 часа дня.

0: студии Наталья Голубева. Добрый день. В Комитете госконтроля подвели предварительные итоги первого дня вступительной кампании, передает Белта. Так, в некоторых пунктах проведения централизованных тестирования и экзамена по предмету на выбор, всего их по стране насчитывалось 144, были выявлены недостатки, однако они оперативно устранялись по требованию проверяющих и на объективность результатов не повлияли. С ЦЭ удалили 9 человек, с ЦТ 5. Причины те же, что и в прошлом году: попытка проноса использования мобильного телефона, иных средств связи. Один из абитуриентов, например, применил смарт-очки. Завтра централизованные экзамены тестирования пройдут по русскому и белорусскому языкам. КГК продолжит усиленный контроль во всех пунктах проведения испытаний от пропускного режима до соблюдения правил в аудиториях. В Минске завтра будут усилены меры безопасности. Это связано с празднованием 80-летия тракторного завода, сообщает Белта. Мероприятие состоится на открытой площадке перед центральной проходной предприятия. Проход туда будет организован через КПП после прохождения досмотровых мероприятий. Будут работать камеры хранения, движение и парковка личного и шерингового транспорта, в том числе электросамокатов, велосипедов, на прилегающей территории будут ограничены с 8 утра до окончания праздника. Возможны и другие ограничения дорожного движения. Информация будет обновляться в телеграм-канале столичной ГАИ. Белавия возобновила прямые рейсы из Минска в Мурманск. Первый самолет уже отправился в путь. Полеты будут осуществляться раз в неделю по четвергам. Дорога займет около 2 часа 40 минут. Великобритания может остаться без продуктов питания. С таким предупреждением выступила группа международных экспертов. По их мнению, продовольственная безопасность страны находится под серьезной угрозой. Если не принять срочных мер, то в ближайшее время наступит кризис. Уже к осени, по прогнозам специалистов, цены на продукты увеличатся наполовину. Не исключено, что многие позиции и вовсе исчезнут с прилавков. Дело в том, что фермеры испытывают серьезные проблемы. Из-за жары после засушливой весны многие культуры дадут меньший урожай. От климатических аномалий страдает и животноводство, которое теряет пастбища. Экономические потери могут составить сотни миллионов фунтов стерлингов. Еще одним критическим фактором является блокировка Ормузского пролива.
1: Погода.
0: Облачная с прояснениями погода ожидается в республике в ближайшие сутки и во всех городах вещания «Радио Рокс». За исключением Бреста, Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможны грозы. Дискомфорта добавит и порывистый ветер до 15-20 метров в секунду. Температура по стране ночью до 7 тепла, днем в Бресте плюс 19, в Гродно 17. В Минске воздух прогреется до 14 градусов, а в Гомеле до 13, в Могилеве завтра плюс 12, в Витебске до 10. Тепла.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс», официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону +375 44 588 9000.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Здравствуй, дорогой.
2: Здравствуй, дорогая. Здравствуйте, наши дорогие и любимые слушатели.
1: Всем привет. Начинаются легкие будни. Вчера у нас был наилегчайший эфир. Мы говорили о шпротах. Да, интересно, кто-то
2: вечерком... Наиаппетитнейший, я бы сказал.
1: Но он был наилегчайший и веселенький. Сегодня эфир обещает быть таким же. Но сегодня уже мы не о рыбе поговорим, а... о тех, кто тоже плавает, как говорится. 28 мая 1742 года в Лондоне построен первый в мире крытый плавательный бассейн. И сегодня, как говорится, мы поговорим о басике. Вот такой к вам вопрос. Есть ли в вашей жизни бассейн? Но не тот, который надувной там где-нибудь на даче или в огороде, а тот, который прям бассейн.
2: Слушай,
1: глубокий,
2: ну даже
1: с дорожками.
2: Если... Ну подожди, ну даже если такой... У меня у моей знакомой на 5 метров или на сколько? Ого, попробуй там поплавать. Ну, люди ныряют и плывут.
1: Ну, длинные, нормальные,
2: хороший,
1: такой, чтобы с дорожками.
2: Бассейн.
1: Шапочка для бассейна имеется ли? Потому что сразу вспоминается вот этот анекдот. Я думала, что я красивая, пока я не надела шапочку для бассейна. Что по этому поводу говорит искусственный интеллект? О, шапочка для бассейна – это бассейная иллюзия. Шапочка для плавания не красит никого, но выполняет важную миссию, защищает волосы и помогает плыть быстрее.
2: Ну, да, выполняет и выполняет.
1: Не красит никого. Мне нравится вот эта история. Но, тем не менее, есть ли у вас шапочка для бассейна?
2: Подожди, ты так говоришь, люди, вы вообще умеете плавать?
1: Как часто вы ходите в бассейн, если ходите? А если не ходите в бассейн, почему не ходите? Ведь это полезно.
2: Не ходят, потому что, во-первых, не умеют плавать. Но... Во-вторых, некогда.
1: Подожди, так в бассейн и ходят для того, чтобы научиться плавать.
2: Ну, это когда ты собрался, решился идти туда. А если... Ну, вот я, честно говоря, я не могу сказать, что я умею плавать. Я и не могу сказать, что я не умею плавать. Я когда-то, рассказываю историю, на физкультуре, в университете, нас отправили в бассейн. Да. Замечательный здесь, в Минске, большой бассейн. Но есть большой, а есть лягушатник, да, рядом с большим. Понятное дело, кто не умеет плавать, это я в том числе, мы пошли в лягушатник. И я хожу по этому лягушатнику, развожу руками, как будто плаваю. Все замечательно. И тут физрук увидел, причем чужой физрук. Я не знаю, не то он на подмене был, не то еще что-то. Он говорит: «Шелест, а ну-ка», присел в бассейне, обнял коленки и посчитал до 10. Я говорю: «Я». Он говорит: «Давай быстрей». Со всеми попрощался, кто был рядом, присел, обнял коленки, посчитал. И я понял, что я всплыл, поднялся. Потом надо было выпрямиться, и вот он меня стал так учить. И самое интересное, я только единственный, вот когда только-только учился, не всегда мог понять, я двигаюсь в этот момент или просто бультыхаюсь вот так вот на одном месте. Потому что один раз я прям чувствую, как я подплываю к одному бортику, отталкиваюсь, плыву к другому. Второй раз... мне кажется, я плыву как бог, а оказывается, на одном месте, вот как таракан какой-то там, бултыхаюсь и все, понимаешь? Но я так и не научился дышать. Вот я плыву, пока я могу задержать дыхание, а потом мне надо остановиться, либо я впитываю весь бассейн.
1: А вот меня дышать не научилась и красиво вот с тумбочки нырять я не научилась.
2: Ну, это наши истории, Валентина.
1: Друзья, вы рассказываете ваши истории о бассейне.
2: Ждем их в Viber 33-699-102-1.
1: Точно так же оставляйте комментарии с историями интересными на странице ВКонтакте и сдабривайте это все фотографиями и видео из бассейнов.
0: Легкие будни. Наши песни.

0: Именной портрет.
1: Ну что ж, друзья, как всегда в это время рисуем портрет замечательного человека. Вы слушаете нас внимательно причем и пытаетесь догадаться, о ком идет речь. А мы просто вспоминаем факты из биографии. Наш герой — английский писатель. Он прославился как создатель самого известного супершпиона в литературе и на экране. Вот, собственно говоря, можно ставить точку.
2: Да-да-да. Когда он создавал образ героя, который живет в роскоши и пользуется вещами только сегмента люкс, наш герой знал, о чем писал, потому что его семья принадлежала к высшему классу британского общества и могла себе позволить одновременно иметь несколько особняков в столице.
1: Угу. Светская львица Эвелин была натурой страстной и деятельной. Ее муж Валентайн... Нет, он именно Валентайн. Тайн, член парламента Великобритании, смог обеспечить супруге безбедную жизнь. У пары родились четверо сыновей, и наш герой, появившийся на свет в 1908 году, стал вторым ребенком. Старший брат, кстати, также занимался литературной деятельностью, а младшие стали финансистами.
2: Отец семейства погиб во время Первой мировой войны. Будучи майором военно-морской разведки, он попал под обстрел на Западном фронте, и он оставил вдове солидное наследство. И женщина намеревалась дать сыновьям лучшее образование из возможных, поэтому дети учились в престижной частной школе, которая готовила к поступлению в Итонский колледж.
1: Будучи ребенком, наш герой уже проявлял характер, вступал в открытые конфликты с руководителями школы и стал главным заводилой. В те годы мальчик начал увлекаться гольфом и пережил первую любовь. А вот смерть отца оказала сильное влияние на детей, и память о нем хранилась как священная. Фото некролога Валентайна, подписанного его близким товарищем Уинстоном Черчиллем, всегда висело в комнате сына. В 1921 году будущий писатель стал студентом Итонского колледжа, где заработал славу спортсмена и ловеласа. А вот с учебой и дисциплиной дела обстояли неважно. Парень привык плевать на правила и поступать так, как хочется. Из-за проблемного поведения мать забрала сына из учебного заведения и перевела в Королевский военный колледж. Но он не собирался мириться со строгими порядками, и парня опять-таки исключили.
2: Ну, естественно, мама решила устроить сына в Министерство иностранных дел и отправила в Австрию, где тот набирался, как говорится, ума-разума в частной школе. Он путешествовал по Европе и прослушивал курсы в университетах Швейцарии и Германии. Но это все равно не помогло ему пройти собеседование в британский МИД.
1: Наш герой начал трудовую биографию с профессии журналиста. По протекции матери, опять-таки, молодой человек сотрудничал с новостным агентством Рейтер и отправлялся в заграничные командировки. В числе прочих стран он посетил и Советский Союз. Продолжить карьеру мужчин решил в банковской сфере. Он пробовал себя в качестве биржевого маклера и финансиста, но ни в чем не преуспел. Тогда будущий писатель решил последовать по стопам отца и устроился на военную службу в морскую разведку. С 1939 года стал помощником контр-адмирала Джона Годфри и, не имея военного образования и квалификации, преуспел на занимаемой должности.
2: Вот к началу Второй мировой войны наш герой стал незаменимым соратником Годфри. Принимал участие в разработке секретных операций, шпионских стратегий, но, как интересно, планы и предложения сотрудника часто были неожиданны и довольно остроумны, доклады были в необычной форме и читались как увлекательные романы.
1: Да, друзья, ну все, на этом ставим точку. Чей же портрет мы рисовали? Ваши версии ждем в Viber 33-699-102-1.
2: Или на странице ВКонтакте Радио Рокс М напишите имя нашего героя.
0: Легкие будни. Реклама.

0: Карта «Сияй» с манибэком до 7% реальными деньгами. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на работа.by.
7: Любители легкого жанра, спешите. Уже 2 июня в Минске. Уморительная лирическая комедия. Неслужебный роман. В главной роли королева юмора Олеся Железняк. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, а также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ Минск. Начало в 19:00. 16+. Организатор – Государственное учреждение Культурно-просветительный центр Управления делами президента Республики Беларусь. Минск. Октябрьская, 5.
8: Радио «Рокс».

0: Именной портрет.
1: Итак, друзья, чей же портрет мы рисовали? Вот в чем вопрос. Ну, ты знаешь, Валентина, сегодня опять-таки все написали одно имя.
2: Все дружно.
1: Это имя Ян, а фамилия Флеминг.
2: Да.
1: Совершенно правильный ответ.
2: Молодцы.
1: Писал, вот Алина нам уточняет, писал про шпионов, агент 007, его персонаж. Да, совершенно верно. Кстати, Джеймс Бонд появился в особняке на Ямайке. Представляете, куда писатель переселился в поисках безмятежной жизни. Но замыслы романа появились у него еще во время войны. Первой книгой, открывшей знаменитую Бондиану, стала «Казино Рояль». Она была написана в 1953 году. И имя персонажа для представителей английской национальности звучит примерно так же, как для нас, ну, Петр Иванов. То есть максимально серо, неприметно, как и полагается настоящему шпиону.
2: Причем опыт работы нашего героя в разведке и умение жить на широкую ногу сложились, вот, так сказать, воедино, и появился образ главного героя – веселого, циничного и авантюрного.
1: Да, он выходил сухим из воды при любых обстоятельствах, не теряя вкуса к жизни, стремясь взять от нее все. Первое издание разошлось миллионными тиражами, и к писателю пришла популярность. Публика зачитывала шпионским детективом в мягкой обложке, и автор немедленно взялся за продолжение. Вторым произведением в библиографии литератора стало «Живи и дай умереть». Вот кто-нибудь читал книги этого автора? Скажите честно. Фильмы-то мы смотрели. Я подумал, я ни одной книжки не читал. Надо посмотреть. Но критики, кстати, осуждали его творчество за отсутствие этики и широкое освещение тем секса и насилия. Однако это не мешало работам оставаться популярным чтивом у английской и американской аудитории. Вот так вот. Ну что, друзья, всем аплодируем еще раз. Ян Флеминг действительно наш сегодняшний герой.
0: Легкие будни.

0: Легкие будни.
1: Итак, есть ли рядом с вашим домом бассейн? Ходите ли вы в бассейн? Есть ли у вас шапочка для плавания? И да. Любите ли вы погонять по дорожкам в бассейне?
2: Да, может быть, забавные истории какие-то были, а то шапочка. Конечно, есть, если хожу в бассейн. Никто ж не пустит без шапочки. Елена из Могилева пишет: очень люблю плавать в бассейне. Отдыхали в санатории и иногда ходили поплавать. Более того, живем рядом с залом гимнастики, где есть современный отличный бассейн. Но, к сожалению, я не хожу в наш местный бассейн, да и вообще ни в какой другой, по причине того, как правильно сказал ведущий, не умею плавать. Эх, конечно, можно пойти научиться, но в 53 года как-то стрёмно обращаться к тренеру по плаванию, и поэтому во время отдыха на море руки плывут, а ноги идут. Елена, зря. Вы знаете, возраст тут вообще ни при чём. Сейчас тренерский состав, что называется, приглашает вообще, они говорят, на возраст не надо смотреть. И причём времени вам понадобится, ну, наверное, я не знаю, несколько недель вы поплывете совершенно спокойно.
1: Ведь плавание – это не для детей, не для молодых там кого-то. Это определенный навык, которому можно научиться. Плюс тренер какие-то тонкости объясняет, чтобы человек уверенно держался на воде. Польза со всех сторон.
2: Кстати, психологический момент, потому что некоторые люди боятся воды.
1: И вот начинается это с убирания страха, боязни. Яна написала: я хочу начать плавать по дорожкам, но я плаваю медленно и не знаю, с чего начать. Ну, как минимум, медленно поплавать.
2: Нет, ну, во-первых, если уж так, действительно, вот какие-то вопросы, сомнения, ну, на какое-то время.
1: Есть группы.
2: Пойдите к тренеру или в группу, да.
1: Индивидуальные занятия, групповые, да. Это уж кому как удобно.
2: Да. Ну, и вот еще Ия нам написала о бассейне. У меня есть надувной бассейн. Он для меня безопасный. Большими буквами написано. Так как плавать я не умею, но он достаточно хорош для меня. И вот история. Было это на Рижском взморье. Сразу, знаешь, пиздец.
1: Воздух свеж. Там бродит ветер моих надежд.
2: Ох, эти Сюзанны,
1: ну-ка,
2: да?
1: Симона. Сюзанна, она в Италии. Не, на Рижском взморье я... Симона.
2: Подожди, я вспомнил.
1: Девушка твоей мечты.
2: Подожди, я вспомнил этот... Ивонна, как она там в этой песне?
1: Ивета, Мизетта, Люзетта, Жанетта, Жоржетта.
2: Так вот, с компанией. Да, с этими именами. С компанией мы поехали отдыхать в дюны, и потом пошли все плавать. Мы были все молоды, и мне не хотелось, чтобы знали, что я не умею плавать. Я долго шла по заливу, а потом, как говорил Антон, руками шла...
1: По дну,
2: а ногами имитировала, что я плыву, и поняла, что это незачем. Я встала и пошла. И по скриптам долго жили на взморье, плавать так и не научилась. А вот интересно, почему? И это внутренний какой-то, там, не знаю, страх? Или просто, ну, как бы...
1: Иногда, знаешь, совершенно спокойно кто к этому живет плаванию. На берегу водоема, все говорят, что а как это так, живешь на берегу водоема и не можешь научиться плавать. Иногда у кого-то в детстве там момент, тонул он, или еще какая-то, ну, может вот быть, что-то. Опасная ситуация перекрыла, а может быть, ну, просто боится воды, и все, в ванной там захлебнулся, и все.
2: Может
1: боится
2: быть,
1: воды,
2: кстати,
1: и такое
2: да.
1: Тоже.
2: Кстати, такое, знаешь, особенно в современном мире, к детям раньше проще относились, к грудничкам, я имею в виду, а в современном надо сразу там учить плавать, даже в ванной, чтобы он немножко погружался, и, возможно, мы же не знаем, как это психологически потом сказывается.
1: Ну,
2: возможно,
1: дети очень естественно себя чувствуют в воде, вот которые груднички, это для них естественная среда, поэтому они совершенно запросто плавают в воде.
2: Нет, они-то плавают, но просто есть всякие моменты, когда потом говорят...
1: Это же постарше, может быть, ребенок, когда появляется,
2: ну, может,
1: боязнь,
2: там,
1: уже
2: чуть несколько месяцев. Хорошо, друзья, мы, кстати говоря, очень скоро будем разгадывать песню. Впереди нас ждет рубрика «Дай 5».
1: Поэтому звоните нам в студию на городской номер 363-1013, код Минска 017.
0: Легкие будни.

0: Реклама.
1: 1 июня в Витебске объединение «Лотос» открывает новые ювелирные мастерские на улицах Кирова 6, Ленина 28 и Терешковой 3. С 1 июня по 1 августа скидка 30% на все изделия. Не упустите шанс сиять ярче. Звоните 8033-675-1226, 8029-515-2788. Сайт lotos-vitebsk.by.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио «Рокс».

0: дай 5.
1: Друзья, звоните по городскому номеру 363-1013, код Минска 017. Будем разгадывать песню.
2: Да, и дайте нам 5 чисел. Сегодня в промежутке от 1 до 17. Вот столько чисел получилось у нас в припеве одной известной песни, которая звучит на нашей волне. Мы, назовете числа, откроются вам слова, которые,
1: да, которые прячутся
2: за числами,
1: там.
2: И все. И будем угадывать песню.
1: По-моему, у нас есть телефонный гость.
2: Да, Валентин Васильевич дозвонился. Алло.
1: Здравствуйте. Валентин Васильевич заслушался. Хорошо, друзья, звоните. 363-1013, код Минска 017. Попытаемся все-таки разгадать сегодня. Вот этих чисел не так много, потому что и за 30 бывало, сегодня только 17, и 5 из них вы назовете.
2: Да, и все, так сказать, легко и запросто. Эту песню вы прекрасно знаете, и припев вы напеваете.
1: Да.
2: Вообще без проблем.
1: И у нас есть еще сообщение. Давайте посмотрим. Ага, нет, сообщение чуть позже. Алло, здравствуйте. Ага, чуть громче, если можно, потому что вас не очень хорошо слышно, и вы по громкой связи.
2: Будьте добры, приемник, мы не сможем вас так выслушать. Приемник, выключайте, пожалуйста.
1: Да, есть технические моменты, друзья. Как только дозвонитесь в эфир, лучше на время либо выключить приемник, либо отойти подальше, так, чтобы мы, так сказать, чтобы вы нас слышали только в трубке.
2: Потому что ни вы не услышите, ни мы, ни нашим слушателям не будет удобно.
1: Да.
2: 363-1013, код Минска 017. Разгадываем песню. И сегодня в промежутке от 1 до 17.
1: Алло, здравствуйте. Алло.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, давайте знакомиться. Вас как зовут?
3: Так же, как уже звали.
2: Это Валентин Васильевич. Угу.
3: Выключи приемник, отошел подальше.
1: Отлично, прекрасно, все, подготовились теперь. Ну, а теперь, знаете что, наша задача — разгадать песню, поэтому ждем от вас 5 чисел от 1 до 17, не по порядку, но по возрастающей.
3: Я понял.
1: Да.
3: Значит, первое число 17?
1: Нет, нам не может быть первое. Я же сказал.
2: По
1: возрастающей.
2: От 1 до 17.
3: Хорошо. 2.
1: Угу.
3: 6.
1: Дальше.
3: Сколько цифр надо?
1: 5.
3: 8. 2, 6, 8.
2: Угу.
1: Ну, еще два числа.
3: Ну, 11 и 17.
1: 11.
2: Итак, Валентин Васильевич, вот что у вас получилось. У мужика взгляд крепкая, он мужика.
3: Это все про меня.
1: Так, а песня какая?
2: А песня какая?
3: Так, еще раз повторите.
2: У мужика взгляд... Угу. Крепкая, он мужика.
3: Ну, это я так напеть примерно могу.
2: Напойте.
3: У мужика, ну, а как называется, я не помню.
1: А кто поет, может, помните?
3: Ну, и этих тоже молодых, я не знаю, все-таки мне 81.
1: Я думаю, что этот исполнитель скажет вам комплимент по поводу молодого.
2: Да.
1: Ну, неважно. Вы знаете, что Анжела уже тоже разгадала. Хорошо.
2: Скорее всего, что?
3: Ну, может быть, Митя Шафутинский, но вряд ли.
1: Не-не, это, конечно, не Шафутинский, но поскольку вы начали напевать и сказали «у мужика», я бы засчитал. Ну? Потому что, начало именно так. И
2: собственно,
1: Валерий,
2: да.
1: Курас, песня так и называется «У мужика». Владимир, Денис, Анжела разгадали, прислали в Вайбер название этой песни.
2: Ну, собственно, да. Валерий Курас, песня «У мужика». Валентин Васильевич, а что по поводу бассейна? Любите плавать в бассейне?
3: Вот по этому поводу хочу сказать. Я как раз о бассейне. У меня тоже есть бассейн. Ну, небольшой, не маленький. 24 квадратных километра он составляет.
1: Сколько?
3: 24 квадратных километра.
2: Это
3: я живу на самом берегу, и этот бассейн называется Чигиринское водохранилище.
1: Ага. Но хорошо, вы сказали, у меня есть.
2: Неплохо, да.
3: Да, но я о другом хочу сказать. Когда начинаешь, у меня тут катамаранчик есть, лодочка для рыбалки, и лодочка с моторчиком, когда я ухожу на ней вверх,

0: туда ближе к истоку, там начинается такое, что просто это надо видеть, описать нельзя.
1: Хорошо, тогда мы поедем и посмотрим.
0: Узкая протока для лодки с правой стороны. Море белых лилий. С левой стороны
2: красота.
0: Море желтых кувшинок. Едешь так, чтобы, не дай бог, мотором не зацепить и не срезать ни одну эту красоту.
1: Но поэтому самое... надо плавать, Валентин Васильевич. К сожалению,
2: спасибо.
1: Время не позволяет вас...
2: Нет, спасибо, историю. Вы рассказали замечательную историю.
1: Но будем
2: историю.
1: Знать о таком бассейне.
2: Конечно, теперь слушаем Валерия Кураса с песней «У мужика».

0: Поймите, мужика.
1: Реклама.
2: На Озон у распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Зубная паста Тисвел за 5,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
3: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
1: Радио «Рокс». Наши песни.

0: Легкие будни.
1: Продолжаем говорить о бассейне. Как часто вы туда ходите? Любите ли плавать в бассейне? Ирина написала: не люблю бассейн, потому что вечно там нужны эти справки и шапочки.
2: А вот Сергей написал: наша замечательная ведущая, ну сегодня прям моя тема. Бассейн я обожаю. Абонементы покупает организация, в которой я работаю.
1: Супер.
2: В месяц это 4 посещения по 100 минут каждое. Не буду называть конкретно наименование спортивного комплекса, чтобы не было рекламой, но скажу, что там всегда происходит что-то интересное, забавное. Наверное, потому что там тренируются и спортсмены, опять-таки тренер есть, все как положено, и чайники-самоучки. Угу. Причем весь этот контингент разнополый и разновозрастной. Благодаря регулярным походам в это замечательное место мне удалось подтянуть свои навыки в плавании. Многое почерпнул из видеоуроков, наблюдаю за тренировками малышей. Опять-таки, там тренер присутствует. И это спасение. Еще для посетителей бассейна там есть сауна. Уже появилось много новых знакомых по парилке, где разговоры на различные темы. В общем, там все окей. Жаль только, что радио Рокс в это время слушать не получается. Всем рекомендую при любой возможности посещать бассейн. Шапочка и очки у меня есть. Однажды у меня там сперли тапочки. А вот очки я там сам забыл. Но ни о чем не жалею.
1: Спасибо большое за это. И передайте большое привет и спасибо вашей уже, я не знаю, организации, что так заботится о ваших сотрудниках. Ну, это просто супер. Это очень-очень здорово.
2: Да, ну и мы тоже заботимся о наших слушателях, пытаемся поддерживать в хорошей физической форме в том числе. Это я к тому, что интуицию будем проверять. Тренинг и муштра. У нас постоянный какой-то тренинг и муштра.
1: Расслабиться и почувствовать нужно, какая песня откроет час следующий. Как только начнется следующий час, мы проверим, угадали или нет.
2: Ваши версии ждем в Viber 33-699-102-1.
1: Или пишите на страницу ВКонтакте «Радио Рокс М».
3: Валентина Лосовская и Антон Шевченко.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 4 часа дня.

0: В студии Наталья Голубева. Добрый день. Минздрав Беларуси контролирует ситуацию со вспышкой лихорадки Эбола в Африке. Гражданам рекомендуют по возможности избегать поездок в Конго и Уганду, если для этого нет крайней необходимости. Тем же, кто находится в странах, где регистрируется заболевание, нужно строго соблюдать правила. Чаще мыть руки и пользоваться антисептиками, держаться подальше от людей с признаками инфекции и не трогать диких животных. В случае появления симптомов вируса после возвращения домой, необходимо немедленно вызвать скорую. Ведомстве подчеркивает, в государстве есть все необходимое, чтобы провести анализ на лихорадку Эбола и оказать квалифицированную медицинскую помощь, если потребуется. От 6-го километра Минской кольцевой автодороги начали возводить трассу в сторону жилого комплекса возле агрогородка Колодище. Ее проложат параллельно той, которая сейчас ведет в Зеленую гавань. Первый отрезок длиной чуть более 2 километров соединит кольцевую и железнодорожный переезд. Проектом предусмотрены качественное покрытие, освещение, пешеходная велодорожка, коллектор. Некоторые участки из-за значительных перепадов по высоте планируют провести под землей, используя специальное оборудование. Часть зеленых насаждений, попавших в зону строительных работ, пришлось удалить, другие были пересажены. Тем временем столичный зоопарк готовится отпраздновать Международный день защиты детей. 1 июня здесь состоится апельсиновая вечеринка. Для девчонок и мальчишек будут работать интерактивные площадки и детская зона, пройдут мастер-классы, будет организована развлекательная программа с аниматорами и дрессированными собаками. Хорошее настроение всем посетителям подарит великан-ходулист. Вход будет осуществляться по билету в зоопарк. А на восточных границах Латвии начали установку первых противомобильных заграждений, так называемых «зубов дракона». Препятствия разместят в 3 ряда на полосе шириной около 10 метров. При этом работы ведут на землях, отобранных у своих же граждан. Масштабное возведение укреплений началось в стране еще в прошлом году, однако этому мешали местные жители, чьи участки находились на пути военных. Тогда Сейм принял разработанный Министерством обороны закон, который позволил размещать оборонительные сооружения на частной территории. В этих же землях собираются строить и противотанковые рвы.
1: Погода.
0: Облачная с прояснениями погода ожидается в республике в ближайшие сутки и во всех городах вещания «Радио Рокс». За исключением Бреста, Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. Дискомфорта добавит и порывистый ветер до 15-20 метров в секунду. Температура по стране ночью до 7 тепла, днем в Бресте плюс 19, в Гродно 17, в Минске воздух прогреется до 14 градусов, а в Гомеле до 13, в Могилеве завтра плюс 12, в Витебске до 10. Тепла.
1: Добрый день. Радио

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: Итак, вот он и наступил. Новый час легких будней. Мы проверяем интуицию. Какие же песни вы написали?
2: Ну, во-первых, только что мы слышали песню в исполнении Михаила Грицкана «Садовник». Любопытно даже. Хоть кто-нибудь приблизится или нет. Так... Значит, Денис пишет: Саруханов, «Бухта радости». Артем предположил Жека, «Тысяча дорог». Роберт. Правильно я сказал в этот раз?
1: Роберт, да.
2: Пишет: «Все четыре времени года». Песня называется так. Наталья предположила, что «Слава, факт» или «Любы» какая-то песня. И всем желает отличного настроения. Спасибо вам огромное. Потом Александр предположил, что «Час откроет Эдуард из Мести» с песней «Прилетная птица». Лариса написала: «Игорь Саруханов, «Лодочка, плыви». Ольга, Алексей Петрухин, «Твой берег левый». И так. И так. И Клавдия написала: «Чашечка кофе, аромат ванили», исполняет Виктор Королёв. Или другая в его исполнении. По скриптум: «Ни кофе, ни Королёва». Да.
1: Где вы были, когда Королёв пел?
2: Ну, точно, у нас же как-то вот на днях буквально пел. Да. Никто вообще не написал.
1: Ни одного словечка. Но не расстраивайтесь, дорогие друзья.
2: Ой, подождите, Анжела написала: «Мой вариант. Кирилл Туриченко, люблю, куплю, поедем». Ну, Анжела, ну озвучили,
1: тоже,
2: да.
1: Тоже мимо.
2: Да.
1: Озвучили, но мимо.
2: Хорошо.
1: Главное, чтобы мимо бассейна не прошли. У нас сегодня вот такая тема: как часто ходите в бассейн, любите ли плавать в бассейне. Значит, написали нам без подписи мне, 61, проблемы со спиной. Врачи говорят, что если я ходил бы в бассейн регулярно, проблем бы не было. Ну,
2: кто знает. Да? А вообще, ну, говорят, восстанавливается, если ходить в бассейн, да и какие-то там немножко больше физической правильной нагрузки. Елена пишет: «Хожу в бассейн и сауну 2 раза в неделю. Главное, чтобы появилась привычка. Начинать тяжело, а потом тяжело без этого. А по дорожкам лучше не гонять. Один раз это закончилось растяжением связок». Поэтому берегите
1: Слушайте,
2: себя.
1: Слушайте, всяко бывает. Вот Наталья поделилась: у меня была травма, и я передвигалась не дальше квартиры, от кровати и до кровати. Но когда стадия обострения прошла, мне после уколов и таблеток рекомендовали плавать. Я взяла себе за режим ходить в бассейн каждый день и уделять этому процессу не менее 20 минут. Возможно, некоторые скажут, что такое 20 минут, ерунда, но я занималась ежедневно в течение 3 месяцев. Сначала это было 20 минут, потом 30. Сейчас я плаваю от 20 до 45 минут 2-3 раза в неделю и хожу на аква-аэробику. Вы не представляете, какое это чудо.
2: Ну вот, лиха беда начала. Главное действительно
1: прекрасно,
2: начать,
1: спасибо,
2: а потом
1: Наталья.
2: Уже втягиваешься. Друзья, ваши истории, связанные с бассейном, ждем в Viber 33-699-102-1.
1: Да, с тумбочки в бассейне нырял кто-нибудь, тоже расскажите, как это у вас получилось. И пишите на страницу ВКонтакте «Радио Рокс М».
0: Легкие будни.

0: Просто интересно.
1: Бассейн. Интересные факты. Действительно, вам наверняка будет любопытно узнать. Ну, когда вообще появились вот эти самые бассейны? Понятное дело, что они были не такими, какими мы сейчас их представляем, бассейны для спорта. Там это вообще древняя история. И первый известный бассейн был построен в Древнем Риме более 2000 лет назад. Разнообразные формы, конечно, были на сегодняшний день. Бассейны могут иметь любую форму, размер, прямоугольные, какие-то удивительные совершенно формы иметь, даже с какими-то островами могут быть бассейн. Что такое бассейн? И как он влияет на здоровье? Все мы прекрасно знаем, что плавание в бассейне помогает укрепить и сердечно-сосудистую систему, и улучшает гибкость. Это один из самых эффективных видов физической активности. Еще и параллельно отдохнуть можно. Думаю, интересно вам будет узнать о том, что есть солнечные бассейны. Что это за бассейны? Они используют солнечные панели для нагрева воды и помогают экономить на энергозатратах и сохраняют окружающую среду. Представляете, вот вы плаваете, панельки, от солнышка вода подогревается. Но это же чудо чудесное.
2: Конечно.
1: Вот, когда заходим в море там, или в речку, говорим, боже, парное молоко. А тут в бассейне все вот в гармонии с собой и с природой. Еще, думаю, интересно вам будет узнать, что в некоторых бассейнах устанавливаются подводные динамики, которые создают уникальное акустическое впечатление и позволяют наслаждаться музыкой прямо в воде. Ну, мы не синхронисты, это для синхронистов. Там устанавливаются динамики, чтобы они могли слушать, или в шапочках там у них там что-то встроено, я уж тонкостей не знаю. Но, тем не менее, когда музыка прямо в воде, ну, это же прекрасно. Опять-таки, чистота воды. А профессиональные бассейны часто используют ультрафиолетовое излучение и озон для очистки воды. И это делает ее безопасной и экологически чистой. А вот тот запах хлорки, который мы слышим в бассейне, этот запах появляется от соприкосновения с потом. Когда нету пота, там ничего не слышно, а так все-то взаимодействует, и специфически такой вот мы ощущаем вот этот запах в бассейне. Дальше. Существуют уникальные дизайны бассейнов. Некоторые бассейны проектируются с плавающими стенами, например, которые можно регулировать для изменения глубины и формы.
2: Сам не плаваешь, так хоть стены пусть поплавают.
1: Да-да-да. Кстати, кислородный эффект имеет бассейн. Плавание в бассейне помогает улучшить качество сна и снизить уровень стресса благодаря воздействию воды на тело. Ведь все мы, когда приезжаем куда-то на отдых, да, вот на море даже, первое, и сразу там с поезда, с самолета, из отеля сразу к морю пошли, наплавались. Первое, что хочется нам? Спать после плавания. Когда за день
2: полежать, во всяком случае.
1: Да, хочется полежать, поспать, потому что мы расслабляемся. И сейчас мы плавно переходим к вопросу, дорогие друзья. Когда раньше придумывали бассейны, а это прям давным-давно было сделано, и бассейны тогда играли важную роль не только декора и показателя благосостояния, и использовались не только для купания и здоровья. А как вы думаете, в первую очередь, для чего?
2: Ваши ответы ждем в Viber 33 699 102 и 1.
1: И пишите ответы на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни. Реклама. Скидки до 40% на садовую технику на 21 век бай до 7 июня. Бензиновая газонокосилка Гарвил всего за 679 рублей. Доставка по всей Беларуси и оплата частями через сервис Дольки. 21 век бай. Мы рядом. Телефон 221.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».

0: Просто интересно.
1: Итак, тема у нас бассейны. Самая выдающаяся история бассейнов происходит от древних греков и римлян. И в те времена произошли значительные изменения в качестве жизни по мере роста благосостояния людей. Там даже бассейн у них, значит, дома, имея бассейн, уже можно было похвастаться своим благосостоянием и показать, вот какие бы, так, как говорится, дорого-богато вся эта история. Но общественные бассейны для чего были, как вы думаете? Понятное дело, что там купались, поправляли здоровье, но главная эта тема какая была?
2: Ну, Наталья считает, что для секса. И смайлики, подожди, и смеющиеся смайлики. Это шутка. Сергей написал, для мытья. Пришел, помылся, поплавал и пошел. И сил набрался, и чист, ну прекрасно.
1: Это как между делом это делали, подсказывают.
2: Владимир пишет, в Древнем Риме бассейны использовались для тренировок гладиаторов. Денис, для религиозных ритуалов, омовений и поддержания чистоты. И Инна написала, в древности бассейны не использовались просто для плавания. Они выполняли религиозные, гигиенические, оздоровительные, социальные и хозяйственные функции, например, при храмах.
1: Вот вроде как... Уже теплее, особенно в слове «социальные».
2: Да? Ну да. Все, Валентина, рассекречивайся, рассказывай нам.
1: Чего ж тут говорить? Рассказываю. Понятное дело,
2: что... Подожди, наоборот интригу держать. Сказать, ну ладно, все, тогда не буду рассказывать.
1: Ну все, не буду рассказывать.
2: Мучаются даже. Для чего они там, эти бассейны, нужны? И все думают, господи, для чего же эти бассейны нужны были?
1: Я говорила, что и то. Но главное, что там было вот в этих бассейнах? Понятное дело, что в те времена использовались греческими и римскими воинами для физической подготовки. Допустим, греческий философ Платон считал, что каждый ребенок должен уметь хорошо плавать, ровно как и знать математику, письмо и астрономию, например. Понятное дело, что для купания, для здоровья, для религиозных обрядов. Но чаще всего и глубокий смысл вот этих бассейнов был для того, что люди там собирались и общались именно для общения. Потому что рядом с некоторыми бассейнами даже были пышные сады, террасы, библиотеки. И бассейн – это уже как бы, между прочим, дополнительная вот такая функция, когда можно, значит, окунуться и все
2: как
1: остальное.
2: Как поднялся бассейн в глазах общественности. Это раньше, между прочим,
1: и джакузи
2: было.
1: И джакузи там были вот эти вот все.
2: Прийти поболтать. А сейчас это очень важное место, где люди укрепляют здоровье.
1: Кстати, первый джакузи, думаю, интересно вам будет узнать, кроме всего прочего, был спроектирован и заказан Гаем Меценатом, одним из политических советников Цезаря. Вот он сделал, значит, бассейн с подогревом. А чем они уже там занимались?
2: Валентина, благодарим вас за вот этот бассейнный ликбез. Спасибо всем, кто принимал участие, кто отвечал, друзья. Ну, а мы идем дальше, и впереди нас ждет виртуальное путешествие.
0: Легкие будни.

0: Место притяжения.
1: Ну что, друзья, нас ждет, хотел сказать, приключения. Путешествие — это приключение. Всегда приключение, да. Но, правда, виртуальное. Кто знает, а может быть, вы там бывали? Мы сегодня так виртуально побываем в Татрах. В Татрах можно стоять одной ногой в Польше, другой в Словакии.
2: Бывает такое,
1: миниатюрные,
2: да.
1: Альпы, как вполне заслуженно называют этот горный массив, считается настоящим раем для альпинистов и любителей пешеходного туризма. Ведь эти горы прекрасны в любое время года. Татры простираются вдоль словацко-польской границы почти на 60 километров в длину и около 15 километров в ширину. И делятся на высокие Белянские и Западные Татры. Четвертая часть массива принадлежит Польше, где значительная доля площади относится к национальному парку Татр. Здесь насчитывается 20 вершин, высота которых превышает 2000 метров. Наивысшей точкой является гора Рысы. Она возвышается над окрестностями где-то на 2499 метров. Одним из самых красивых мест в этом регионе является курорт Закопанье, расположенный у самого подножья гор. Отсюда хорошо видна гора Гевонт, самая знаменитая вершина Западных Татр, высота которой 1895 метров. Известность этой сравнительно невысокой горе принес ее северный склон, который представляет собой крутую обрывистую скалу высотой 1000 метров. Так вот, гора Гевонт. Гевонту ведут несколько маршрутов. Со стороны Закопанья этот горный массив напоминает спящего рыцаря, головой которого является большой Гевонт, а туловищем длинный Гевонт. И между большим и малым Гевонтом расположен Гевонтский перевал. Если верить местной легенде, то в одной из местных пещер спят рыцари войска короля Болеслава Смелого, которые могут проснуться в любую минуту, как только их отчизна окажется в опасности. Теперь расскажем про горный массив Червоной Верхи. В Западных Татрах вот своим названием он обязан цветковому растению – ситнику, буйные заросли которого удивительным образом окрашивают горные вершины в причудливые красно-коричневые цвета. Местные склоны довольно пологие, густо заросшие разнообразной растительностью. Только в нижней части Червоных Верхов находятся крутые скалистые обрывы, в некоторых местах даже опасные. А наивысшей точкой массива там является гора Темняка, 2096 метров. Отсюда открываются восхитительные пейзажи на разные другие пики. Там есть озеро. Озеро Западных Татр.
2: Вот, пожалуйста, естественный бассейн.
1: Опять-таки, да. В районе польских Татр находится большое количество живописных горных озер. Озеро Морское Око считается не только самым посещаемым озером Польши, но и одним из красивейших водоемов планеты. Расположенное у подножья вершин в долине Рыбий поток, оно является жемчужиной Татранского национального парка. Местная легенда рассказывает о том, что в этой местности жили когда-то богатый шляхтич со своей женой и дочерьми. Ушел однажды пан на охоту, да так и не вернулся. И говорят, что именно от слез бедной вдовы и образовалось вот это озеро. А от слез дочерей близлежащие водоемы. На самом деле Морское Око питается талыми горными потоками, поэтому вода в нем кристально чистая и прозрачная. В озере много рыбы, особенно форели. Водоем окружен зарослями карликовой сосны, которые подчеркивают атмосферу первозданности и умиротворения.
2: А теперь, внимание, вопрос. Естественно, в этом красивом месте есть живописные туристические тропы. Но в определенный период с ноября по 1 ноября по 15 июня эти туристические маршруты на обеих сторонах границы закрывают. Как вы думаете, почему?
1: Ответы, как всегда, ждем в Viber 33-699-102-1.
2: Либо на нашу страницу ВКонтакте «Радио Рокс М».
0: Легкие будни.

0: Реклама.
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио Рокс. Место притяжения.
3: Итак, место притяжения у нас сегодня Татры. И вопрос такой. С 1 ноября по 15 июня там закрываются многие туристические маршруты на обеих сторонах границы.
4: Еще раз, Валентина, даты назови.
3: С 1 ноября по 15 июня.
4: Угу. Хорошо, это я не просто так. Все, отвечаем?
3: Да, да.
4: Почему закрывается?
3: Почему закрываются туристические маршруты?
4: Артем предположил, что из-за змей. Андрей написал, что ремонтные работы проводят как раз в это время. Татьяна, все замерзает и заносит снегом. Это я поэтому даты уточнил, что ну, с ноября, наверное, может еще и рановато, хотя... А потом Наталья и Сергей написали, что миграция животных. Так. Владимир, закрывают из-за опасности схода снежных лавин, а также, чтобы не тревожить животных в этот период года, потомство у них появляется. И Елена Анатольевна написала: замечательный курорт и очень красивое место, притом в любое время года, а закрывают из-за сезона лавин и для охраны животного мира в период размножения, гнездования птиц, чтобы толпы туристов не беспокоили.
3: И это правильный и полный развернутый ответ. Действительно, и из-за лавин, и закрывают туристические маршруты, чтобы защитить диких животных, дать им возможность спокойно вывести потомство и пережить зиму.
4: Ну что, в Татрах, так сказать, побывали.
3: Побывали.
4: Теперь возвращаемся в Минск и узнаем, что же происходит на дорогах нашего прекрасного города.
0: Дорожная обстановка.
5: По данным сервиса Яндекс.Карты, в эти минуты загруженность столичных дорог оценивается в 3 балла. Пробка на отрезке кольцевой от Нестерова до Ваупшасова, на Бабушкина от села Калядичи до МКАД и на Долгобрудской от Уральской до Ботанической. По возможности лучше объезжать Долгиновский тракт от Выгодского до Щедрина, Шаранговичи от Якубовского до Федорова и Колоса Красную от Белинского до Харужей. Стоит кольцевая от улицы Скорины до Ваупшасова и от Байкальской до Нестерова, Одинцова от Тимошенко до Лобанка и Кунцевщина-Лобанка от Кунцевщины 32 до Мазурова. Затруднено движение по Кабушкино от Машиностроителей до Партизанского проспекта, по Независимости от Филимонова до Толбухина и на пересечении Калиновского-Кидышка от Большой Слепни до Филимонова. Будьте внимательны и берегите себя.

0: Реклама.
1: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
2: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Рокс».

0: Легкие будни.
1: Ох, сколько сообщений сегодня по поводу бассейна. Валентина пишет, меня научили плавать очень быстро. В 10 лет просто сбросили с лодки. Кстати, я много раз слышал, и мои братья тоже рассказывали. Да, конечно, неправильно, но я выплыла по собачьи с кувшинкой на голове. И с тех пор, как рыба в воде. Обожаю акваэробику и просто плавать. Видите, Валентина, у вас, видно, есть такой стержень хороший. Потому что кто-то пугается, и тогда уж совсем боится воды.
2: Пугается? А кто-то может элементарно просто утонуть.
1: Нет, ну и кто выбросил, тот же поможет. Ну что ты. Потом Мария написала...
2: А если не успеет? Это такое, знаете...
1: Нет, ну как не успеет? Конечно, успеет. Не слушайте Валентину сейчас, не слушайте.
2: Нет, не делайте так лучше.
1: А если... А, это Мария написала, если он чудит слегка, то что поделаешь, простите мужика, это у нас по поводу песни.
2: Это в эту тему тоже. Да,
1: Радио Рокс. Я по поводу бассейна, пишет Раиса, шапочки для плавания и дорожки для плавания. Мне 54, и в этом году в санатории я обратилась к инструктору по плаванию и с его помощью научилась плавать. В детстве я тонула 2 раза, и у меня присутствовал страх. Но я благодарна инструктору санатория, который за 2 сеанса смог... доступно объяснить, что и как правильно делать, чтобы держаться на воде и плыть. Это моя маленькая победа в этом году. Поздравляем,
2: супер.
1: Раиса. Это не маленькая победа, это замечательно большая победа.
2: Прямо аплодируем вашей победе.
1: Галина пишет, дорогие ведущие, плавать, если это можно назвать моим плаванием, нравится. И шапочка есть, и в бассейн ходила. Не часто, но иногда посещаю. Но как только чувствую, что дно далеко, все. Заплыв заканчивается. Воды не боюсь, но сколько меня не учили, толком и правильно дышать и плавать не научилась, к сожалению. Я, кстати, вспоминаю, как мы пошли в баньку. Угу. А есть же баньки с бассейнами.
2: Да.
1: И бассейны эти, вот они у них не дно, оно может, так сказать, проваливаться. Половина
2: глубокие,
1: бассейна.
2: Глубокие, да, маленькие,
1: нет,
2: но глубокие.
1: Есть бассейн. Знаешь, идешь половину, вот как в лягушатнике, а потом вдруг... Такой резко. Склон. Угу. Это чтобы люди могли плавать и так далее, и так далее. А я же не знала этого. Я иду, как всегда, развожу руками и вдруг понимаю, что тут уже не до ног, и разводить руками надо серьезно. Так, ну и еще Валентина написала. В 58 научилась плавать у тренера в группе всеми видами. И уже 6 лет, 2 раза в неделю, 45 минут туда и обратно.
2: Класс.
1: Плавай чаще и будешь себя чувствовать на земле, как рыба в воде. Всем водоплавающим огромный привет и здоровья. Ох уж эти Валентины. И еще, кстати, одна Валентина написала. Очень люблю бассейн. И езжу за 30 километров, представляете, чтобы
2: это
1: поплавать.
2: Круто,
1: это здорово. Инна еще написала, вернее, не Инна, пишет, я Саша, мне 9 лет, и я обожаю бассейны, очень люблю плавать. Насчет тумбы, вот все боятся, ну а мне не страшно. И хочу передать привет моему учителю Екатерине Викторовне. Молодец, Саша. Дай бог, чтобы вы с каждым годом только крепли. Друзья, ваши истории мы ждем в Viber 33-699-102-1.
2: И присоединяйтесь к тем, кто пишет на странице ВКонтакте и оставляет свои комментарии.
0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни. Наши песни.
3: Вечером подываю на лавочке, как и раньше хохот допоздна. Новости смакуют наши бабушки, значит, к нам во двор пришла весна. В зеркале судьбы, как в отражении,

Мой самый светлый двор, где росли со мной мои друзья. С тех самых давних пор, с тех самых лучших пор.

0: забыть мой двор тебя.
1: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
2: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
3: В Беларуси 5 вечера.

0: студии Наталья Голубева. Здравствуйте. В Беларуси планируют запустить онлайн-систему постановки на учет нуждающихся в оздоровлении, передает Белта со ссылкой на Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. Там отметили, что практически все здравницы страны имеют возможность онлайн-бронирования и оплаты. В электронном виде распределяется и очередь, когда пациенту к врачу, в какой кабинет, во сколько, питание, учет, статистика. Предполагается, что уже в следующем году, зайдя в личный кабинет, можно будет самостоятельно поставить себя на учет нуждаемости в оздоровлении. Путевка в санаторий тоже будет оформляться онлайн. В школах будут учить обращаться с искусственным интеллектом. Факультатив утвердили в Министерстве образования. Он рассчитан на учащихся 8-11 классов. За время обучения они познакомятся с принципами работы современных ИИ-сервисов и генеративных моделей, получат навыки эффективного промптинга для текстовых и графических нейросетей. Кроме того, школьникам покажут, как применять ИИ для анализа данных, создания контента и обработки информации. Занятия могут появиться в школьном расписании уже со следующего учебного года. В личном парке Горького продолжается модернизация планетария. Постройка приобретет обновленный внешний вид. Уже установлен новый купол обсерватории, который имеет электропривод и способен вращаться на 360 градусов. Также заменят экран, проекционную и акустическую системы. Кресла для зрителей станут более эргономичными. Идет монтаж элементов наружной лестницы, позже установят витражи. Что касается пожарной безопасности и видеонаблюдения, то эти системы здесь тоже обязательно будут. Минский тракторный завод готовится отметить свое 80-летие серией масштабных мероприятий, первое из которых состоится уже завтра. С 11 утра на территории предприятия развернутся выставка техники, интерактивные зоны, а также фудкорт. На Призаводской площади гостей ждет музыкальный фестиваль, в афишу которого включены танцы тракторов, выступления ансамбля «Песняры», групп «Розовые розы», «Скайнет», «Парад планет» и других. Хедлайнером вечера станут «Иванушки Интернейшнл». Завершатся гуляния ориентировочно в 23:00 красочным фейерверком.
1: Новости компаний.
0: С 29 по 31 мая у велоцентрах «Твой велик» акция «Подзяка за отзнаку». Годовая отзнака вучня по белорусской мове – это ваша знижка на велосипед. Приносите денник. Подробязности на твойвелик.бай и по телефоне 780-31-31. Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: Погода.
0: Облачная с прояснениями погода ожидается в республике в ближайшие сутки и во всех городах вещания «Радио Рокс». За исключением Бреста, Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. Дискомфорта добавит и порывистый ветер до 15-20 метров в секунду. Температура по стране ночью до 7 тепла, днем в Бресте плюс 19, в Гродно 17, в Минске воздух прогреется до 14 градусов, а в Гомеле до 13, в Могилеве завтра плюс 12, в Витебске до 10. Тепла.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс», официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375-44-588-9000.
1: Добрый вечер. Радио.

0: Валентина Лосовская и Антон Шелест. Легкие будни.
1: 17:08 на часах, дорогие друзья. Вот так незаметно уже и начало шестого. Как обычно, принимайте наши приветы. Спасибо большое, что выбрали именно Радио Рокс. Можем перекличку устроить, где вы нас слушаете и где вы плаваете в данный момент. Шутка. Мы сегодня говорим о бассейнах. Не о том, который на даче может быть небольшой, надувной, а тот, который с дорожками длинными. Где вот разогнаться, поплавать, учиться плавать. Есть ли у вас шапочка для бассейна наготове? Как часто ходите плавать в бассейн? Любите ли в бассейне поплавать, так вот потренироваться хорошенько? А если не ходите, то почему? Ведь это же полезно по всем фронтам, что называется.
2: Да, ну ты знаешь, что еще вчерашний эфир держит наших слушателей. Мы вчера о шпротах говорили.
1: Да, кто купил вечером шпроты?
2: Натосик прислал фотографию, говорит, вчера наслушалась про шпроты, вот сегодня утром вытворял. Я, правда, не знаю, там что-то запеченное,
1: слушайте,
2: наверное.
1: Слушайте, нам многие говорили.
2: Такие конвертики очень вкусные.
1: Что мы всех раздразнили шпротами.
2: Ой, а Алина написала такую историю. В детстве с братом тонули в реке. Я старше, а брат младше на 5 лет. Ему и было лет 6 на тот момент. Взяли камеру автомобильную, надутую. В воде держались за камеру. Ногами отталкивались по дну и недалеко от берега. И вдруг все, дна нет. Руками, соответственно, держались слабо и пошли тонуть. Этого, конечно, сразу не поняла. Помню только, что на поверхности воды, видимо, махая руками, попала на камеру, ухватилась, и тут появляется из-под воды голова брата. Я как-то рывком ухватила за волосы, потянула на камеру, осознав, что произошло, поплыли к берегу. С тех пор боюсь глубины, и камеру эту выбросили. Плаваю только по-лягушачьи. Научилась сама в техникуме, ходили в бассейн. Сейчас, если хожу в бассейн, то плаваю только возле бортика. А шапочку для бассейна шила сама. Вот. Из плащевой ткани цветной. Она продается, такая ткань, в магазинах.
1: Слушайте, а были когда-то силиконовые, такие дамы часто надевали, такие уже среднего, бальзаковского возраста, скажем так, и старше. Они были удивительные. Вот этот силикон, это сейчас никого не удивишь этим силиконом, а раньше, там, в советское время, это прям какие-то, прям даже фирменные какие-то были шапочки. Они полностью были усеяны розочками такими, бесконечно. Вся голова в розочках, такая пышная, такая удивительная.
2: Вот мне так интересно, женщина, знаете, я только что озвучиваю историю Алины, как тонули двое детей. Шапочка яркая, ну да, больше притянул внимание. А я, знаешь, почему? Вот я вспомнил себя, когда однажды на нем они тоже бы ребенком еще был. И вот мы с классом вошли в реку, а там такие течения вот в том отрезке, просто невероятно. И я помню, как в какой-то момент я даже не осознал, что вот меня как будто стало уносить куда-то.
1: Угу.
2: Еле вышел. Еле вот как-то сил хватило выйти из этого вот течения. Тонул. Просто реально тонул.
1: Слушай, ну тонул и шапочку, сразу вспоминается вот этот старый еврейский анекдот. Когда тонул ребенок, и ребенка спасли, и еврейская мама прибегает такая, и все, это вы спасли моего Фимочку? Он говорит, да, женщина, это мы. Да? А где шапочка его?
2: Да. Друзья, рассказывайте ваши истории, связанные с бассейном, как Валентина говорит, с шапочками. Ну, давай тогда уже с плавками, ластами и со всем остальным, со всем снаряжением.
1: Всякие истории бывали.
2: Да. Ждем вот эти истории в Viber 33-699-102-1.
1: Иногда некоторые приходят в бассейн поплавать и понимают, что они забыли плавки-то. И такое тоже было. Пишите на страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
0: Легкие будни.

0: Анекдот в дорогу.
1: Поедем, поедем. Те, кто едут, вам счастливого пути, счастливой, приятной дороги. И, естественно, персональный привет от нас получают все те, кто слушает Радио Рокс за рулем. Нам очень-очень приятно. Пусть и вам будет приятно, ну и не скучно. Парочку анекдотов от легких будней. Дамочка одна привела сына в зоопарк, и они там остановились у бассейна. И она сыну говорит: «Вот видишь, сынок, это кит». Подходит смотритель и говорит: «Простите, ради бога, но это крокодил». «Нет, это кит». Значит, в этот момент крокодил выбирается на сушу, и смотритель говорит: «Ну, женщина, что вы на это скажете? Киты ведь никогда не выходят на берег». Она: «О, господи, какой вы странный, ну вы же сами видите, что иногда выходят».
2: Кстати, раз о плавании говорим, очень хорошая фраза: «Хлорка – завтрак чемпиона». Это, во-первых. Во-вторых, вот Иван услышал, значит, что вы говорили о шапочках, о плавках и т.д. И тут же анекдот прислал. Ну-ка. Значит, проходит чемпионат мира по нырянию. Ныряет немец. 10 секунд нет, 20 секунд нет. Через 35 секунд выныривает. Ныряет китаец. 20 секунд нет, 40 секунд нет, на 55-й секунде выныривает. Ну и, как водится, ныряет русский. 20 секунд нет, 40 секунд нет, минуту нет, 5 минут нет, через 10 минут появляется. К нему со всех сторон бросаются фотографы, журналисты: «Вы несомненный победитель, вы супер, вы чемпион. Ну скажите, как вам это удалось? Наверное, у вас есть собственная методика, вы выполняете специальные упражнения». Он говорит: «Какая к черту методика? У меня трусы за корягу зацепились». Ну, бывает всяко. Бывает, молодец, ну, выкрутился таки. Надо было 10 минут терпеть, вот. Терпел. Да, друзья, а мы сейчас узнаем, что же происходит на дорогах Минска.
0: Дорожная обстановка.
3: В Минске четырехбальные пробки, самые крупные на Кольцевой, от Байкальской до Нестерова, от Чижевских до Игуменского тракта и от улицы Скорины до Дачной. Также стоит Бабушкина, от села Калядичи до МКАД, дорога на Новый двор, от Нового двора до дороги на Климовичи и Колоса от Белинского до Красной. По возможности лучше исключить из своих маршрутов железнодорожную от Дзержинского до Жукова, Куйбышева от Киселева до Сурганова и Кальварийскую, Романовскую слободу, Городской вал от Тучинского переулка до Независимости. Сложно на Кольцевой от Игуменского тракта до Кижеватого и от Всехсвятской до Независимости, на Независимости от Красной до Энгельса и на Калиновского от Логойского тракта до Кидышка. Данные предоставлены сервисом Яндекс.Карты.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 332 44 44.
4: В ОМА весь май. Кресла-коконы со скидкой 30%. Садовые качели «Турин-2» 1049 рублей. Можно в рассрочку на 12 месяцев. Если за садовыми товарами, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велик, а в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
10: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
11: Стань звездой этого лета с Мила. Лови яркие скидки до 50% на всю декоративную косметику и парфюмерию. Только с 28 мая по 17 июня. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029 373 0088 и на сайте mila.by.
12: Радио «Рокс».

0: Дурацкий вопрос.
1: Так, дурацкий вопрос есть. Он от Ларисы. Но еще ваши сообщения. Наталья, привет. Как всегда, передают из Израиля. Вам тоже, Наталья, Израилю тоже огромный привет. Ну, здравствуйте. Наталья с самого начала эфира с нами. Это же она, про бассейн не хожу, ходила только в детстве. А сейчас не надо. Морюшка рядом, 10 минут и так далее.
2: О, совсем повезло.
1: Из тумбочки, кстати, ныряла. Ну, не знаю, как это получилось. Главное, что мне нравилось нырять, пишет она.
2: Богиня.
1: Да-да-да. Саня пишет, 1998 год. Туапсе, санаторий Белая Русь. Пошли в сауну. Почти температура под сотню. С сауны выходим в холодные плюс 10-12 градусов в холодный бассейн с пресной водой. Один товарищ, я тоже так могу, на следующий день слег с температурой. Но тут надо очень аккуратно.
2: Аккуратно, конечно.
1: Организм надо готовить, особенно к перепадам температур. Так, Марина пишет, слушаю вас, решила поделиться своим мнением о пользе бассейна. Мне за 60, но с бассейном и речкой, и морем я на «ты». Все, что надо для бассейна, имеется, даже ласты есть для отдыха на море. Люблю нырять под воду, могу проплыть весь бассейн под водой без проблем. Была ситуация, пришлось спасать ребенка на речке. После этого дала себе слово, научу своего сына плавать обязательно. В 6 лет плавал в бассейне без проблем. Работала в детском саду, обучала малышей плавать. Кто ходил постоянно, все умели. Плавание – это супер. Здоровье, бодрость и положительные эмоции.
2: Да-да-да.
1: Так,
2: сразу становится здоровее, сразу какое-то совершенно другое ощущение.
1: Да, ну что, теперь…
2: Як на свет народился.
1: А сейчас к дурацкому вопросу. А нет, вот еще Светлана только что прислала сообщение. Ходили всей семьей в фитнес-центр. Сначала занимались на тренажерах, а после делали релакс в бассейне с разными видами бань и лежаками. Поплавали мы в бассейне с мужем, и затем идем греться в бане. Но муж пошел в русскую баню, а я в хамам. Я плохо видела и ходила в очках, но в хамаме очки точно не нужны, так как потеют. Выхожу я с хамама, значит, и иду к лежакам, якобы к мужу, как я думаю. Он у меня мужчина заметный, высокий, лысый, с густой бородой. Ха-ха-ха. Если вы были в фитнес-центре, то там половина мужиков таких. К такому мужчине на лежаке иду, ложусь на соседний лежак, рядом начинаю беседу, как попарился, пойдет ли еще плавать в бассейн. Он мне отвечает и поддерживает беседу, а муж плавает в бассейне в это время и наблюдает за данной сценой. Потом подплывает к бортику и зовет меня. Тут до меня доходит, что я к чужому мужчине приставала. После данного инцидента я сделала коррекцию зрения, так как это уже был мой второй казус в местах, где очки не спасали. И Светлана, слушаю вас на работе постоянно. Вот, друзья,
2: спасибо,
1: видите,
2: большое,
1: оказывается,
2: за историю.
1: Такие заведения даже зрение улучшают.
2: У нас тоже с подружкой было такое дело. В хамам заходим, уже после бассейна поплавали. Заходит в хамам, она такая, давай, здесь никого нету, давай заходи. А там, естественно, все в пару, никого не видно. Сели, ля-ля-ля, ля-ля-ля. Немножко адаптировались, пара рассеивается. Там 3 человека, мужчин сидит.
1: Ну, бывает, но что делать. Итак, друзья, у нас дурацкий вопрос. Он сегодня от Ларисы. А почему шапочка для бассейна? Ее ведь на голову надевают, а не на бассейн. Вот давайте разбираться, почему шапочка для бассейна.
2: Действительно, очень интересно, спасибо.
1: Опять-таки, вопрос дурацкий.
2: И отвечать ответы надо по-дурацки.
1: Ну, шуточные ответы могут быть и серьезные.
2: А можно и серьезно по-дурацки
1: аргументированные
2: отвечать.
1: Ждем ответы в Viber 33-699-102.1.
2: И на страницу ВКонтакте пишите. Она называется Радио Рокс М.
0: Легкие будни.

0: Дурацкий вопрос.
1: Итак, Лариса сегодня задает вопрос, почему шапочка для бассейна? Ведь ее надевают на голову, а не на бассейн. Так, давайте разбираться. Наталья пишет, потому что пьяный инструктор пытался надеть ее на бассейн и доказывал, что один раз у него это получилось. Потом Владимир пишет, потому что панамка не для Панамы. Светлана.
2: Тоже так, верно.
1: Светлана, это
2: личный
1: история
2: ход.
1: Чуть позже. Так. Не нашел шапочку на голову и нырнул в воду. Вот и получается, что шапочка на голове и в бассейне. Так, дальше. Владимир, ну а как еще назвать? Ну не косынка же для плавания.
2: А почему нет? Ну тогда должна быть косынка.
1: Да, ну можно и шапочка. Можно и шапочку для плавания. Потом, Денис, ну попробуйте надеть ее на бассейн. Думаю, что она уплывет. Клавдия пишет, да потому что если не для бассейна, а для улицы, то вам еще и рубашку примеряют. И Двигай Иван, чтобы бассейн гордился, что шапочка для него и от гордости доставила вам как можно больше блаженства. Так не только шапочка, но и трусы тоже.
2: Доставят много блаженства.
1: Ну, если они удобные, то да, а если не очень, то наоборот. Галина, бассейн будет... Слышала, с каким я знанием дело это сказал?
2: Конечно.
1: Галина написала, бассейн будет не очень привлекателен, а людскую красоту ничем не испортишь. Олеся, ответ дурацкий, на дурацкий вопрос, потому что надеть и сделать шапочку для бассейна дорого. Так мы же спрашиваем, почему называются.
2: Да, так. Почему она называется шапочка для бассейна, а не для головы для бассейна.
1: Ну, Владимир пишет, вы же не пойдете в бассейн в театральной шляпе.
2: Ой, я вас прошу.
1: Валя пойдет. Вы зря так говорите. Хорошо, по поводу, значит, шапочек мы это разобрали. Светлана прислала еще одну историю. Значит, история незабываемая. Было мне лет 9-10. Нас иногда на физкультуре водили в городской бассейн. Плавать я не умела, глубины, соответственно, боялась. Но некоторые одноклассники уже лихо ныряли с тумбы. Как же мне тоже хотелось. Набрала смелости, пошла. Мне говорят, мол, ты нырни, вода тебя сама вытолкнет. Я забралась на тумбу, стою, ноги трясутся, готовлюсь, значит. И тут кто-то сзади решил ускорить мою подготовку. То ли пихнули меня, то ли пинком, история умалчивает. Короче, сия пучина поглотила меня в один момент. Лежу на дне, глаза закрыты, воздух набрать не успела. Никто не собирается меня выталкивать. И тут чувствую, что-то бьет по рукам. Схватилась, оказалось, тренер меня шестом вылавливает. Выловил, вытащили меня. Публики собралось вокруг. Наглоталось, конечно, воды. Но ничего, нырять, правда, долго не хотелось, но плавать люблю. Потом, спустя годы, поняла, что выталкивает не вода, а воздух, набранный в легкие. Да, все надо делать очень аккуратненько.
2: Вот видите,
1: и
2: когда...
1: желательно начинать со специалистом, который поможет, подскажет.
2: Объяснит, и если что, подстрахует.
1: Поддержит, да.
0: Легкие будни.

0: Реклама.
1: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону +375 29 608 19 49.

0: деньгами. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
1: Батуты на 21 век бай от 259 рублей. Доставка по всей Беларуси и оплата частями через сервис Дольки. 21 век бай. Мы рядом. Телефон 221.
2: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
3: Рай для фрилансеров – Бали, а для садоводов и огородников – на Сенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары.

0: катанию Алексей Ягудин, а также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КАЗЭ Минск 16+. Организатор – Государственное учреждение Культурно-просветительный центр. Управление делами президента Республики Беларусь. Минск, Октябрьская, 5.
1: Радио «Рокс».

0: Дорожная обстановка.
1: Ближе к 6 и в Минске очень серьезные пробки. По данным сервиса Яндекс.Карты, они оцениваются в 7 баллов. Самое крупное – на отрезке кольцевой Ташкентской до Игуменского тракта. Здесь можно провести около 20 минут. Стоит участок кольцевой от Озерцовского тракта до Брестского шоссе, Академическая Сурганова от переулка Козлова до Независимости и Независимости от площади Победы до Ленина. По возможности лучше объезжать Первомайскую, Ульяновскую от Захарова до Энгельса, Ванеева, Долгобродской до Партизанского проспекта и Смоленскую от Захарова до Ленина. Затруднено движение по Независимости от Филимонова до Волгоградской, по Бабушкина от села Калядище до Кольцевой, а также по Куйбышево от Кульман до Сурганова. На Козлова пробка от Платонова до Золотой Горки, на Радиальной от Эмельюнюка до Партизанского проспекта и на Ташкентской от МКАД до Голодеда. Будьте внимательны и берегите себя.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram. Сеница.бай.
3: Белл Авто Маркет.
4: Продажа авто.
3: Белл Авто Маркет.
4: Срочный выкуп.
3: Белл Авто Маркет.
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
6: С 25 мая по 7 июня. Хит цена. Товары с максимальной выгодой. Колбаса сырокопченая «Юбилейная», высший сорт, Жлобинский мясокомбинат. Всего 22,99 за килограмм.
7: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
8: Радио «Рокс».
9: Легкие будни.
10: Ну вот так вот, легкие будни. И приплыли, как говорится.
11: Нет, подожди, мы еще не приплыли. Мы еще плывем, слава богу. И у нас вот тут есть еще истории. Светлана написала, давно было, отдыхали в Кублево и были в открытом бассейне. И там была эта злосчастная ступенька. Все было очень красиво и понятно, что отдыхающие себя фотографируют. Была семья с ребенком. Пока они себя фоткали, он заступил на глубину за эту ступеньку. А мой муж быстро среагировал и спас малыша. Его отцу сказал, смотреть надо. Мужчина дал парню под зад и выгнал из бассейна. Мы часто вспоминаем эту историю, аж мороз по коже. Хорошо, что никто не утонул. Всем доброго вечера. Ну вот то, что добрый, там добрый. Отец, так сказать, треснул парня, это, конечно, он сам испугался, отец. Это выход такой энергии был, хотя это неправильно, безусловно. Но спасибо, что ваш муж оказался рядом. Что ж тут поделать?
10: Сгладим историю шуткой Владимира. Объявление по громкой связи в бассейне. Дама в голубом купальнике с белыми разводами, вернитесь в раздевалку. Вы его забыли надеть.
11: Людмила написала, «Рокс, жили в Костромской области, в поселке. У нас там были две речки. Плавать научилась сама. Все лето купалась без всяких шапочек, и никто нам не мешал. И было здорово». Ну и по поводу, знаешь, это уже, конечно, не бассейн, но, в принципе, отдых. В 2006 году, пишет Сергей, отдыхал с родителями в Турции. Был тогда малой, лет 13. За три дня собрал небольшую компанию ровесников в отеле из разных стран. И собрались мы как-то с утра похулиганить. Смотрим, возле бассейна стоит пацан. Да, и думаю, тоже его возьмем в компанию. Я, как самый болтливый, подхожу к нему и говорю, привет, русский. Он мотает головой, нет. English мотает головой, нет. Франце, нет. Deutsch, нет. Блин, кто ты? Белорус. Все, будем прощаться, друзья. Всем хорошего, нескучного вечера.
10: Спасибо большое, что проводите время вместе с легкими буднями. Нам очень-очень приятно. Если долго не могли дойти до бассейна, то, может быть, сегодняшняя тема нашего эфира вас подбигнет. Если вдруг вы вспомнили, что вам надо найти шапочку для бассейна, тоже вы, наверное, найдете или новую купите. В общем, счастливого плавания и до новых встреч в эфире.
11: Счастливо!
12: Валентина Лосовская и Антон

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 6 вечера.

0: студии Наталья Голубева. Добрый вечер. Сборная Беларуси по хоккею сыграет на чемпионате мира. Международная федерация вида спорта приняла решение о допуске наших команд к участию в первенствах планеты в следующем сезоне. Правда, речь идет о юниорской дружине, составленной из игроков до 18 лет. Она отправится на мировой форум, который пройдет в США с 22 апреля по 2 мая будущего года. Кроме того, в программу турнира включены женская юниорская и женская национальная сборная страны. А вот вопрос по национальной и молодежной мужским командам пока открыт, но федерация хоккея государства продолжит активную работу по возвращению отечественных спортсменов на международные старты. Для абитуриентов колледжей в этом году начал работать сайт профобразование.бел, передает Белта. На портале поступающие их родители могут найти всю необходимую информацию о профессиях, специальностях, компетенциях и учреждениях образования, осуществляющих прием по этим специальностям. Сведения на странице полностью соответствуют сборникам для абитуриентов, которые обычно публикуются на официальных ресурсах Министерства образования и Республиканского института профессионального образования. В Минск-Мире началось строительство 5-го по счету детского сада, рассчитанного на 230 воспитанников. Работы ведутся 6 дней в неделю согласно утвержденному графику. Ввести в эксплуатацию дошкольное учреждение рассчитывают в следующем году. Оно будет трехэтажным и включит 12 групп для детей всех возрастов. Отличительной особенностью проекта станет собственный бассейн. Информация для столичных автомобилистов. Движение всех видов транспортных средств ограничат в ближайшие 2 дня по Кирову. Это связано с проведением массового мероприятия. Сегодня отрезок от Ленина до Свердлова будет перекрыт с 7 до 11 вечера. Завтра здесь не получится проехать с 10 утра до 7 вечера. В госавтоинспекции призывают водителей учитывать это при планировании маршрута.
1: Новости компаний.
0: В честь дня рождения сеть Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
1: Погода.
0: Облачная с прояснениями погода ожидается в республике в ближайшие сутки и во всех городах вещания «Радио Рокс». За исключением Бреста, Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. Дискомфорта добавит и порывистый ветер до 15-20 метров в секунду. Температура по стране ночью до 7 тепла, днем в Бресте плюс 19, в Гродно 17, в Минске воздух прогреется до 14 градусов, а в Гомеле до 13, в Могилеве завтра плюс 12, в Витебске до 10. Сети тепла.

0: Дорожная обстановка.
1: В городе по-прежнему серьезные пробки, они оцениваются в 7 баллов. Самое крупное на отрезке кольцевой от магистральной до Игуменского тракта. Здесь можно провести около получаса. Стоит независимости от Красной до Ленина, Первомайская, Ульяновская, от Чапаева до Ленина и Купалы-Сторожевская от Куйбышева до Машерова. По возможности лучше исключить из своих маршрутов Смоленскую от Захарова до Ленина, независимости от Филимонова до Волгоградской и Бабушкина от села Калядичи до МКАД. Затруднено движение по Куйбышеву от Кульман до Сурганова, по Сурганова от Платонова до Независимости и на Кальварийской от Машерова до Гусовского. На Пушкина пробка от Адоевского до Притыцкого, на Ленина от Богдановича до Маркса и на Мирошниченко от трассы Колодище Заславль до МКАД. Данные предоставлены сервисом Яндекс.Карты.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: В ОМА с 18 по 31 мая дачные хиты. Туя 40-60 сантиметров, всего 8,99. Электрический кусторез 149 рублей. За садовыми товарами в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на ОМА.бай.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Чистота. Легко смыло. С 28 мая по 17 июня. Гель для стирки Персил 15,99. Средство для посуды Фейри 1,35 литра 11,89. Доместос ультрабелый 6,99. Так легко поддерживать чистоту. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
7: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Порошок стиральный Bronx Color Universal всего 10,99 за 5 килограммов.
8: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону +375 44 511 99.
9: Радио Rocks.

надо лишних слов, почти не надо лишних взглядов, чтобы почувствовать тепло. И в мире нет таких проверенных весов, что посчитают нам до грамма заботу, нежность и любовь. Свеча горит, бокал налит, уже готов волшебный ужин.

закончим. Про нас с тобой ответов можно не искать. Мы слишком сильно растворились, чтоб между строчек прочитать. Огонь и лед учились медленно любить, и никогда мы не узнаем, как эту сказку объяснить. Свеча горит, бокал налит, уже готов волшебный ужин.

0: Реклама.
1: Dell Auto Market.
0: Продажа авто.
1: Dell Auto Market.
0: Срочный выкуп.
1: Dell Auto Market.
0: Пришел пешком, уехал на иномарке. Dellautomarket.bel. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
2: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
0: Радио Рокс.

0: царевна моя!
1: Реклама. Зіка представляє нову колекцію ювелірних упригаженняв «Яскрава». У колекції упригаженні со сребра, натхненне родними символами. «Яскрава» – гэта сучасний погляд на беларускую жанчыну. Яна з упевненостью глядіць у будучыню і з пяшчотай ставіцца до своєї радзімы. «Яскравае моё життё, яскравая я». Падрабязней на сайте zika.by і по телефону 8029-324-6666.
2: Фестиваль в Токіі. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 7 вечера.

0: студии Наталья Голубева. Добрый вечер. Минздрав Беларуси контролирует ситуацию со вспышкой лихорадки Эбола в Африке. Гражданам рекомендуют по возможности избегать поездок в Конго и Уганду, если для этого нет крайней необходимости. Тем же, кто находится в странах, где регистрируется заболевание, нужно строго соблюдать правила. Чаще мыть руки и пользоваться антисептиками, держаться подальше от людей с признаками инфекции и не трогать диких животных. В случае появления симптомов вируса после возвращения домой, необходимо немедленно вызвать скорую. Ведомстве подчеркивает, в государстве есть все необходимое, чтобы провести анализ на лихорадку Эбола и оказать квалифицированную медицинскую помощь, если потребуется. Горячая пора для абитуриентов. Первые испытания уже позади. Их результаты станут известны не позднее 10 июня, а завтра централизованный экзамен и тестирование пройдут по русскому и белорусскому языкам на выбор. Следующие даты вступительных испытаний – 2 и 5 июня. Напомним, в аудитории запрещено проносить любую технику, исключение калькулятор, но только для экзаменов по физике и химии. А разрешенный набор строк – документ, удостоверяющий личность, пропуск и черная гелевая ручка. От 6-го километра Минской кольцевой автодороги начали возводить трассу в сторону жилого комплекса возле агрогородка «Колодище». Ее проложат параллельно той, которая сейчас ведет в Зеленую гавань. Первый отрезок длиной чуть более 2 километров соединит кольцевую и железнодорожный переезд. Проектом предусмотрены качественное покрытие, освещение, пешеходная велодорожка, коллектор. Некоторые участки из-за значительных перепадов по высоте планируют провести под землей, используя специальное оборудование. Часть зеленых насаждений, попавших в зону строительных работ, пришлось удалить, другие были пересажены. В столице завтра будут усилены меры безопасности. Это связано с празднованием 80-летия тракторного завода, сообщает Белта. Мероприятие состоится на открытой площадке перед центральной проходной предприятия. Проход туда будет организован через КПП, будут работать камеры хранения. Движение, парковка личного и шерингового транспорта, в том числе электросамокатов и велосипедов, на прилегающей территории будут ограничены с 8 утра и до окончания праздника. Возможны другие ограничения дорожного движения. Информация будет обновляться в телеграм-канале Минской ГАИ.
1: Погода.
0: Облачная с прояснениями погода ожидается в республике в ближайшие сутки и во всех городах вещания «Радио Рокс». За исключением Бреста, Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. Дискомфорта добавит и порывистый ветер до 15-20 метров в секунду. Температура по стране ночью до 7 тепла, днем в Бресте плюс 19, в Гродно 17, в Минске воздух прогреется до 14 градусов, а в Гомеле до 13, в Могилеве завтра плюс 12, в Витебске до 10. Тепла.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
4: Добрый вечер. Добрый вечер. Радио «Рокс».

0: Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
2: Александр Барский.
3: Да уж, да уж. Погодное безобразие на территории нашей страны продолжаются. Температура воздуха скачет, ветер хулиганит, рвет и мечет, от синоптиков уже посыпались оранжевые уровни опасности в различных районах, будьте осторожны. Ну а небесный расклад сейчас такой, синоптики сказали мне, что над нами крутит, мутит какой-то мощный циклон под названием Джули. Как в песне. Джули, Джулия, ого-го. А на западе разместился антициклон по имени Александр. Здрасте. Они начали активно и бесцеремонно контактировать, и по линии их соприкосновения к нам идет северный воздух и, как следствие, дожди. Местами при тесном контакте между Александром и Джули будут наблюдаться различные конфликтные ситуации, в основном в виде молнии и ветреного танго. Ну а дальше? Ну, что дальше? Вот в ритме танго ситуация будет усугубляться. По крайней мере, до выходных температура продолжит понижаться. В пятницу, это завтра, будет холоднее всего. Но уже в субботу ветер начнет слабеть. Антициклон Александр добьется своего и покорит циклон Джули своей напористостью. Да, мы шурики, знаете ли, такие. Ну а там уже активно в работу подключится солнце и сможет немного подогреть нам воздух и хоть как-то спасти выходные хотя бы в воскресенье. Последнее воскресенье весны. Как вы понимаете, из моего синоптического доклада робкая надежда на улучшение погодной ситуации на ближайшие долгожданные выходные дни у нас все же есть. Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Радио Рокс микрофон в руки взял радиоактивный метеоролог Александр Барский. Но если я микрофон в руки взял, я уже его никому не отдам. Во всяком случае, в ближайший час. Я приглашаю вас немножко погреться и просохнуть от дождя, если промокли. В ближайший час в народно-поздравительной программе «Был бы повод» мы с вами на всю страну будем поздравлять ваших родных и близких. Передавать музыкальные приветствия друзьям, подругам, лихим. Ну а также отправим по назначению изящные комплименты для дорогих сердцу людей. Рассчитываю на вашу поддержку и помощь. За вас придумывать поздравления, приветствия я не буду. Поэтому, если у вас есть желание сделать кому-то приятное, думайте, сочиняйте и пишите. Отправляйте свои сообщения к нам в эфирный Вайбер Рокса. 8-0-33-699-1021. 699-1021. Да, записали. Ну, обещаю, что буду озвучивать и сопровождать ваши сообщения, подходящие по ситуации, хорошей песней. В общем, собирайтесь с мыслями, активно пишите. Через несколько мгновений начнем. Ну а что касается лета долгожданного, оно через 3 дня будет. И будет обязательно. Всем привет!
1: Привет!

0: душа компании.
1: Итак, начиная программу «Был бы повод», Валентина в числе первых сактивничала, опередила. Здесь у нас в программе «Был бы повод», вот написала свое сообщение. «Добрый вечер, любимый Радио Рокс. Валентина, привет вам. На связи с нами город Речица и город Могилев. Это приятно. Вся страна нас слушает, Валентина. Удивили. В общем, спешим в очередной раз с помощью программы «Был бы повод» на всю страну поздравить нашу мамочку любимую, бабушку золотую, Надежду Филипповну Проженик. С днем рождения. Ну, по традиции, конечно же, я не буду раскрывать почтенный возраст Надежды Филипповны. Поздравим! Дорогая наша, любимая, родная мамочка, бабушка, принимай искренние поздравления. Пусть все знают, какая ты хорошая у нас. Хотим пожелать тебе от души, от сердца нашего искренне крепкого здоровья. Мы хотим, чтобы каждый день приносил новые силы и добрую энергию. Пусть радость наполняет твое золотое сердце. Ну а счастье? Счастье окружает тебя со всех сторон. В общении с близкими, с родными, с подругами, а у тебя их очень много. Будь всегда такой же доброй, жизнерадостной, энергичной. Не открывай двери для старости и не место рядом с тобой. Пусть твои глаза всегда светятся от счастья. Ну и спасибо тебе, дорогая наша Наденька, Надежда Филипповна, за заботу, за нежность, за любовь, за мудрость, за опыт жизненный, которым ты щедро делишься с нами. Спасибо, что вырастила, воспитала не только нас, но и внуков. Мы это помним, мы это ценим, поэтому тебя любим и очень уважаем. Спасибо тебе безмерно. Живи, дорогая наша, долго, счастливо, ну а мы всегда постараемся быть рядом с тобой. С днем рождения! Это мы! Надежда Филипповна, признали наверняка в емком слове «мы» своих детей и внуков. Я присоединюсь к этому поздравлению и пожеланиям, но не один. Как всегда, вместе с Мартом Бабаяном. Для вас, Надежда Филипповна, и миллионы не жалко.

0: Лучшие песни о главном. Рокс. Жизнь лучшие моменты. В программе «Был бы повод».
1: А что пишет Вайбер? И в программу «Был бы повод» пишет только хорошее. Потому что программа такая, хорошая, да, для поздравлений, приветствий и комплиментов придумана. Вот Ванда пишет. О, интересное имя, Ванда. Добрый вечер, Ванда. Хочу поздравить с днем пограничника. Двух братьев. Ну, как мы понимаем, это пограничники. Либо в прошлом, либо настоящие. Это Николай Канончик и Владимир. Кстати, бывший афганец. Здоровья вам, ребята. Крепкого. Удачи всегда и везде во всем. Ну и хорошего настроения. Это соседи. Ванда и семья Курьян поздравили. Я так понимаю, что поскольку боевого опыта Николая и Владимира есть уже, тогда с ними рядом всегда спокойно. Соседям, друзьям и близким. Граница на замке. Сергей Готовский пишет. Хочу передать пламенный привет и самое искреннее поздравление по случаю очередного дня рождения нашему дорогому Вячеславу Станиславовичу Готовскому.
2: С днем рождения!
1: Дорогой, любимый наш, поздравляем тебя, желаем отличного настроения, крепкого здоровья, такого железобетонного просто, непробиваемого, бодрости духа, и пусть удача всегда будет на твоей стороне. С праздником! Твоя верная группа поддержки. А кто входит в эту группу поддержки? Это жена Анна Васильевна, аплодирует стоя, и семья Ковалевых, а также Готовских и Опенкиных. А может, Опенкиных, не знаю. Ирина пишет, хочу поздравить я своего дорогого мужа, чем я хуже. А ничем, Ирина. Может, даже и лучше. Мы ж не знаем. Сейчас вот разберемся. Мужа зовут Глеб, фамилия Градюшка. И сегодня мой Глебушка отмечает свой очередной день рождения.
2: Поздравляем!
1: Глебушка, желаю тебе всего самого доброго и самого наилучшего. А в это доброе и наилучшее Ирина наверняка хотела бы включить здоровье, удачу, приятных людей, куда бы ни направился Глеб, ну и отличное настроение. Очень люблю тебя. Вот это уже самое главное, мне кажется, Ирина. Люблю тебя и очень уважаю, Глебушка. А вот для настоящих мужчин, для Глеба, для Вячеслава Станиславовича, для Николая Владимира, бывших афганцев, пограничников, песня про настоящих мужчин. Шаман Григорий Лепс выходит на сцену. Ребята, берите в руки микрофоны. Вам слово.

0: классно!
1: Реклама. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Радио «Рокс». Сделано в Беларуси.

0: мы созданы друг для друга. Радио Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: 8-0-33-699-102-1. Номер нашего неустанного эфирного вайбера Рокса. Для ваших музыкальных приветствий, искренних добрых слов, пожеланий, поздравлений, изящных комплиментов. Хотя сообщений на сегодня уже очень много. Успеть бы в рамках программы доставить радость каждому нашему слушателю, если это вообще возможно. Но так, на всякий случай, напоминаю, вдруг пригодится завтра пятница, ну и в ближайших выходных. Что пишут? Пишет Геннадий Нелюбин, несмотря на фамилию. Я уверен, что все Геннадия любят, даже обожают. И вот Геннадий Нелюбин решил поздравить на всю страну Олесю Каменко. Дорогая наша, поздравляем тебя с днем рождения! Мы уверены, что в 44 года жизнь раскрывается с новой стороны. Ну, во всяком случае, ты уже обладаешь мудростью, это видно. Мудрая Олесенька у нас, чтобы понимать жизнь, ну и энергией, чтобы активно и смело действовать, без ошибок. Желаем тебе главного в жизни, это крепкого здоровья и душевного тепла. Олесенька, дорогая наша, пусть каждый твой день будет озарен лучами счастья, удачи и доброты. Благополучия тебе, всех земных благ. Мы тебя очень-очень любим. Это родители. Геннадий Васильевич и Валентина Ивановна поздравили вас, Олеся. Юрий Витковский пишет. И преисполнен желанием поздравить прекрасную женщину. Это моя тетя, пишет он. Валентина Гордусенко. Тетя Валя, дорогая моя, я поздравляю вас.
3: С днем рождения!
2: Желаю здоровья, крепкого и вдохновения безусловного. О любви, окрыляющей, и внимания, тепла и солнечного настроения, несмотря на капризы погоды. Ну, а также успехов во всем, ярких впечатлений, радуги эмоций. И пусть в вашей жизни всегда будут цветы приятные, сюрпризы замечательные, улыбки и хорошие события. Счастье, радость, удача, везение. Валентина, готовьтесь к благополучию. Уверен, что вот через 3 минуты, как допоет Виктор Королев, постарается для вас, вы точно почувствуете наступление этого самого счастья. А вот Наталья пишет. В этот почти уже последний день уходящего мая, почти, но не последний. Наталья, не будем торопить события, давайте насладимся хотя бы вот, ну, пусть таким маем. Ну и вот наш коллега по работе, Ирина Петровна Чекилева, отмечает свой день рождения. Угораздило ее родиться 28 мая в день пограничника. Мы ее поздравляем.
3: Поздравляем!
2: Да. Ирочка Петровна, принимайте поздравления. Пусть у вас в жизни будет все, что нужно для радостного душевного спокойствия. Пусть не подводит никогда здоровье, и неприятности обходят ваш дом. Любви желаем, заботы от детей, от близких людей. Во всем успехов, хорошего настроения. Ну и подарите, пожалуйста, нашей Петровне хорошую песню. Ну, лирических у нас еще будет хватать. Поэтому и подумает о жизни Ирина Петровна. Но вот сейчас предлагаю вам, Ирина Петровна, потанцевать. Показать себя во всей красе. И коллегам, и соседям, ну и просто прохожим людям. Пусть удивляются вашей красоте и вашей энергии. Виктор Королев. Как и обещал, он перекусит яблочком молодильным.

0: был бы повод. Программа для ваших праздников.
1: Татьяна пишет, программу «Был бы повод». Татьяна, добрый вечер. Значит, мама, папа, сестра Наталья с семьей, брат Василий со своей семьей, семьи Вороновы, Илья Нок. Это все, да? В общем, поздравляют сына, брата, племянника и очень хорошего человека. Столько людей утверждают, что это Игорь. Игорь Томашенко из города Минска, а Игорь сегодня отмечает с самого утра уже День пограничника. Так просто к нему не подойти, не нарушив границу, чтобы он это не обнаружил. Игорек, дорогой наш сынок, братик, племянник, поздравляем тебя. Желаем здоровья, крепкого, удачи, решительности, настойчивости, смелости, смекалки, ловкости, храбрости, верной любви и дружбы. Вот все, что необходимо настоящему пограничнику. Пусть границы нашей Родины будут на прочном замке от зависти врага. Пусть для твоих успехов и твоего счастья границ вовсе не будет. С праздниками, Игорек, дорогой наш. Александр пишет. Сегодня день пограничника. Да, Саша, мне уже доложили. И пограничники, кстати, в первую очередь. Ну, я хочу поздравить Алексея Бобровского, который служил в пограничных войсках, а также Александра Кандыбовича. Он же, кстати, летчик. А летчик, потому что прилетел сегодня из Хабаровска. Ой, как далеко. И летел долго, чтобы отметить здесь, у нас в Беларуси, праздник День пограничника. Александр Барон вот так поздравляет, желает стойкости духа, хорошего настроения, крепкого здоровья. Ну и не забывай друг друга. Собираться не только по случаю праздника Дня пограничника, но и в какие-нибудь ближайшие выходные дни, чтобы просто приятно провести время с хорошими, добрыми друзьями. Ребята, отдыхайте. Сергей Зинько пишет. Хочу поздравить брата с Днем пограничника. Зовут его Олег. Олег Дашкевич. Вы знаете, он настоящий мужчина. Всегда был для меня примером. Олег, здоровья крепкого и всех жизненных благ. Ну и вот Лилия пишет. Любимый Радио Рокс. Сегодня все родные и близкие хотят поздравить с Днем пограничника. Отважного, умного, обаятельного, мудрого, целеустремленного, надежного и лучшего мужчину Тараса Дмитриевича Силина. Кстати, Тарасов я еще не поздравлял. А служит Тарас Дмитриевич в Лидском пограничном отряде. То есть на службе сейчас, наверное. Мы желаем тебе, дорогой наш Тарас, крепкого здоровья. Пусть в твоем сердце всегда живет мир и будет счастье, любовь родных и близких. Желаем достижения тебе высоких целей и карьерного роста. Спасибо тебе за службу, дорогой наш человек. Это родные из города Шклова благодарят, низко кланяются и благодаря вам, Тарас Дмитриевич, который силен. Да? Спят спокойно, потому что границы на замке, ключ в кармане. И вот эта песня, как подтверждение всех этих добрых качеств и слов, которые прозвучали сегодня в ваш адрес, Тарас, и в адрес всех пограничников.

0: без песен мир тесен. Рокс.
1: Был бы повод.
2: Пишет Людмила. Людмила, добрый вечер. Хотим поздравить Ольгу Каберскую из города Бреста с Днем пограничника. Так, хорошо. Ну, предположу, что Ольга тоже находится на службе. Поэтому, Ольга, вам такие напутствия. Пусть бдительность никогда не подводит, но а силы и мужество для женщины тоже важное качество, пусть всегда будут с тобой. Но при этом и женственность также пусть присутствует. Желаю крепкого здоровья, надежного тыла, семейного тепла и мирного неба над головой. Спасибо за службу и за верность родине. Ура, товарищи! Ольгу, давайте скупаем в овации. Мы все-таки пограничник. А сегодня день пограничника. Ольга, принимайте поздравления от мамы Гали, папы Алексея и даже тети Люды. Угу. Дмитрий пишет: «Хочу поздравить Ксению Обухову из города Бреста с днем рождения». Ксения, держи ушки на макушке, нос по ветру, а хвост трубой. Поздравляю, прям как котика пушистого. Ну и пусть большое счастье, вы здесь выделили это, этих два слова, всегда будет рядышком с тобой. Любви, удачи, хорошего настроения, крепкого здоровья тебе. Желаю, Дмитрий. Андрей пишет. Радио Рокс, уважаемая. Такое ощущение, что сейчас денег будет просить. Извините, пожалуйста, можно, уважаемый, к вам обратиться? Андрей, можно. Не могли бы вы поздравить сегодня вечером в 19:00 Галину Петровну Будник? Андрей, а если в 19:41? Ничего страшного же, да? Вот я тоже так думаю. Тем более, что Галина Петровна сегодня отмечает юбилейный день рождения. Поздравляем, Галочка.
3: Поздравляем!
2: Это поздравление от любящего мужа, от сына. И пожелания вам такие. Здоровья, счастья, любви, удачи. Удачи всегда, везде, во всем. Ну, а также мы просим поставить любимую песню «Лебедь белая». Вы думаете, в исполнении Игоря Киберева? Нет. «Лебедь белая» еще есть в исполнении, вскормлена, так сказать, для высокого полета Юлии Михальчик. Она очень любит эту песню. Галина Петровна Будник по случаю юбилейного дня рождения. Только для вас. Открывайте окно, встречайте «Лебедь белая» летит к вам на крыльях любви.
0: Радио «Рокс».

0: Лучшие песни о главном. Радио «Рокс». Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Да, много у нас в стране пограничников. Но бывших не бывает, наверное. Настоящих. Вот Вероника пишет. Хочу поздравить с профессиональным праздником, с Днем пограничника, моего любимого пограничника, Владимира Сологубова. Хочу пожелать тебе, Володенька, всего самого наилучшего. Очень тебя люблю. Причем безумно. Все остальные слова куда-то исчезли. Потерялись, потому что обезумела от любви к настоящему любимому пограничнику Владимиру. Счастья вам, Вероника, Володя. Песенку «На мой вкус». На мой вкус. Моему вкусу доверять нельзя, Вероника. Я ж могу, знаете, и шампанское, потом усугубить. И до песен не дойдет, только танцы будут. Марина пишет. Хочу поздравить нашего дорогого мужа, папу и дедушку замечательного Ивана Зерюкина с Днем пограничника. Желаем нашему любимому пограничнику, настоящему человеку, мужчине отважному, крепкого здоровья, счастья, радости в жизни и оптимизма. Наташа пишет. Хочу поздравить я любимого мужа Сергея Бурдыка с Днем пограничника. Вы знаете, он служил в Сморгонском погранотряде. Мы, по-моему, кого-то уже поздравляли из Сморгонского погранотряда. Сереженька, желаю тебе всего хорошего. Прежде всего, крепкого здоровья, успехов, хорошего настроения. Любящая жена Наташа, но также поздравляем нашего внука Тимофея с днем рождения. В этот день отмечает в семье двойной праздник. Пусть здоровье будет крепким, послушание всего самого наилучшего желают любящая бабушка и дедушка. Ну и Сергей с Днем пограничника. Вот эта песня «Жизнь не кончается». Ну как можно?

0: Радио Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: А вот Екатерина Васильевна Коваленко пишет в программу «Был бы повод». Знакомимся, Екатерина Васильевна. Всегда слушаю с удовольствием программу «Был бы повод» и «Радио Рокс». И вот сегодня есть повод у меня. Я хочу отправить это искреннее поздравление в город Гомель и поздравить мою любимую внученьку Ангелину с днем рождения. Желаю тебе, Ангелиночка, крепкого здоровья, многих жизненных удовольствий и благополучия. А еще вот такой повод у меня есть. Хочу поздравить на всю страну своих детей Оксану и Дмитрия Бетановых, или Бетановых, с годовщиной совместной жизни. Сегодня отмечают они. И вот хочу пожелать вам, Оксанка, Димочка, здоровья крепкого, счастья, любви вечной, успехов, ну и всего самого наилучшего. А также поздравляю с праздником Дмитрия, с профессиональным днем пограничника. Уже получается три, Екатерина Васильевна, у вас повода. Три в одном? В одном флаконе. Так, ну, хочу, чтобы вы любили друг друга, ценили каждую минуту, проведенную вместе. Ну и привет Егору, Альбине, всех люблю, всех целую. Ваша мама, бабушка, теща, привет из Лоевского района. Александр пишет. Александр влюбленный. Вот так вас буду называть теперь, Александр. Хочу передать привет команде Радио Рокс, ведущему. Спасибо, Саш. Но это не отменяет вашей влюбленности. Хочу передать привет Вере Анатольевне Соловей. Потрясающая женщина. Но разве можно выразить словами нежность? Или описать страсть мою к тебе, Верочка, дорогая моя, любимая? Страсть во взглядах, в объятиях, в порывах души. Нежность в прикосновениях, в поцелуях, в ласках. Все мои чувства в тебе. Мои мысли только о нас. Я дорожу тобой и счастлив, что судьба однажды связала нас в один такой крепкий узелок навсегда. Не-не-не-не, не пытайся, не развяжется. Родная, как много слов о любви таятся в моей душе. Но мою любовь к тебе невозможно описать словами. Но Александр регулярно пытается это сделать. Потому что он безумно счастлив. Ведь у меня есть самая красивая, самая замечательная жена на свете. Вера Анатольевна. Я так люблю засыпать и просыпаться с тобой в обнимку. Обожаю твою улыбку. Твой нежный взгляд. С тобой, милая моя, всегда душевно, уютно и тепло. Ведь только ты знаешь, как сделать меня счастливым. Спасибо тебе за это. С уважением. Безумно влюбленный муж Александр. Вера Анатольевна. Вот счастливая женщина. С таким-то мужем. Кто-то хотел лирики в нашем эфире? Пожалуйста. Артур Руденко. А ты?

0: улыбнись, и все получится. Радио Рокс.
1: Людмила пишет. Желаю всем хорошего настроения, несмотря на капризы погоды. Ничего себе капризы погоды. Циклон над нашей страной крутит-мутит. Но я же обещал. Антициклон с запада по имени Александр. Я серьезно сейчас. В ближайшее время с этим циклоном Джули разберется. Мы обещаем. Так вот, Людмила пишет, что сегодня хочу поздравить двух замечательных родных мне человек, людей. Это мою тетушку прекрасную, Галину Васильевну Прокопчук и Владимира Ивановича с днем рождения, причем с юбилеем. Вы замечательная семья, очень дружная и служите примером для всех. Я поздравляю вас с днем рождения. От чистого сердца желаю видеть только прекрасное, слышать только приятное, чувствовать только радость, ощущать только счастье и настоящую неподдельную любовь. Душевного вам состояния, мира вам, тепла. Очень люблю, уважаю вас. Это Людмила, ну а также присоединяется Даниил и Никита. Галина Васильевна, Владимир Иванович, с праздником. Ольга пишет. Хочу передать поздравления от нашей дружной семьи. Дмитрию Францевичу Скоробовскому. Сегодня Дмитрий Францевич отмечает свой юбилейный праздник.
2: С днем рождения!
1: Мира, добра, любви, счастья и крепчайшего, Димка, крепчайшего здоровья. Ну и Мельникову Владимиру Петровичу пламенный привет с профессиональным праздником, с днем пограничника, поздравляю. Музыкальный подарок для всех, которые завершат этот музыкальный час. И несмотря на мольбы и просьбы, я исчезаю, чтобы вернуться к вам завтра в 7 вечера.
0: Наши песни.

0: Облачная с прояснениями погода ожидается в республике в ближайшие сутки и во всех городах вещания «Радио Рокс». За исключением Бреста, Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. Дискомфорта добавит и порывистый ветер до 15-20 метров в секунду. Температура по стране ночью до 7 тепла, днем в Бресте плюс 19, в Гродно 17, в Минске воздух прогреется до 14 градусов, а в Гомеле до 13, в Могилеве завтра плюс 12, в Витебске до 10. Сети тепла.
1: Добрый вечер, Радио.

и все в слезах. Предутренние росы дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны. Любовь придет, как снег зимой холодной, так счастья людям не хватает иногда. Пусть полюса земные не сойдутся, а наши судьбы вместе навсегда.

0: семь нот, а эффект рокс.
1: Почему так жесток снег, оставляет твои следы? И по кругу зачем бег и бежит?

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2,

0: В Беларуси 9 вечера.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
3: Подробности на MaxLine Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С MaxLine'ом. Погода на радио Рокс.
4: Облачная с прояснениями погода ожидается в республике в ближайшие сутки и во всех городах вещания Радио Рокс. За исключением Бреста, Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. Дискомфорта добавит и порывистый ветер до 15-20 метров в секунду. Температура по стране ночью до 7 тепла, днем в Бресте плюс 19, в Гродно 17, в Минске воздух прогреется до 14 градусов, а в Гомеле до 13, в Могилеве завтра плюс 12, в Витебске до 10. Сети тепла.
0: Добрый вечер. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио Рокс.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

0: В Беларуси 10 вечера.
1: Начало часа представляет букмекерская компания «Макслайн».
2: Ты крути-крути гуся, с «Макслайном» ты крути-крути гуся. Реально.
3: Подробности на «Макслайн.бай» и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

Облачная с прояснениями погода ожидается в республике в ближайшие сутки и во всех городах вещания «Радио Рокс». За исключением Бреста, Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. Дискомфорта добавит и порывистый ветер до 15-20 метров в секунду. Температура по стране ночью до 7 тепла, днем в Бресте плюс 19, в Гродно 17, в Минске воздух прогреется до 14 градусов, а в Гомеле до 13, в Могилеве завтра плюс 12, в Витебске до 10 тепла.

Лучшие песни о главном. Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радио Рокс.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

идет беспечно и воздушно, и в волосах играет ветерок. Уверенно в себе и добродушно, но никому не скажет номерок. Любви всегда ни много и ни мало, и кто любил, наверное, пойму. Сердец она немало разбивала, но верность сохранила одному. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо, а цифры только цифры, ерунда.

0: Ее глаза два тихих океана, в ее груди ритмично бьется пульс. Божественно, блистательно, желанно, не 20 ей уже, да ну и пусть. Она всегда, что королева бала, случайный взгляд притянет, как магнит. Сердец она немало разбивала, но верность леди одному хранит. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо, а цифры только цифры, ерунда. Но вам их знать, наверное, не надо. А девушка уже не молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже не молода, внутри нее огонь, тайфун, торнадо, а цифры только цифры, ерунда. Но вам их знать, наверное, не надо.
1: Радио Рокс.

что идет от сердца, до сердца и доходит.

Город печальный, уставший от рокота. Где же ты, счастье мое одинокое? Дождь сумасшедший назначил свидание. Что ты сказала ему на прощание? Город ночной, одинокая женщина, с летним дождем этой ночью повенчана. Вот у метро покупает цветы. Где ты, единственный, грешный?

0: В Беларуси 11 вечера.
1: Начало часа представляет букмекерская компания «Макслайф».

0: Получение прибыли неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Погода на радио.
2: Облачная с прояснениями погода ожидается в республике в ближайшие сутки и во всех городах вещания «Радио Рокс». За исключением Бреста, Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. Дискомфорта добавит и порывистый ветер до 15-20 метров в секунду. Температура по стране ночью до 7 тепла, днем в Бресте плюс 19, в Гродно 17, в Минске воздух прогреется до 14 градусов, а в Гомеле до 13, в Могилеве завтра плюс 12, в Витебске до 10. Тепла.

Горы не просто вода, горы не просто земля, а небо не просто, где живет солнце, а по ночам и луна. А небо не просто, где живет солнце, а по ночам и луна.

письмена. Древние знали всегда, как выбирать короля. Даже у тех же самых японцев так было в те времена. Даже у тех же самых японцев так было в те времена. Я не читал никогда

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

как у Мерлин взлетела белая юбчонка. Я стиснул зубы ветром, овладев. Полон стакан ли пуст, я как бездомный пес.

0: Радио «Рокс». Лучшие песни о главном.
1: Рано или поздно звезда маяк потушит.

за турникетом, там, где свет, свет, свет, свет, свет. Душа по воде в память рвет, льет мед, мед, мед.

0: И пусть любовь считает ход. Год, год, год.
1: Радио Rock.

0: В Беларуси полночь.
1: Начало часа представляет букмекерская компания «Макслайн».
2: Ты крути-крути гуся, с «Макслайном» ты крути-крути гуся. Реально.
3: Подробности на «Макслайн.бай» и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С «Макслайном».
0: Доброй ночи. Радио «Рокс».

0: завтра будет новый день. Радио «Рокс».
1: Сизый голубь в окно постучался на вишневой прохладной заре. Старый клен зашумел, закачался —

вроде крамола, будто сглазили все кувырком. А кудряшки ржаного помола притаились за воротником.

вдаль, мою светлую. Позови, улечу за тобой. Допою свою песню недопетую.

А чего же такая горчинка в душе? Словно ягод рябиновых вкус.

раньше солнце за тучами мог разглядеть. И по-детски грозе был я рад, и на окна твои мог часами глазеть. Лет не так уж и много назад. Осень выльет дожди,

этот узел мечом. Только я не о том. Просто ты ни при чем. Просто я разрубил этот узел мечом. Только я не о том. Просто ты ни при чем. Сколько раз навсегда я свой дом покидал, возвращался

0: просто я разрубил этот узел мечом. Только я не о том, просто ты ни при чем. Просто я разрубил этот узел мечом. Только я не о том, просто ты ни при чем.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: Ты крути, крути гуся, с MaxLine, ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: моих глаз. Прижмись ко мне своей щекой. Иди ко мне. Ты мой.
1: Я птицей в небо окунусь, дождем звенящим над землей прольюсь, я залечу.

летом настроиться, пытаясь на нужную волну. Однажды станет явным все то, что нынче скрыто. Свет истины прольется в предательскую тьму.

опять пора ехать. Ты плесни мне вслед воды кружку и в окошко помаши сверху, чтоб я помнил, что тебе нужен. Вот и все. Опять про труд

Верно вздохнет ветер. Я из жизни как-то вдруг выпал, и все праздники в пути встретил. И опять рассвет, опять трасса.

поцелуй огня и сигареты, и с утра совсем не свежий вид на перроне возле парапета. Мужичок с гитарою стоит,

за удачу. Пусть звонкая струна моей гитары плачет, тоска уходит прочь. Бокал вина искрится, мы будем в эту ночь

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

что идет от сердца, до сердца и доходит. Радио.

весело, там жили дружно всем двором. И было мне всего 17 юных лет. Там было весело, там жили дружно всем двором.